0: если ты со мной.
1: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: красиво.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

руке представь. Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Мечтай.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Процветай! С БИМ-радио!
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани. Мне очень...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!»

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить.

0: Колбас из 90-х от Бим Радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.
2: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Ветер гонит пыль, подними стекло.

0: Утреннем радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Реклама на BIM Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Яркие летние хиты на BIM Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!»

0: Совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Лето. На любимой волне.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать? От души мать, реал красава, нестяк гриванула.

0: Наслаждайся летом с БИМ-радио.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Численность действующей армии Монако – 82 человека. Это единственное государство в мире, где размер регулярной армии меньше численности военного оркестра, в котором 85 исполнителей. Лишь однажды армия Монако была поднята по тревоге. Это случилось в 1962 году, когда президент Франции генерал де Голль пригрозил княжеству отключить электро- и водоснабжение, если оно не введет подоходный налог. К счастью, войны не случилось. Князь Ренье III пошел на уступки.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Team Radio. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Мое любимое радио – это Бим-радио.
3: Признание наших любимых слушателей.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что думают звезды о сегодняшнем дне. Овны, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день будет под вопросом. Тельцы, ищите встреч, любые знакомства наверняка окажутся перспективными. Близнецы, похоже, что вас кто-то захочет использовать в своих целях, будьте начеку. Раки, проявите смекалку, немного экономии и чувство юмора. Львы, вам захочется чем-то себя порадовать. Вариантов будет несколько. Девы. Все техническое и электронное будет максимально дружелюбным. Пользуйтесь моментом. Весы. Вы будете настроены по-зимнему и можете переусердствовать с количеством теплых вещей. Скорпионы. У вас появятся совершенно новые, почти авантюрные желания. Стрельцы. Что бы вы ни делали, все будет получаться с первого раза. Козероги. Медленно, но верно вы движетесь вперед. Звезды окажут дополнительную поддержку. Водолеи. Не торопитесь просить что-либо у друзей или богатых родственников. Они сами предложат вам помощь. Рыбы. Неплохо было бы повысить свой культурный уровень. Театр, музей, выставки, концерт. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. Жителям Татарстана разъяснили правила содержания животных на даче. За разведение кур и коз на дачном участке можно получить штраф до 20 тысяч рублей. В СНТ разрешено держать кроликов и птицу для личных нужд, но важно соблюдать еще и внутренние правила товарищества. Роскачество дало рекомендации по выбору рюкзака для первоклассника. Главное – жесткая формоустойчивая спинка. Она должна плотно прилегать к спине ребенка и равномерно распределять нагрузку. Также эксперты советуют обратить внимание на широкие лямки с возможностью регулировки и на наличие светоотражающих элементов. Для удобства организации школьных вещей лучше брать модель с двумя отделениями отдельно для учебников и для мелочей. Интересный факт. Ночные кошмары могут быть связаны с температурой в спальне. Исследования показывают, что холод повышает вероятность дурных снов. Если вас тревожат пугающие сновидения, проверьте, не слишком ли прохладно в комнате во время сна. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
4: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Спонсор шоу «Утромены»
5: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
6: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
7: Все, завелись. Все, слышь, Андрей, ты уже завелся? У тебя как там, стартер нормально?
8: Да вроде нормально.
7: Ну, подсос такой. Там как у тебя?
8: Очень хороший.
7: Хорошо ты как, боже. Вот, самое главное, что масло, понимаешь, движки надо менять почаще. Иначе движок стуканет, и что потом будем делать? Вот, понимаете, самое главное. Ну и выхлоп, конечно, спортивный у кого-то.
8: А если движок стуканул, то это значит бьет, значит любит же?
7: Да, так и есть, конечно, вы все думаете. Корейцы очень сильно любят, вот, двухлитровый особенно. Вот, но BMW там, особенно когда дешевое масло заливаешь, тоже очень любят. Вот. Спортивный выхлоп не любит никто, кстати.
8: Никто не любит.
7: Вот. Особенно когда вот катализатор удаляешь, уже прям вонючий становится.
8: Да, я не удалял, не знаю.
7: Поэтому и человечество, видимо, на каком-то этапе эволюции удалил катализатор. У нас те же проблемы, кстати.
8: Ну, аппендицит это наш катализатор.
7: Я не про него, конечно, немножко, но... Ну да ладно, что ж там. Я про... Ну, ты знаешь, что такое спортивный выхлоп? Акропович, не слыхал когда-нибудь такую компанию?
8: Не.
7: Вот, я тоже не слыхал, если честно. Ну ладно, друзья мои, у каждого из нас установлен спортивный выхлоп. Иногда мы балуемся. Нет-нет, да и газуем, скажем так. Но мы же машины с вами. Работящие, автоботы. Мощные, красивые. Разгоняемся, на вторую переключаемся. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. Называемся мы... Утромены! Доброе утро. Здравствуйте.
8: Что-то каждый раз у тебя все зловеще и зловеще получается. Вот это утромены.
7: Ну что ж, я могу сказать. Учитесь, пока жив. Да ну, нагнать-то надо пафоса немножко. О чем мы? Мы классные, можем себе позволить. Итак, у нас сегодня среда. Среда означает только одно. Мы сегодня с вами, ну, во-первых, у нас, как всегда, огромное количество игр. Отвечать на 5 будем с Авророй Канц мы сегодня. Выбирать будем Сочи мы сегодня и дозваниваться до участников. Сегодня мы вообще приготовили вам всякое, потому что, во-первых, рубрика сегодня будет «Эврик» с Полиной Салимовой.
8: О, это потрясающе.
7: Мы будем разговаривать о воспитании детей, о современном воспитании. Вы удивитесь, но оказывается, когда воспитываешь детей, их не надо бить. Вот для многих это, я думаю, сейчас... Будет секрет настоящий. Вот. И то, что нас в детстве воспитывали через ремень, тоже неправильно. Если что, вот об этом
8: подтяжки
7: во всем поговорим.
8: Тоже можно использовать.
7: Нет, Андрей, ничего нельзя использовать. Желательно ничего не использовать. Вот. Еще раз напомню, когда-нибудь вы станете старые и немощные, и дети, которых вы били, они вернутся к вам и будут вас точно так же воспитывать. Не за что обращайтесь, как говорится, с такими логическими выводами. Ну, еще в этот раз, ну, как и всегда, собственно, кроме огромного количества игр, игра слово за слово будет. Обязательно утроводьте, обязательно с днем рождения поздравим. Все это в самом конце, а в ближайшее время, в конце конце часа это утро мании. Ну и в самое ближайшее время историческую справку, которую мы с Андреем сейчас вам приготовим.
8: Да.
7: Все очень просто.
8: Да,
7: вот,
8: да, да.
7: Андрей.
8: Оно же греется во всем.
7: Да, ты. Вы нет, я думаю, что воняет. Напротив меня Андрей Дмитриев находится.
8: Всем доброе утро, Альберт Кузяхметов.
7: Здравствуйте, это я, люди добрые. Ну что, и сянствуйте всем, и давайте потихонечку начинать историческую справку буквально через... Ну что там, пару минут буквально, давай начнем, что ли, Андрей?
8: Понеслось!
7: Стартуем!
4: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Реклама на БИМ-радио.
9: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
10: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
11: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
13: Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Услышали?
2: Это здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-7-41, 16+.
2: Спонсор игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: 8778 kamacement.ru.
1: Историческая справка.
2: 12 августа сегодня. Я вас всех с этим невероятным праздником поздравляю.
3: Я пропустил дни рождения своих друзей.
4: Это когда?
2: Опять 25. Да моя одноклассника. Дни рождения 10 августа. Я каждый раз забываю. Каждый раз. А потом вспоминаю. Надо папин не забыть. Вот у папы. Давайте, в понедельник. Все запомнили. В понедельник
4: ДР. Напомню тебе, да?
2: Да. Уважаемые слушатели, напомните мне, у папы ДР. Надо папу поздравить. Вот, папу зовут дядя Радик, если что. Вы его тоже можете поздравлять. Вот, кто на улицу Мадлен проезжает, как говорится, мимо дома номер 7, без шуток не ходите, но в забор ничего не просовывайте, ладно. Итак, сегодня у нас с вами 12 августа, и историческая справка, как всегда, с праздников начнется. Андрей, я вас поздравляю.
4: Ну и всех,
2: вообще всех поздравляю, на самом деле, потому что сегодня день военно-воздушных сил России. Совсем недавно у нас был аэрофестиваль. Летали самолет.
4: Это я выбираю небо, да, которое?
2: Да, все выбрали небо и, соответственно, летали самолеты. Насколько же это эпично, мощно и очень громко, конечно.
4: Да, я из окошек наблюдал.
2: Ну, вот у Андрея месторасположение, конечно, классное вообще. Андрей вообще, ему хотите салют, из окошка просто надо выглянуть. Хотите аэрошоу, просто из окошка выгляните. Вот.
4: А что, взял тоже на чаше, припарковался, и все, и нормально.
2: Согласен, да, я тебе еще раз говорю, не паркуйся там, сколько можно людей жаловаться. В общем, поздравляем всех военных летчиков, штурманов, авиационных специалистов, ветеранов ВВС. И, соответственно, от всей души низкий поклон, спасибо за работу. Международный день молодежи сегодня в ООН.
4: Как, подожди, он же в июне, по-моему, нет?
2: Это наш, 26-27. это наш. А это ООН, это вот это. Это уже ихний.
4: Это
2: егоный. Егоный, да. И ООНовский получается. Вот, напоминаю, что молодежь, у них есть свои проблемы, они сейчас их активно решают, и вот у нас обычно, как вообще проходит, да, момент, то есть кто-то растет, и взрослые такие, да, что ваши проблемы, все это ерунда, обесценивание идет, понимаешь, я считаю, надо объединяться, наоборот, помогать где-то подсказать и так далее, потому что самая большая проблема молодежи, они пока себя не могут идентифицировать.
4: Но они же молодежь.
2: Вот.
4: Набираются опыта.
2: Соответственно, нам надо уже опытным им немножко помогать, соответственно, где-то подсказывать и так далее. Не прямое нравоучение, да, как мы обычно привыкли. Эй, ты что там, ты ерундой занимаешься?
4: Да кто так делает?
2: Да, депрессии не существует, это выдуманный диагноз, говорят люди, а потом клинические психологи и психиатры говорят, что это на самом деле целый диагноз еще. Вот, поэтому, друзья мои, надо помогать молодежи, потому что самое главное, помочь им надо встать на ноги. Не только деньгами, а еще словами, разговорами и хотя бы узнать, как дела. Как дела у ваших детей, узнайте.
4: Общаться надо, конечно.
2: Обязательно. Как без этого вообще? Кстати, согласно документам ООН, к молодежи относят людей в возрасте от 15 до 24 лет.
4: До 24?
2: Это, прикинь, ну, это ООН, это ООН. И они считают, что 16% населения планеты только молодежь. Mm-hmm. На секундочку, как бы. А у нас, например, от 14 до 35 молодежь.
4: Там же там поговаривали, по-моему, до 40 хотели.
2: Вот до 39 лет уже предложили расширить возрастные рамки. В общем, ждем. Всемирный день слона сегодня. Так что всем любителям Таиланда, шахмат.
4: И туруру.
2: Что?
4: Туруру.
2: Это что такое?
4: Это слон так делает. Туруру. Кошка мяу, собака гав, а слон туруру.
2: Андрей, тебе в зоопарк сходить?
4: Я даже в Московский ездил, чтобы проверить это.
2: Там тоже туруру делали?
4: Слон ко мне тихонечко подходит и хоботом на ухо. Туруру.
2: Андрей, я знаю, что ты не пьешь, но тем не менее попробуй реально не пить перед завтраком. Алкоголь вредит здоровью.
4: Это на самом деле с какой-то детской книжки еще помню, что слон туруру. Я такой, ну а где он туруру?
2: Нет, ты путаешь, наверное. Акуленок тут туруру. Ты вот это, наверное, путаешь?
4: Не, слон туруру делает.
2: Ё-моё.
4: Это же даже у нас новая турура есть специально.
2: Турура. Закупился курткой я за 5000 ра. Значит так. Сократилась популяция африканских слонов. Их было 10 миллионов, стало 400 тысяч за последние 100 лет.
4: Ого.
2: Ничего себе. И зоозащитники сейчас их защищают. В общем, Всемирный день слона, друзья мои. Это невероятно. Это очень грустно. Посмотрите, самый крупный слон, кстати, 12 тонн весил.
4: Угу.
2: Вот, вес имел, как говорится. Да, такие вот дела. Из необычных праздников давайте посмотрим. День подсолнуха сегодня.
4: Ух ты.
2: Да.
4: Это вот семечки вот погрызть, это уже все? Праздник отметил?
2: Ну, получается, уже так, да. День мочалки, гель для душ сегодня. То, что мужики такие, что, зачем это?
4: Потому что на 23-й подарили. Или сейчас доставайте.
2: Да, шампунем, потому что голову намылил. Этим же, этой пеной, что, весь все тело протер.
4: Удобно.
2: Все тело в ванну, машину немножко протер. Что там, побрился там же?
4: Ген уборку дома.
2: Да, в целом-то, что там, столько пены пропадает. День встречного... рассвета сегодня. Ты давно рассвет встречал, Андрей?
4: О, давно.
2: Вот и то-то оно. Надо встреч... Ну, мы с тобой, конечно, часто, на самом деле, встречаем рассветы. Хотя в Казани это сложновато, потому что это в 2.30 примерно происходит летом, поэтому не очень удобно. Это, получается, просто не спать надо немножко.
4: Ну, да. Не, на самом деле, наоборот, удобнее, мне кажется.
2: Даже. Ну, хотя да, хотя да. Хотя, ну, хотелось бы, чтобы полпятого хотя был рассвет. Как тебе вообще такая идея?
4: Ну, надо как-то его переносить, что ли, периодически. Да,
2: давайте
4: делать.
2: Как-нибудь перенесем. В Великобритании славная 12-е сегодня. Это сезон охоты на шотландскую куропатку. Ну, куропатка такая, руки в боки, говорит, ничего себе вы придумали. А я что думал, за праздник?
4: Двенашка купешная вот эта вот.
2: И такой, чтобы у него такой мощный был чистый бас такой сзади номер, чтобы дребезжал. Вот так, чтобы...
4: Идеальная пародия.
2: Да, да, естественно, вот это. Давай делай шире. Ну, это вот классический сабвуфер. Так звучит, кстати. И некоторые выхлопы так же звучат, между прочим. В Таиланде День матери. А там ты не поймешь, это то ли мать, то ли...
4: В Таиланде-то...
2: Ну, есть какие, кое-какие.
4: Ну, может быть, для того, чтобы стало непонятно, как раз и вели этот праздник.
2: День персонального компьютера в США сегодня. И в Грузии сегодня Дидгороба. Это день победы царя Давида, строителя над сельджуками в битве при Дидгоре в 1121 году.
4: Вот 1121 год знаю.
2: Все, понял тебя. Давайте народом к календарю перейдем. Сегодня Силуан и Сила. Значит, апостолы от 70 Сила и Силуан, сподвижники апостола Павла, проповедовали они христианство еще в первом веке. Наши предки верили, что святой Сила как бы подбавит мужику силы. В этот день начинали сев озимых и молились о богатом урожае, потому что это, ну, от этого зависела жизнь. Особое внимание уделяли скотине.
4: Угу.
2: То есть, если пришел ночью, да, немножко выпивший, следы помады, ну, сразу... Голову с плеч, сковородкой.
4: Да.
2: Чугунные сковородки, как раньше вообще женщины, да? Она же еще тяжелую, ее поднять надо, она еще прям в кумпол как зарядит вообще. Вот у них там веселье, конечно, было, если честно.
4: Они для этого и чугунные делались, наверное.
2: Могли из алюминки, они из чугуна делали. Ну, умные наши были предки-то.
4: Конечно.
2: Существовало поверье, что в ночь на 12 августа ведьмы в образе летучих мышей или кошек ходят по дворам и пьют у коров прямо из вымени молоко.
4: Ого.
2: От жадности они впадают в оцепенение и как бы обмирают. Коровники держались за этого закрытыми, чтобы нечисть не украла молоко. Бэтмен, женщина-кошка сейчас такие, мы тут вообще при чем? Зачем?
4: Картина страшная.
2: И сами посасывают молоко, понимаешь, из вымени. Такие, ну, хитрые, они поэтому такие, понимаешь? В Силин день собирали лечебные растения, которые в это время обладают особой силой. А, веники для баняка собирали. Так вот, снимали порчу, болезнь, сушили листья, лопуха, простите, и прикладывали к больным суставам. Ну, просто у тебя больной сустав, а тут больной сустав и лопух. Прикольно же. Совсем другое дело.
4: Зато все видят сразу, что это сустав больной.
2: Варили варенье из ежевики, она созревает как раз к этому времени, поэтому обязательно надо сделать. Так, смотрите, что у нас вообще по приметам. Сухой и безветренный день обещает полные корзины подберезовиков и лисичек в этот день.
4: Надо за грибами идти, значит.
2: Во-первых, зачем животных лисичек таскать в корзинах, непонятно. Что вы с ними сделали? Это очень страшная вещь.
4: Ты что, там буквально пару лисичек положил, вот уже и полная корзина. И
2: то-то оно, конечно. Ну, давайте посмотрим, какие исторические события произошли. Ну, и начнем, пожалуй, с 1479 года. В Московском Кремле осветили Успенский собор. Его долго строили. Строил его итальянец Аристотель Фиораванти по образу собора 12 века во Владимире. То есть это побратимы, можно сказать.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: А до 1917 года здесь короновали всех русских царей в Успенском соборе Московского Кремля. Имейте в виду, друзья мои. Вот будете в Москве, обязательно сходите. Далее. А в 1824 году Александр Сергеевич Пушкин выслали из Одессы в Михайловское. Деревенской глуши без библиотек и светских развлечений он написал Бориса Годунова и поэму «Граф Нулин». А всего в Михайловском им было создано около 100 произведений. Это я к чему? Когда мужику нечего делать, он начинает работать. Обратили внимание? Это вообще, вы понимаете это, нет? Мужики, ну честно, так и есть. Да, вот смотрите, отбери у нас там, не знаю, телефон, компьютер, увези нас в деревню. Ну мы от нечего делать просто, уже пошли дрова накололи. Из этих дров зачем сарай потом построили? Потом, не знаю, крышу надо, уже и металл где-то нашелся и так далее. Все-все, так потихоньку мы с вами начинаем работать. Ну тут есть у нас это встроено, какая-то в программу функция.
4: Ну конечно, а что без дела сидеть-то скучно?
2: Конечно, так что не сидите без дела. Нормально с делом сидите. Так, смотрите, значит, в 2000 году резко... А, нет, вернемся пока в 1865 год. Хирург Джозеф Листер впервые простерилизовал инструменты фенолом во время операции. Через год смертность в его госпитале упала втрое.
4: Нормально.
2: Не в городе, втрое. Я вижу, ты смотришь уже на меня. А втрое. То есть было вдвое, втрое. Может.
4: Да, я понял, понял.
2: Все супер. Фенол добывали из каменно-угольной смолы, назвали карболовой кислотой. Из-за нее в операционных стоял ужасный запах, но людей спасали. Есть, по-моему, даже целый фильм как раз Листеру посвященный, когда он говорит, типа, обрабатывайте инструменты, обрабатывайте. А все на доктора на нее смотрят, типа, да что, дурак, что ли? Что ты какую ерунду придумал себе? Иди вон, что там, хочешь, иди мой. Не давай, не доводи нас, иди отсюда.
4: А я что-то думал почему-то, что спиртом все еще обрабатывают. производится. А фенол у нас производится тоже, я знаю.
2: Ну так вот, видишь, Андрей, вот так вот все. И спиртом у нас, и фенолом нет-нет. Чего там только не происходит, если честно. Так, теперь... 2013 год. В России заработал единый номер вызова экстренных служб 112.
4: Mm-hmm.
2: Вот. Мало того, насколько я знаю, 911 настолько распиаренный номер во всем мире из США пришедший вот это вот вызывать экстренные службы, mm-hmm. что даже, по-моему, 911, если в России набрать, он все равно наберет 112. Но, тем не менее, еще раз напомню, 112 — это наш вызов экстренных служб. Если что-то произошло, и вы это увидели, вы срочно надо вызывать там, скорую, пожарную, полицию, звоните в 112, либо там 001, там 002, три цифры должно быть там, ну, с мобильного телефона, по крайней мере. Вот, это очень важный момент, не забывайте вообще. Ну, а в 2018 году НАСА запустила зонд Паркер для изучения Солнца. Аппарат размером с небольшой автомобиль, всего 685 килограмм, нес табличку с именами примерно миллиона человек и флешку с фото ученого Юджина Паркера, предсказавшего солнечный ветер. Уже в 2024 году, то есть спустя 6 лет, этот аппарат приблизился к Солнцу на 6 миллионов километров. В 7 раз был ближе Меркурия,
4: mm-hmm.
2: находился этот аппарат. Ну, Солнце, как мы известно, невероятно очень мощное явление, конечно же. Вот, я напоминаю, что 12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет наблюдать на севере России, в Гренландии, Исландии, если вдруг вы там находитесь.
4: Ты что, теперь тоже, что ли, север России?
2: Ну, получается, что пока нет, но... В Москве явление продлится у самого горизонта всего 9 минут, с 20 часов 03 минут до 20 часов 12 минут.
4: Ну, у нас, наверное, тоже примерно где-то так рядом.
2: У нас, я думаю, даже чуть-чуть будет... Мы, получается, если на час вперед должны, у нас через час, ну, мы это, скорее всего, не увидим даже. Вот, но тем не менее, это замечательно. Вообще, наиболее фаза влияния на Земле наступит примерно в 2046 сегодня. Вот, 2 минуты 18 секунд будет это длиться, мы с вами это невероятно увидим.
4: А надо какую-нибудь бутылочку себе купить, там, стеклышко от нее взять, вот это вот полупрозрачное.
2: Андрей, вот вам лишь бы бутылочку купить, а сколько можно, уже устал говорить вам.
4: Просто помню, что раньше говорили, так надо смотреть на затмение.
2: Давай лучше посмотрим, кто родился в этот день из великих. Борис Годунов, сам лично, боярин, фактически правитель русского царства, он правил в 15-16 веках, получается, первый русский царь из династии Годуновых. Это попытки укрепить страну, освоение Сибири, постройка белого города в Москве и начало смутного времени. От отравления предположительно скончался в 1605 году. Представляешь, вот такой вот он был, Борис Годунов. Витас Беринг, российский мореплаватель, полярный исследователь, Берингов пролив его, соответственно, и две камчатские экспедиции он возглавлял и даже открыл берега Аляски. Вот такой вот Витас Беринг невероятный.
4: Mm-hmm.
2: Далее родилась мать того самого Ади... Клара Гитлер родилась. Глубоко религиозная женщина. Ее, к сожалению, ее не стало из-за рака груди. И это был сильный удар для будущего диктатора и отвратительнейшего просто человека, который только земля получала. Потому что считал он мать своим самым близким человеком. Такая вот история. Отвратительно. Вот, вот видите, как перенес на нас всех свою боль. Эрвин Шрёдингер, австрийский физик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии 1933 года, автор знаменитого мысленного эксперимента «Кот Шрёдингера».
4: Да,
2: вроде
4: знаем
2: и такое. Есть, а вроде и нет. Вот, такие дела. А кто родился в этот день из великих и все еще с нами на одной планете? А это, между прочим, Леонид Сметанников, 83 года, оперный певец, лирический баритон и народный артист СССР. Ну, вы его можете в открытых источниках найти, как же он невероятно исполняет. Ну и, конечно же, Кара Делевинни, 34 года, британская супермодель. Актриса стала иконой стиля по версии журнала Vogue. Ну, она, ну, и, по-моему, я не помню, снималась или не снималась, но вполне возможно. На этом все, Андрей. Давай сделаем выводы. Надо делать этот день великим, тогда он станет великим в истории человечества. Если каждый человек его сделал таким.
4: Однозначно.
2: Мы об этом рассказываем в исторической справке, естественно.
4: Так и будет.
2: Все, тогда доброе утро пожелаем, что ли?
4: Еще какое доброе утро.
2: Все, всем спасибо. Это была рубрика...
5: Историческая справка.
6: Мы колбасим до утра, наставляет колбаса.
2: Информация о правах рекламы. Мимрадио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». Яркие образы, крутые треки, безудержный драйв. Все это 14 августа. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. И конкурсы, и потанцевать, и любимые хиты, и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки, харизматичный колбасер Сергей Белов.
4: Главный колбасер.
2: Ну, ты, конечно. А за пультом, который в целлофане, ваш любимый диджей Айон. Это я поехал куда-то. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилиан». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельный. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+! Давай! Yeah. Расколбас из 90-х! Yeah. Погнали!
4: Все, хорош. Скоро вернемся, кстати.
5: Реклама на Бим-радио. Один день, один визит, один белджип в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на Белджи С50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта. Белджи. Надежность в движении.
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
8: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
9: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-77-00-77-6-8-5-0-119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.

0: блондинкой. Ты к ним подошла?
1: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
2: Вот как смешно было, да.
3: Соусы пылявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
2: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что думают звезды о сегодняшнем дне. Овны, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день будет под вопросом. Тельцы, ищите встреч, любые знакомства наверняка окажутся перспективными. Близнецы, похоже, что вас кто-то захочет использовать в своих целях, будьте начеку. Раки, проявите смекалку, немного экономии и чувство юмора. Львы, вам захочется чем-то себя порадовать. Вариантов будет несколько. Девы, все техническое и электронное будет максимально дружелюбным. Пользуйтесь моментом. Весы, вы будете настроены по-зимнему и можете переусердствовать с количеством теплых вещей. Скорпионы, у вас появятся совершенно новые, почти авантюрные желания. Стрельцы, что бы вы ни делали, все будет получаться с первого раза. Козероги, медленно, но верно, вы движетесь вперед, звезды окажут дополнительную поддержку. Водолеи, не торопитесь просить что-либо у друзей или богатых родственников, они сами предложат вам помощь. Рыбы, неплохо было бы повысить свой культурный уровень, театр, музей, выставки, концерты. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.
2: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
7: Самый точный прогноз погоды прямо сейчас расскажет нам Андрей Дмитриев, потому что он в погоде сечет, конечно.
8: Да, рассекаю погоду и вижу, что там плюс 20 градусов в Казани. Слабый дождик нам сегодня обещают с 16 до 23.00. До этого времени будет в большей степени солнышко. Но периодически будет прятаться, а потом снова появляться. А потом раз и дождик вот с 16.00. Ну, не везде, местами только, мне кажется. Днем сегодня обещают нам плюс 25, ночью плюс 14, завтра плюс 19 днем и плюс 12 ночью. В пятницу вообще днем плюс 13, а ночью плюс 9 только обещают.
7: Вот видите, а мы вам говорили.
8: Да, и в летом... субботу тоже плюс 13.
7: Говорили, что летом надо наслаждаться? Говорили. А вы что? Вот и все тогда.
8: Но они, видимо, вот, я не знаю, там вторник, может быть, в следующей неделе, среду ждут, там во вторник плюс 25 обещают, а в среду плюс 27 даже.
7: Вот нормально, видите. Вот смотрите, пока не успели, вот теперь-то надо насладиться точно. Да. Ну, уже все, у вас просто выбора нет. Потому что лето заканчивается, осталось 2 недели.
8: А то останетесь ненаслажденные.
7: Потом осень, потом зима, потом весна, потом... лето.
8: Да.
7: Ой, вот такие вот потрясающие выводы, я уверен, сделали все наши слушатели, потому что они у нас умненькие, классненькие. И специально для умненьких, классненьких, в общем, для всех наших слушателей, следующая игра, где нужно всего лишь ответить на вопросы, получить классный канцтовар, целый пакет.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
2: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
7: А у нас, между прочим, для вас вот какая есть информация. Естественно, друзья мои, у нашего проекта под названием «Ответь на 5» с «Аврора Канц» есть, вы не поверите, спонсор. И это, между прочим, «Аврора Канц» ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите и любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц». Это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. Магия проста. ООО «Аврора Канц». Украина 1-21-69-00-27-50, Казань 1, Муромская 117. Мы в шоу «Утромены» три раза за шоу будем выходить, будем задавать вам вопросы. Это первый раунд нашей игры. Андрей приготовил вопрос, вы отвечаете в «Максе». Какой сегодня по счету Андрей будет выигрывать у тебя? Ну-ка. Ну смотри, 7-38, да? Ровно посерединке у нас есть тройка. Поэтому я предлагаю, пусть четвертый правильно ответивший
8: Я пытаюсь логику понять.
7: А я нет, а нет, и я, а я вот этого и
8: пусть четвертый, я согласен.
7: Вот, все, четвертый правильно ответит, что сегодня заберет.
8: Он будет кричать, я четвертый.
7: Он будет кричать, я легенда.
8: Я легенда будет?
7: Да.
8: Собака.
7: Легенда, я легенда. Что-то я рэп какой-то спойлил. Неважно. В общем, Андрей, пожалуйста, с вас вопрос. Напомню еще раз, исключительно в Макс по номеру плюс 792-7242-102,8. Андрей, будет телевязный вопрос.
8: Ну, смотри, значит, вопрос у нас сегодня такой. Для изготовления этой принадлежности используют шерсть пони, белок, коз и колонка. Колонка — это животное такое, грызун такой. Там хорька, ласки, в общем, родственник.
7: Блютус-колонка.
8: Да, в общем-то...
7: Извините, пожалуйста.
8: Умная колонка.
7: Так, так, продолжай.
8: О, тут все уже ответы полетели. Я, в общем-то, задал на самом деле вопрос. Да, нас интересует только ответ. Что же все-таки изготавливается, какая принадлежность из шерсти пони, белок, козы и колонка?
7: И все, это вариантов не будет?
8: Нет, вариантов нет.
7: Все, отлично, тогда отвечайте на вопрос. Мы пока пойдем подключим блютус-колонка и будем считать, кто же победил. Вернемся через пару минут.
2: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс».

0: Все, Танюш, извини, пожалуйста, нам надо тут победителя найти. Тут люди за канцтовары борются, тут пока не до твоих бесконечных историй. Вот, поэтому давайте победителя назовем.
1: Утромены сделают твое утро.
0: Здрасте, здрасте, люди добрые. Ну, Андрей, что же, какой же ответ правильный?
2: Ну, давайте еще раз вопрос тогда быстренько, да? Для изготовления этой принадлежности используют шерсть пони, белок, кос и колонка. Ну и правильный ответ, конечно, здесь кисточка. Огромное количество участников прислало именно этот ответ.
0: Я
2: удивился, да. Вообще выбирают в зависимости от задачи ворс, если честно. Для акварели подойдут белка или соболь. Для работы с густыми красками щетина или синтетика какая-нибудь. А если вы только учитесь, можно взять кисти из гривы пони.
0: Вот
2: пони не против, главное, чтобы было, и все, в общем-то, да. А побеждает у нас во всем этом действии Лейсан, который мы прямо сейчас отправляем шарик.
0: Да ты что, мы вас поздравляем, у вас шарик, у вас собака.
2: Ладно, ладно. Но шарик — это только начало.
3: Эх, шарик, шарик, шарик, ты шарик
2: начало.
3: Мой какой.
0: Ну, неплохо, что я могу сказать. Поздравляем от всей души, пакет с канцтоварами, мощный, заряженный, классный, достается вам, и это действительно невероятно. Так что
2: заряженный он рядом с Кашпировским лежал, когда тут рукой крутил?
0: Конечно, крутил рукой, да, и улетал, как вертолет.
2: Я просто не помню, что он там делал рукой, что-то делал.
0: Не, ну он так заряжал воду, он так перед экраном стоял, он так рукой водил, получается, по экрану, говорит, так, ставьте 3-литровую банки, сейчас буду заряжать воду. Заряжаю, заряжаю, заряжаю, вот так вот говорил вообще, ну, если честно. Но что Кашпировский, что тот же сосед, приодетый в Дед Мороза, по-моему, вот по уровню магии плюс-минус одно и то же, если честно. Просто ты ребенок такой, вау, ничего себе сосед, это что за фокус он показывает нам. Ой, вот такие вот, друзья, собственно, истории. Так, давайте посмотрим. У нас, как интересно, нам написал Хан Батик, он говорит, доброе утро. 911 в России работает благодаря универсиаде и олимпиаде, чтобы туристы могли обратиться. Так и осталось, между прочим.
2: О, как?
0: И все, я, оказывается, правильно запомнил, происходит автоматическая переадресация, то есть вы набираете 911 или на страницу автоматически переводится на 112, и можно будет вызвать там все службы, короче говоря. Вот такие вот дела, оказывается.
2: Тут здорово и удобно, я считаю.
0: Вот, это хорошо. Это вам спасибо большое. Вот. Далее, значит, у нас здесь, ну, огромное, среди огромного количества ответов, вот, Лейсан уже обрадовался, говорит, спасибо большое, очень круто. Это мы всегда за, конечно. Так, из интересного, значит, Яндекс.Пэй удалили из магазина приложений яблочных телефонов. Говорят, из-за санкций скоро могут удалить и приложение такси, карт музыки и даже маркета.
2: Грусть, печаль.
0: Тем самым, я так понимаю, совсем скоро все будут покупать просто дорогие андроиды. Я правильно понимаю?
2: А я вот помню, на Мусина раньше рынок был.
0: О, вообще, да, вот эти времена, да, когда мы покупали телефоны.
2: Я вообще, когда на квартал приехал, везде прям, на каждом уголке был какой-нибудь рынок.
0: Еле, и вот эти вот Евросети все, вот эти все Связной, всегда.
2: А
0: вот
2: они
0: эти
2: тоже где-то рядышком были.
0: А всегда, да, где-то рядом. Ну, в Москве же целая горбушка есть, которая до сих пор работает, кстати, там техника, они там и ремонтируют. И так далее. У нас знаменитейший магазин «Алтын». Извините, все, компьютер сломался, куда его везти? В машину закинул, поехал в Алтын, все, тебя там ремонтируют. Кто-то, да, отремонтирует. 3 этажа мастеров.
2: Ну, конечно.
0: Вот, вот это все.
2: Такое легендарное место, всем известное.
0: Да, где вы еще покупали, в каких странных местах вы покупали телефоны? Обязательно напишите. Вот. Пишет нам, Android, говорит, тоже скоро будет яблоко догонять по санкциям. Да, скорее всего, так и будет, я думаю. Ну, кроме, скорее всего, китайцев, у которых вот собственный магазин, плевать, они с нами будут. Все, переходим на кнопочные, пишет. На филет! На филет! Ты помнишь этот магазин с телефонами? Вот в Excel это раньше был. На филет! Было, было. Я помню, это прям детство. Это вы извините, пожалуйста. Это невероятно, конечно.
2: Samsung T100 сразу вспомнил.
0: Ой, все.
2: А подожди, T100 это же уже из Терминатора.
0: Из Терминатора, да-да-да. Это первый. Сначала был T100, потом T800 и T1000, там с вибрацией совсем дела. Вот. А какой был культ Nokia и разновидности дизайна? Сейчас, ты говоришь, все одинаковые прямоугольники. Да, потому что форм-фактор превратился в экран. Вот ты можешь сказать, что Стив Джобс уничтожил телефонную индустрию, черт побери. Доброе утро, Бим. Помню, в газетах искали объявления телефонов. Тоже такое раньше было. То есть,
2: это телефонные руки. Номера, в смысле, или телефоны прям?
0: Ну, прям телефон, в смысле, да. Смысле, купите, тоже вот раньше такое было. То есть сейчас тоже, пожалуйста, заходишь в всем известный магазин.
2: Сейчас, приложение. Чтобы купить телефон, надо зайти в телефон и посмотреть телефоны.
0: Эх, обидно. Чтобы купить телефон, все равно нужен телефон, зараза.
2: Ну,
0: вообще, вот в таком мы мире с вами живем, на самом деле.
2: Первый телефон надо же отвоевать.
0: Да.
2: В 90-х этим мы занимались.
0: Вымучиться, выплакать его, да, настроить его и так далее, и так далее. Мы напомним, что телефон и вещь, конечно, не дешевая. Многие брали кредит на него. Если вдруг у вас с кредитами как какая-то проблема, да, где-то что-то прогорело, не знаю, телефон, например, у вас разбился, а кредит остался. Что делать? И вот на правах рекламы специально для вас информация от спонсора шоу «Трамены», юристы и финансовые эксперты Халиуллина Регина Рафаэльевна. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Реклама на Бим-радио.
4: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73. 6+.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот вроде 2 балла, но, ребята, вы не поверите, Мамадышский тракт от Интернациональной до проспекта Победы 26 минут. Виной тому дорожные работы. Их там 2 штучки, одни под мостом на проспект Победы, вторые возле Клубной, насколько я вижу. Да, ну или Большая Красная там, которую в Клубную перенесли, не знаю. В общем, вы там все поймете, потому что стоять вам придется как примерно вчера. Хотя, да, от Интернациональной, да, все верно. Ну, в общем, классическая уже становится пробка, к сожалению, почему-то. Вчера там был большой ДТП, сегодня тут дорожная работа. Еще ДТП я наблюдаю в районе Березовой рощи в Дербышках, когда вы доезжаете до ЖК, практически от Дербышек, если едете. И там, друзья мои, в левом ряду все это дело происходит. Будьте внимательны, осторожны. И тут начинаются затруднения, потому что дорожные работы тоже никто не отменял. В целом ничего страшного не происходит. Мосты и дамбы свободны. Вам остается только соблюдать ПДД, чтобы не расстраивать Анаса Ананасовича, который вернется к нам через час. Ну а мы предлагаем вам прямо сейчас послушать, как мы играем в утромане и раздаем деньги за правильные ответы.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
4: На правах рекламы информация от спонсора игр «Утромани» о глаз-клиника «Офтальмологическая клиника Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения всего 12 500 рублей за оба глаза. Да-да, до 31 августа коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей, повторюсь, за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Акция действует до 31 августа, время еще есть, но места могут закончиться. Поторопитесь, имейте противопоказания, необходима консультация специалиста. У нас же сегодня в гостях находится Альмир Гимазетдинов. Альмир, доброе утро.
5: Доброе утро всем.
4: Итак, у Альмира легендарный камбэк, легендарное возвращение, потому что это его второй раз.
5: Да.
4: И в первый раз ты был у нас...
5: В 2022 году.
4: Ё-моё! Что было в 2022? Это примерно, ты помнишь, это была осень, зима?
5: Лето.
4: Это было лето. Это было лето. Ну, ничего себе, конечно. Так, это, конечно, да. Что за это время изменилось за все эти года? 4 года, получается, прошло.
6: По олимпийскому признаку, принципу же, да, раз в 4 года.
4: Да, раз в 4 года, да.
6: Ну, вы раз в 2 года приходите еще зимой, нам зимний, летний будут.
4: Будет неплохо. Ну, что-то, может, произошло, или все так же, все хорошо?
5: Все хорошо.
4: Работа, семья, все классно. Мы передаем всем большой привет. Кто болеет сегодня за тебя?
5: Коллеги.
4: Привет. Всем привет.
5: Всем привет, да.
4: Давайте, друзья мои, напомню всем слушателям о том, что прямая трансляция Андреем уже запущена, она уже там, можете какие-то всякие приятности писать. Андрей читает, а тут периодически нет-нет, да и да. Я такими сегодня формулировками буду общаться, если честно. Вот, я Альмиру напомню всем нашим слушателям и зрителям прямой трансляции о правилах. У нас впереди 5 вопросов на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока мы не зададим следующий вопрос. Ну, а я, собственно говоря, предлагаю начинать и пожелаю Альмиру удачи.
5: Спасибо.
4: Это его второй раз. Мы начинаем. Простые вопросы, 100 рублей. Погнали!
0: Утромани.
4: Как называется музыкант, который управляет оркестром с помощью палочки?
5: Дирижер.
4: Верно!
0: Утромены утроманят.
4: Это прекрасный ответ. Он дает нам 100 рублей. 100 рублей у нас непростые. Теперь 100 рублей у нас это красиво оформленные с печатью, с подписями, сувенирные купюры. Действующие, кстати, настоящие. Вот мы их передадим в конце обязательно. Вот, Андрей, видите, как Кощей над Златом чах. Он также, да, ты шкатулочкой.
6: Поглядываю, проверяю пока, да.
4: Да, мало ли, коллективчик у нас. Ладно, шучу, коллектив классный у нас. Итак, 500 рублей вопрос следующий. Внимание. Один уличный художник различные недостатки улиц и домов своего города обыгрывает забавными картинами. Так, покосившийся столб на одной из улиц он разрисовал в виде нее. Назовите ее 2 словами. Вот покосившиеся, что представляется вами?
5: Нее женского пола. Так.
4: Да. То есть, в чем суть? Вот, вот существует художник, вот он в городе идет, ну, видит там что-то, вот, ну, что-то где-то как-то недоделано что-то, и он просто разрисовывает, так как сказать, ну, чтобы какой-то прикол из этого создать. Да, тут абсолютно такая же история, обыгрывает забавными картинами, как бы, и он увидел покосившийся столб. Его сразу же пришла первая аналогия, покосившийся столб, это она, вот, соответственно, он в виде нее этот столб и разрисовал. Вопрос, в виде чего он его разрисовал? Очень известная такая туристическая штучка. Ну, вот у нас, например, да, башня Сюмбике в одно время немножечко заваливалась, так сказать, на бок.
6: Вот, а сейчас не заваливается уже?
4: Сейчас уже ее ремонт. В нее 130 миллионов вложили. Она сейчас не то, что заваливается, она нет-нет, да и в космос улетит, мне кажется.
5: Может быть, Пизанская башня?
4: Может быть. Вы мне только скажите, что я считаю Пизанская башня.
5: Да, давайте Пизанская башня.
4: И это абсолютно верный ответ.
0: Утромены. Утроманят.
4: Слушайте, но я бы с удовольствием, на самом деле, что-то такое. Столб покосился, Пизанскую башню художник разрисовал. Мне кажется, город за где-то 6 миллисекунд этот столб сразу выпрямляет. Мне вообще-то кажется, что это очень хорошо работает. Ну, когда с такими вот, с приятными приколами и с талантливыми, кстати. Но у нас вот на домах, вот, кстати, рисуют тоже художники муралы. Мне очень нравится, как это выглядит.
6: Да, здорово.
4: Вот, вот только не вот эти вот, когда дети балуются вот этими маркерами рисующими, а настоящие художники большие. И это, конечно, очень круто. У нас в этом плане город классный. А у нас вопрос на 1000, он, как кажется, будет актеров и не только, внимание. Актеры практически всех жанров боятся увидеть это едва ли не больше всего на свете. Настолько боятся, что придумали примету. Если перед представлением увидишь это во сне, то в действительности все будет наоборот. Вопрос, что же их так пугает?
5: Так, интересный вопрос. Может быть, аншлаг? Или полный зал.
4: Думаете, их пугает? Аншлаг?
5: Если все происходит наоборот, согласно примете.
4: Так.
5: Что это пугает? Ну, у нас противоположность аншлага — это пустой зал.
4: Так, так, так, так, так, так, так. Уже неплохо, уже неплохо.
5: Или аплодисменты. Так.
6: Но аплодисменты как будто тоже что-то приятное.
5: Но они же пугаются противоположности.
4: Надо подумать, да.
5: Актер. Примета во сне. Так, так, так, так.
4: Думаем. Времени полно.
5: Если... Но это же не пустой зал, наверное, он во сне видит. Если пустой зал, то противоположность аншлаг.
6: Давайте еще раз вопрос зачитаем, если хотите.
5: Давайте, да, еще раз можно.
4: Да, легко. Андрей, если он перед вашими глазами,
6: конечно, я вас попрошу. Конечно. Актеры практически всех жанров боятся увидеть это едва ли не больше всего на свете. Настолько боятся, что придумали примету. Если перед представлением увидишь это во сне, то в действительности все будет наоборот. Что же их так пугает?
5: Известность, может быть.
4: Представьте себе, вы актер, перед вами должна быть какая-то публика. Угу. И это может... Ну, что вот может испугать актера?
6: Что может испугать актера?
5: Пустой зал.
6: Пустой зал?
5: Да.
6: Ну, действительно, может испугать актера, наверное, да.
5: Ну, давайте будет пустой зал.
6: Актер. Все. Окончательно и бесповоротно решаем, что это пустой зал.
5: Так.
6: Не, это не то, чтобы я намекаю, что вы передумали, что.
5: Так.
6: Волнительный вопрос, но интересный на самом деле очень.
4: Итак, у нас есть ли правильный ответ?
6: Ну, у нас остановился участник на варианте пустой зал.
4: Итак, пустой зал. Но в целом, как будто бы это верно, с одной стороны. А с другой стороны... Ну ладно, что тянуть-то, господи. Это абсолютно верный ответ. Я вас с этим поздравляю. Вот, мы до него дошли все-таки. Действительно, просто очень-очень-очень сильно страшно. И они этого боятся. И мало того, даже когда снится это в ночь, то считается, что наоборот, все будет хорошо.
6: И будет полный зал.
4: Да, абсолютно. Ну что ж, а мы же двигаемся дальше. И у нас следующий вопрос, дамы и господа. Поэтому прямо сейчас мы его и зададим. Вопрос этот уже на секундочку. Насколько получается? Подождите, подождите.
6: На 3000.
4: Да вы что, серьезно? Ну, вы, конечно, умеете, Андрей, вот сложите нагнать, если честно. Древние египтяне считали его живым существом, которое пожирает все, что бы не приняло. И потом, насытившись едою, умирает вместе с пищей. Вопрос, о чем идет речь? Это хороший вопрос.
6: Еще более интересный.
4: Да-да-да.
5: Все пожирает, умирает вместе. Так, еще раз можно, наконец?
4: Вопрос? Да, конечно, естественно. Итак, древние египтяне считали его живым существом, которое пожирает все, что бы не приняло, и потом, насытившись едой, умирает вместе с пищей. Что это? У нас 20 секунд на размышление.
5: Угу. Умирает вместе с пищей. Так. Ну, как вариант, это солнце.
4: Так.
5: Они поклонялись солнцу.
4: Так. Да.
5: Ну, точно не фараон.
6: И солнце пожирает все, что бы не приняло, да?
5: Ну, что принимает еще солнце, не принимает. И умирает вместе.
4: Нам нужен ответ, к сожалению.
5: Да, давайте это будет река Нил.
4: Река Нил. Хорошо, я принимаю этот вариант ответа. Внимание. Египтяне действительно считали его живым, но это было очень давно, это было еще до нашей эры, все как и всегда, и, соответственно, они пока еще природу не знали, физику не знали, ничего не знали, они просто видят, что ага, и думают, вот, значит, все в него бросаешь, все, оно пожирает, вообще практически все. Ну и, соответственно, когда уже насытилось, оно вместе с пищей и умирает. Если быть честно, то угасает. Потому что так они думали про огонь.
0: Утромены. Утроманят.
4: Хорошо шли. Хорошо шли. Но ничего. Слушайте, во-первых, до 3000 мы дошли. А это четвертый вопрос. Во-вторых, как мы и сказали, до 4 лет тянуть не надо. Мы ждем вас в самое ближайшее время, потому что у нас один шаг остался до 10000. Я уверен, что в следующий раз мы обязательно дадим. Пока, Альмир, давай привет передавать быстренько.
5: Да, привет всем коллегам, друзьям. Перечислять их не буду, их очень много. Детям привет. Ну и все, наверное. Всем казанцам и гостям столицы Татарстан.
4: Спасибо большое. Я всем еще раз напомню. Приходите к нам, отвечайте на вопросы, зарабатывайте деньги. Тут весело, мы хихикаем. Прямая трансляция. 100 рублей Андрей передает, и зрители прямой трансляции видят. А я вам об этом рассказываю. Сейчас пойдем пофоткаемся. Ну а вы тоже приходите, уважаемые слушатели. С нами сегодня был Альмир Гимазетдинов. Альмир, до скорой встречи, надеюсь.
5: До свидания.
4: До свидания. И всех тоже. Ждем. Пока.
0: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Татарстане могут запустить тестирование беспилотных автобусов. Республику предлагают использовать в качестве испытательного полигона. В правительстве отметили, что в сфере общественного транспорта еще есть над чем работать, а из-за значительной нагрузки на региональные и местные бюджеты, развитие пассажирских перевозок требует особого внимания. В школах могут появиться уроки вождения. Предлагается запустить двухгодичный курс автодела, начиная с 9 класса. В случае реализации инициативы выпускники смогут получать водительские права одновременно с аттестатом. В Совете Федерации идею поддержали, отметив, что такое обучение способно укрепить дисциплину на дорогах. Одна новость про дисциплину и руль, другая про драйв и ностальгию. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бим-радио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас» из 90-х в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: 5.
1: ООО «Аврорака». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
2: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
5: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сыр

0: Мистаки, твое греческое настроение.
1: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, А. Это не тайна, Б. Это не подруга, В. Это не женщина.
2: Да ну на!
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Так, у нас небольшое уточнение. Во-первых, 8 часов 15 минут. Во-вторых, значит, Эврик с Полиной Мисалимовой, она у нас переносится на сроки, которые мы пока не знаем, но обязательно Полина Мисалимова к нам вернется. А у нее пока там рабочий график начался, дети и так далее, так далее. Зато у нас сегодня будет новая рубрика. Новая рубрика будет называться, она очень прикольно, как по мне, потому что будем мы обсуждать новости, которые, я вам скажу так, не тревожные новости, звуки Замбези. Мы будем обсуждать животных, зоопарк будем наш обсуждать.
7: О, это интересно. Слушай, в зоопарк ходил, а вот так, чтобы в зоопарк к нам приходить, вот такого еще мы не видели.
6: Как раз сегодня день слона, вот и пообсуждаем. Туруру, издает ли слон или нет, Андрей?
7: Да издает уж, ты что?
6: Ну, понятное дело. Я тебе почему доверяю в этом плане. Значит так, банки с 1 марта смогут блокировать переводы с устройств, внимание, с устаревшей операционной системой, модифицированными или неофициальными прошивками. Мало того, еще ранее сообщал, что переводы будут блокировать и при обнаружении вредоносного ПО на устройстве. Ну, то есть, если они где, я не знаю, через приложение это будет делать или как это будет проверяться, но, тем не менее, если что-то не понравится банку, он будет... Это, ну, если что, есть на всякий случай. Что это за переводы, да? Имеется в виду, там, если у вас, ну, я так понимаю, переводы, ну, модификации, это нужно, видимо, для обнальщиков, наверное, которых... На котором нарушают закон, который нельзя. Соответственно, там есть всякие разные приблуды.
7: Да, я даже не знаю, как они работают.
6: Я тоже не знаю. Нет, не надо мне так смотреть. Нет, я ничего не знаю.
7: А я так почувствовал экспертность от тебя сразу.
6: Я просто знаю слово «обнальщик». Это единственное слово, которое я знаю. Вот, я далек.
7: Слово-то я тоже знаю. Там примерно, что они делают, я тоже в общих чертах представляю. Но вот деталей не знаю, если честно.
6: Ну, плюс еще, если какая-то модификация произошла, да, то есть где-то что-то урезали по безопасности, банки это все чекнут. И если вдруг увидишь, что какие-то начинаются переводы, и будут такие операции ну, то есть останавливать. Ну, мало ли, вдруг там тебя обманывают, либо ты сам пытаешься обманывать. Так что будем, дамы и господа, внимательно наблюдать. Все это начнется с марта.
7: Уже
6: следующего
7: с марта?
6: Года. Да, имейте в виду. Имейте в виду,
7: но,
6: ребята.
7: Подобных законов и ограничений у нас, по-моему, за последнее время не так мало, да, там, то есть такие переводы вот, попадают в какие-то потенциально проверяемые списки. Но при этом, не знаю, у меня не было такого, чтобы заблокировался хоть один перевод.
6: Тю-тю-тю, надо сказать,
7: тю-тю-тю.
6: Да, мало ли.
7: А, это слон же туруру, это же он плевать пытается, даже просто у него не получается.
6: Тю-тю-тю, говорит он. Ну, а мы с вами, нам-то что? Нам что кабанам, как говорится? Переводы и переводы, боже мой. Мы закон не нарушаешь вообще. Это вообще никак тебя не касается. Это всегда прекрасно, если честно. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть из новостей. Кстати, тут вообще вспоминали бы немножечко газету «Из рук в руки». Помнишь, мы обсуждали в прошлом часе, как мы покупали телефоны? Вот, и это, конечно, я до сих пор интересно, эта газета еще существует, нет?
7: О, «Из рук в руки».
6: Представляешь, вот это все махина там. Чего только не продавали, там сидишь, изучаешь.
7: Я еще когда маленький совсем был, я думал, что эту газету надо из рук в руки передавать сам.
6: Кстати, да.
7: Думал, что она только так передается.
6: А как иначе?
7: Продажи нет, просто один экземпляр гуляет по всему городу.
6: Гуляет по рукам.
7: И ты там дописываешь что-нибудь себе, что еще тоже продаешь.
6: Ну, все верно, да. Вот, кстати, классная бы темка такая была, да?
7: На
6: бумажке написал, что продаешь, передал, он тоже что-то продает. И все что-то продают, потом раз, звонок, вычеркиваете, что-то покупается.
7: Ну, доска объявлений раньше так и работала, наверное.
6: Кстати, да, вполне себе. Это сейчас ты в этом приложении сидишь, ищешь, думаешь, вот бы какой-нибудь вариант хороший попал. Но, кстати, я один раз так нашел. Я вот колеса себе так нашел. Нет, вот. Я знаю. Вот мои колеса, которые сейчас стоят на моей машине, они куплены за... там, ну, они новые, по факту, то есть с минимальным пробегом, с новой резиной, новые диски большие я вот брал. И все это получается где-то на 1050 дешевле, чем в магазине мне обошлось.
7: Нормально, сэкономил так.
6: А я еще в Сочи вылетал, я прям в самолете ему писал. Я говорю, пожалуйста, вот деньги перевожу тебе, предоплату. Я говорю, только не отдавай никому, прилечу, обязательно все заберу. И все, у нас, мы с ним договорились. Вообще, ему передай привет, друг меня слышит. Спасибо большое, замечательно.
7: Тут еще на тему переводов нам пишут. Лучше бы сделали заморозку крупных переводов на сутки или двое хотя бы, чтобы у жертв мошенников было время подумать, что совершили ошибку.
6: Да, ну там, если честно, если вы видели хоть раз воздействие мошенников, там вообще очень мощно. Я помню, что-то бабушка там приходила и говорила, у меня мошенники... Ну, забрали деньги. И полиция говорит, так мы же вам говорили, что это мошенники. Вы же сами переводили. Ну да, да, но теперь-то верните мне. И говорит, полиция говорит, что как? Желтые страницы тут вспомнили, справочник.
7: Ну тут бабушка, может быть, уже деталей-то, как это дальше работает, не знает. Поэтому она думает такая, ну вот все, я же нашла, все, этот, все поняла, давайте верните.
6: А, как говорится, вот такие вот они бабушки. Друзья мои, надеюсь, больше. Вот эти вот разводы, конечно, из 90-х у нас остаются. Пусть их будет меньше, а пусть вот этой тусы 90-х будет больше. Мы скоро вернемся, буквально через 2 минутки. И будем разыгрывать пригласительные на нашу вечеринку и в 90-е немножко окунемся.
8: Утромены сделают твое утро.

0: расколбас из 90-х от БИМ-радио.
1: Полный, абсолютно полный расколбас нас с вами ожидает совсем-совсем скоро, дамы и господа. Ну, а мы, конечно же, спешим разыграть на этот самый расколбас вам немножечко, друзья мои, билетиков. Короче говоря, давайте еще раз я вам напомню. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем это делать. И будем делать все же, за что в 90-х было совсем не стыдно. И конкурсы, и подарки мы вам приготовили. Хиты, безудержные танцы и полный расколбас! Уже 14 августа, через два дня, сбор гостей в 20.00, ресторан «Максимилианс», ведущий вечера, харизматичный Сергей Белов, а за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну а мы, как всегда, вам вопрос приготовили. Вы на него отвечаете в Максе, ну а мы потом вам расскажем, кто победил и кто заберет три. Да, у нас три пригласительных, Жан.
2: Три пригласительных разыграем. Но заберет-то каждый по одному.
1: Да, каждый по одному. Это правда. Три пригласительных разыграем. Одному. Какие по счету?
2: Не знаю. Давай второй, четвертый и шестой.
1: Второй, четвертый и шестой.
2: Запоминайте, друзья. Чтобы были.
1: Ну, а с тебя, конечно, вопрос. Пожалуйста, будьте.
2: Итак, в этой игре ведущий поворачивается спиной и говорит стишок. А игроки бегают и изображают море. После слов «замри» все должны замереть. Водящий угадывает фигуры. Как называется эта игра? Варианты ответов. Первый вариант. Статуя. Так. Второй. Замри, отомри. Так. И третий. Море волнуется раз.
1: Пишите обязательно ваши варианты. Мы ненадолго прервемся, а потом вернемся с правильными ответами и с новой рубрикой. Впереди нет тревожной новости и звуки Замбези, друзья мои. Про слонов будем говорить.
3: Утромены сделают твое утро.
1: Так, с огромным удовольствием вам тоже расскажем информацию о правах рекламы. От спонсора шоу «Утромены» юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаильевны. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал в «Просто в законе» в «Макс 12+.» Ну а мы пойдем считаться.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Тэнк Канавта».
6: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. «Тэнк». Выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73-6+.

0: Мистаки. Твое греческое настроение.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
5: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин «Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
6: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц». ООО «Аврора Ка».
7: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
8: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
9: ООО «Аврора Ка». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
10: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио. Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Андрей Дмитриев, как всегда, расскажет все подробности. Будьте любезны.
7: Плюс 21 в Казани на данный момент. Ясно. Слабый дождик ожидается с 17 до 23.00. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 25. Ночью будет плюс 14. Завтра есть вероятность осадков. Днем плюс 19. Ночью плюс 12. В пятницу днем плюс 13. А ночью вообще плюс 9.
6: Ну что ж, это очень неплохо. Расскажи теперь, пожалуйста, нам о победителях. У нас есть три пригласительных билета на вечеринку «Расколбас» из 90-х. Кого же и какой же правильный ответ, и кого же мы награждаем?
7: Ну, в общем, мы спрашивали у вас, как называется игра, где ведущий поворачивается спиной, говорит стишок, и игроки потом бегают, изображают море, а потом еще им надо замереть. В общем, называется эта игра, конечно же, «Море волнуется раз».
6: Это и прекрасно.
7: Правильно нам написали, а еще и вовремя, Рамиль, Диля и Гузель. Я уже с ним связался, они уже в курсе, что они победители. Мы тут переписываемся, общаемся.
6: Ну что ж, ну мы тогда в таком случае поздравляем всех победителей. Ждем вас на вечеринке совсем скоро. Ну, а у нас впереди наша рубрика «Прекрасно, спокойно». Сейчас можно будет выдохнуть. У нас нетревожные новости.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Нетревожные новости. Звуки Замбези.
6: Всем еще раз доброе утро. Да, вы не ослышались. У нас сегодня очень-очень вообще прекрасная тема сегодня, во-первых. Ну, все поподробнее и все по порядку расскажем прямо сейчас. Во-первых, у нас в гостях сегодня директор Казанского зоопсада Асия Гизатуллина. Доброе утро!
8: Доброе утро всем!
6: Добро пожаловать! И, друзья мои, человек, которого мы ждали с самого-самого утра, специалист отдела слоновник, кипер казанских слонов Павел Пирютко. Павел, доброе утро!
9: Доброе утро.
6: Доброе утро. Вот, наконец. Вот у нас есть у Андрея предположение, что слоны делают. Как делают слоны, Андрей?
9: Туруру.
6: Вот, у нас будет этот вопрос, делают ли так слоны. Об этом чуть-чуть попозже. А пока есть у меня несколько вопросов. Вот, Аси, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, у нас на реке Замбези, ну, а тот самый, уже многим полюбившийся. То, что у нас есть теперь, как мы даже тут за эфиром обсуждали, есть такая историческая часть нашего зоопсада и зоопарка. Вот они все... Ну, я специально поясняю, чтобы люди понимали, что это вообще все получается. Это, во-первых, это же одна большая территория.
8: Да, все верно. У нас один зоопсад разделен на две части. Историческая, как раз-таки, и часть Замбези. Все верно.
6: Все, о, все отлично, наконец-то. А то многих это мучило, этот вопрос, на самом деле. Итак, у вас пройдет большой праздник совсем скоро. Это, если быть точнее, 16 августа. Всемирный день слонов, естественно. Расскажите, пожалуйста, почему в этом году событие вышло далеко такие за рамки обычного такого детского утренника, превратилось это в разножанровое событие, мощное, акцент есть на образовательной активности. Что произошло, как вы это придумали? Асия, пожалуйста, вам слово.
8: Я, во-первых, отмечу, что именно сегодня Всемирный день слонов, и мы ближайшие выходные взяли для того, чтобы отметить этот прекрасный праздник. Но вы знаете, да, что к нам в июне приехали две девочки, да. Да, два слоненка, сахар, да, и удачи из Лаоса. И у нас еще есть слон Филимон, он у нас уже такой подросток, он у нас прибыл из московского зоопарка в 23-м году, и у нас сейчас вместе так и образовалась слоновья семья. И действительно, мне кажется, с точки зрения сохранения природы, это очень важно, что у нас теперь не просто один слон, например, а целая размножающаяся стая, ну, как бы группа.
6: То есть, да. Извините, по Павлу прибавили работу, я правильно?
8: Все верно. Но я отмечу, что сейчас им еще, сейчас еще помогают к нам вместе со слонами, с девочками. Приехали еще два специалиста из Лаоса, которые с нами до сих пор здесь работают и помогают. И каждый день к 8 утра приезжают и помогают Павлу, в том числе, заниматься, да, слонами. Это все правда.
6: Павел, а как вы преодолеваете языковой барьер?
9: С трудом.
7: Вы как на слоновьем общаетесь с ними?
6: Туруру говорите?
9: В основном мы с ними говорим жестковатым языком.
8: И командами.
9: Просто объясняем, да, командами.
8: Вообще у животных...
6: Вы командуете, Павел, я правильно?
8: Сюда. У животных вообще, да, которые особенно как раз-таки краснокнижные, да, или редкие виды, у них есть, на самом деле, определенный набор тренинговых команд для того, чтобы ветврачи, специалисты могли с ними заниматься. И он такой международный, скажем так, формат, и поэтому они друг друга на этом языке понимают, в общем-то. Поэтому очень интересная история. И нам вообще вот такие вот вещи хочется рассказать людям. Поэтому мы решили, да, что действительно у нас три слона, а в истории казанского, скажем так, зообуцада это всего было четыре слона. Один, получается, 70-е годы, и сейчас у нас целых три.
6: Ничего
8: действительно,
6: себе.
8: Нам хочется рассказать про историю слонов, про их важность, про их ценность. А вы, может быть, вы знаете исторически, что даже слоны в какой-то момент были и на Черном озере. А у нас был такой, да, правильно же, цирк Никитиных, если я не ошибаюсь, какая такая история была, что есть фотография, как они гуляли по Черному озеру. Поэтому слоны в Казани, это не случайно. А слоны в Казани, это целая история, о которой нам хочется рассказать.
6: Ну что ж, Казань, слоновья, столица России. Это уже шестое, наверное, звание примерно. Почему бы и нет? Возвращаясь к Всемирному Дню слона, празднику приуроченному, да, обычно в зоопарк ведут детей. Вот мы тоже об этом с вами говорили. Но вы, я знаю, приготовили кое-что особенное и для взрослых. Потому что мы слышали, во-первых, про открытие записи подкастов.
8: Все верно.
6: Скажите, пожалуйста, чем река Замбези будет удивлять взрослую, уже искушенную публику в этот день? Пожалуйста.
8: Мы будем делать очень много лекций по этой теме, потому что жителям действительно интересно. Именно старшему поколению, кстати, больше всего интересно, да, как вообще устроена структура зообуцада, как устроена структура любого зоопарка, как вообще работают со слонами, да, как вообще киперы с ними занимаются, с таким большим-большим животным. Кроме этого, мы сделаем экскурсии, да, такой небольшой закулисье покажем. Покажем, как проводятся эти тренинги, да. Как, например, не знаю, наш Павел говорит Филимону, чтобы он подал ногу, чтобы он его посмотрел, его ногу, да, и Филимон слушается.
6: Да, это каждый раз большое удивление, как, потому что, ну, ты же не понимаешь, тут иногда самим собой невозможно договориться, а тут с целым
8: да, словом. Он приходит, все слушает и все делает. Я думаю, как это так вот, конечно, работает. И поэтому мне кажется, что это и жителям интересно, и старшему поколению тоже интересно, и взрослым интересно. Кроме того, мы еще будем делать и мастер-классы, такие познавательные, интересные, да, там с реактором вместе с нашим арт-резидентской казанской. Ну и будет работать еще небольшой формат сцены, чтобы фондовая музыкальная программа небольшая тоже была, но спокойная и тихая.
6: Слушайте, ну красота, Павел, получается, народ повалит и к вам тоже, и вас можно будет увидеть, получается.
9: Да, меня можно будет увидеть. Я буду на станции киперов, которая будет, опять же, в воскресенье.
8: Станция киперов — это, в общем-то, интересный наш такой формат, как раз-таки не только для взрослых мы делаем, да, но и для детей истории. А кто такой кипер, да? Кипер — это тот человек, который занимается как раз-таки с животным, соответственно, работает, правильно работает. И мне кажется, такой формат детям узнать, кто такой кипер, как это работает, какие занятия есть, какие, не знаю, на практике решения можно принимать. В общем-то, это очень классная история будет, поэтому приходите.
6: Вот, кстати, по поводу детишек поговорили. У детишек тоже будет уникальный шанс со слонами-то познакомиться? Или только для взрослых будет история? Потому что я уверен, что вы что-нибудь интерактивное придумали.
8: Да, у нас будут и занятия, и мастер-классы для детей, тоже будем проводить им экскурсии. Ну, в общем, такие развлекательные форматы, в том числе, чтобы им было интересно. Мне кажется, что это очень важно, чтобы вот такое наследие оставили детям, чтобы они понимали вот эту ценность слонов, потому что действительно в исторический момент живем, три слона целых одновременно, и это большой такой опыт для того, чтобы знать, как они вообще живут, как устроены, в чем их ценность.
6: И еще из интересного у вас сейчас, значит, ну, во-первых, появилась такая рубрика, она называется, ну, в честь нее, я так понимаю, и наша рубрика «Нетревожные новости». У меня вопрос. Как вообще удается создавать в казанском зоопарке такое пространство, куда люди, во-первых, любого возраста приходят всей семьей? Можно же просто там... Я вот просто сам гулял, я могу сказать, что там можно замедлиться, да, выдохнуть. И вот такой умиротворяющий природный дзен. Можно понаблюдать. Вот этот формат как вообще удается сохранить? И как вы еще его умудрились перенести в соцсети, получается, какой прекрасный формат «Нетревожных новостей».
8: А получилось так, что как раз-таки... Вот заходя за границу как раз-таки территории, внутрь точнее, ты попадаешь в какое-то такое действительно умиротворение. Ты можешь посмотреть, чем занимаются лемуры, а у них действительно очень интересные дела. Сурикаты, наша бегемотиха, да, чем она сейчас занимается. Ей 43 года. Да,
6: 43?
8: Да.
6: Напомните, как зовут, пожалуйста.
8: Ее у нас зовут Захарья.
6: Захарья, точно.
9: Уже отчество надо добавлять, мне кажется.
8: Да, она поопытнее многих уже людей.
6: Захарья Замбезиевна.
8: Да.
9: Как вариант.
8: Да, и, в общем-то, собственно, вот когда ты наблюдаешь за этим миром, или, например, как цветет тот или иной цветок или растение, ты, например, забываешь обо всем, спокойно наблюдаешь, и вот когда мы поняли, что люди начинают это выкладывать, и мы начинаем это выкладывать, и говорят, так здорово, что у вас такие нетревожные новости, так спокойно, так интересно. И, в общем-то, поэтому как-то закрепилось такое название у нас условно, да, для наших новостей, событий, и вот мы и про них сегодня с вами и разговариваем.
6: Спасибо огромное, крайне интересно. Ну, и так как сегодня у нас... Сегодня же день у нас Всемирный день слона.
8: Вообще сам, да, он сегодня.
6: Вот мы сегодня утром как раз о нем и говорили. Соответственно, к Павлу перейдем. Павел, ну, нам про слонов немножко интересно тоже узнать. Расскажите, пожалуйста, вот мы знаем по мультфильмам, слоны такие милые, неуклюжие, добряки, как нам их показывают, естественно. Но мы по науке знаем, что они невероятные интеллектуалы. А правда ли, что у них есть там самосознание, что они, видят себя в зеркале, могут увидеть и осознать, и даже использовать, ну, там, не знаю, какие-то инструменты даже сложные?
9: Ну, кстати, действительно, да, они невероятно умные животные, так даже с первого взгляда не скажешь, смотришь, большой слон, а на деле они действительно обладают самосознанием. Вот, кстати, про зеркало говорите, метод, который в 70-х годах еще был придуман, это как раз-таки способ определения самосознания у животных. Если оно способно увидеть себя в зеркале, осознать, так скажем, ну, это проводится все проще, ставит метку, там, допустим, ну, на лице, чем-нибудь таким не ароматным, не токсичным, и оно не знает, что вот он там находится. Подносит зеркало, он смотрит в зеркало, и если он трогает, пытается что-то сделать, это критерий того, что оно осознает, что это оно.
6: Да, потому что обычно, я так понимаю, животные думают, что это другое животное, начинают там агрессировать, если мы говорим про хищников.
9: Да, да.
8: Слоны себя видят, правильно же?
9: Слоны, да, слоны себя осознают.
6: Потрясающе, конечно, абсолютно. А по поводу инструментов, действительно что-то пользуется, не знаю?
9: Да, да, по поводу инструментов, это вообще очень интересная история. У них хобот, это уникальный, сам хобот, это уникальный инструмент, они способны раскручивать болты, открывать карабины.
6: Ничего себе.
9: Просто хоботом. С помощью инструментов, ну, палку они найдут какую-нибудь в песочке, грубо говоря, там, или камушек. Они могут выцарапывать шов, раствор.
8: Добавь, что у нас фильм он еще рисует.
9: К этому все и подходит.
6: Серьезно?
9: Да-да, он нас рисует. Мы сделали ему кисти импровизированные, адаптированные под его хобот. И с их помощью он рисует. Мы подносим холст, сами выбираем краски, ему даем хобот, и он рисует.
6: Потрясающе вообще.
7: Скоро будем ждать выставку, я так полагаю, да?
8: У нас даже небольшая уже была.
9: Уже была, да?
6: Мы все, видишь, Андрей, мы все не изучаем, а тут мы еще знаем, что у слонов феноменальная память, да, и память, как у слона, тоже вот говорят люди. Расскажите, а вот, Павел, у вас уже новые, например, да, слонихи Сахар и Удача. Они вас уже узнают по голосу, запомнили ли они вас? И вообще, насколько у них память мощна?
9: Ну, память у них действительно феноменальна просто, но... Я чуть огорчу, развею миф о том, что они помнят всю жизнь свою они не помнят, но все самые ключевые моменты для выживания, социальные, они помнят. То есть слон на протяжении всей жизни будет помнить, где у него был водопой, где самая вкусная сочная трава растет, где самые спелые и такие забористые фрукты. Они это будут помнить просто на протяжении всей своей жизни.
6: Прекрасно.
9: Как по отношению, ну, например, ко мне... Это сложно сказать, потому что они еще нас между собой особо не различают. Нам не приходилось просто это наблюдать, но, безусловно, нас от посетителей они уже отличают.
6: О, это круто. То есть они уже потихонечку вас понимают, что это вы конкретно. Какие по Сахару они? Простите, по Сахару. Я просто увидел Сахар, Удачу, все у меня. Характеры у них какие?
9: Характеры у них разные. Вот у них год разницы. Они, ну, я так скажу... На родном их языке их зовут Фовина и Намтан.
6: Ага, это на
9: лаосском. Намтан это Сахар, Фовина это Удача.
6: Вот,
9: мы как бы в своей среде обращаемся к ним так. Это уже привычно к ним, потому что сейчас переводить это некомфортно будет.
8: И они уже, да, наверное?
9: Да, да, да. Это так как подручнее выходит. И они действительно очень различаются. Считай, Намтан, которая Сахар, она такая более строптивая, более... Такая властная женщина, ей нужно быть первой.
8: Она постарше, да, правильно?
9: Она на год старше, да.
6: Ага, синдром старшей сестры, мы знаем.
9: Да, вот ей нужно вот все первее, расталкивая всех.
8: Она, у нас там, у них матриархат, можно сказать, у девушек, и, соответственно, старшая, она как лидирующая самка.
6: О, это прям как у нас в татарских семьях. Так, еще.
9: Вот, держит все в своем хоботе. А младшая, у которой Удача, она более такая игривая, любознательная. Она как-то быстрее все схватывает, поспокойней. То есть они прям кардинально различаются, если, ну, видишь их каждый день, то ты их очень различаешь. Даже не по росту.
6: А уже по характеру.
9: А уже по характеру, да.
6: А Филимон? Как там Филимон?
9: Филимон прекрасно. Он знает, что они где-то есть, но он их еще не видит.
6: Ага, вы пока
8: по отдельности, да.
9: Да, по отдельности. Они еще дети, рано еще им видится, так скажем.
8: Ну и вообще в целом, слоны-мальчики, они живут отдельно от слонов-девочек. И мы их, конечно, через ограждение будут видеться, там общаться, но так они будут, в принципе, жить по раздельности. В принципе, и в природе это так же, правильно же?
9: В природе, да. В природе слоны приходят к самкам только во время муста. Это период охоты половой, так скажем.
6: Отлично, я запомню эту фразу. Половая охота, это потрясающе вообще. Так, конечно же, давайте перейдем, знаете, к чему? Мы знаем, что слоны общаются на очень глубоком уровне. То есть там инфразвуки даже есть, которые мы с вами не слышим. И, соответственно, вопрос. Какие-то утренние звуки у сахара, удачи мы физически можем услышать? То есть как по поведению вообще понять, там, счастливы они, может, спокойны, может, они? Вы уже можете это различить?
7: Там туруру разное,
6: да? Туруру, да, есть? Какой-то некий туруру есть?
9: Туруру называется трубный горн.
6: О! Андрей все-таки что-то знает!
9: Туруру называется трубный горн. Получается, как самый первый звук, который мы слышим, мы когда приходим на работу, переоделись в форму, и уже из вольеров, из стойл мы слышим трубный горн, обозначающий то, что, ну, пора бы уже позавтракать.
6: Это вот как в мультиках, да, пока?
8: Да-да, один в один, когда я тоже услышала, это было очень интересно.
9: Есть у них еще один звук, вот это страшный звук, его, не дай бог, услышать. Это вот как в наших любимых фильмах про динозавров, вот какой-нибудь парк юрского периода, как рычат динозавры, так слоны тоже умеют.
6: Ох, ничего себе, не слышал. Здорово. Да. И это значит, что это они злятся.
9: Это значит, что они злятся, что они недовольны. Нам такое приходится слышать, когда в связи там, с какими-то техническими работами слонам приходится находиться в стойлах дольше обычного. То есть там какой-то ремонт идет у вольера. Они хотят пойти гулять, но не могут. И вот тогда слышно этот прекрасный слоновий рев.
8: Ну, я что-то ни разу не слышала, слава богу.
9: Слава богу. Потому что это очень громкое, страшно поначалу. Особенно у нас вольер, этот слоновник большой, и акустика все прекрасно разносит, и это очень хорошо слышно.
6: Вот, спасибо вам за столь подробную информацию, спасибо вам за все, что вы рассказали. Мы вам пожелаем классного праздника, который пройдет у нас, напомним, 16-го.
8: Да, 16 августа в час. Если будет дождик, мы все равно сохраним программу, она будет у нас и в павильонах. В общем-то, приходите, супер будет настроение, и вы все узнаете подробности о том, как живут наши слоны и в целом об их значимости.
6: Спасибо огромное, мы вам пожелаем удачи, передавайте привет большой слонам. Мы тоже постараемся заскочить обязательно в гости. Вот. Ну и еще раз огромное вам спасибо за столь интересный разговор. Еще приходите обязательно. Давайте поболтаем.
8: Хорошо,
6: еще.
8: Давайте.
9: Без проблем.
6: Все, тогда хорошего дня. До скорых встреч, надеемся. Пока-пока. Спасибо.
9: До свидания.
10: Нетревожные новости. Звуки Замбези.
11: Реклама на БИМ-радио.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
14: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
15: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-4-1, 16+.
17: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
18: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Тимура-Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
19: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
20: Рекламодатель ИП Иштырякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
21: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
22: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800.
23: 0+.
24: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2 930 800. BIM Radio. Первое в Казани.
6: Продолжим мы игрой, друзья мои. У нас впереди игра «Слово за словом». 292-128. Это телефон. Только туда звони. 292-128. Кто тебе нужен, Андрей?
7: Мне мальчик и девочка нужна.
6: По одной штуке. Не стесняемся, дозваниваемся. Вы успеете, поверьте нам. 292-128. Приз-то какой шикарный. Ой, участвуйте, ребята.

0: Насан Анач пришел. Насан Анач, давай, иди, садись. Ашаламу алейкум. Давайте немножко дорожные новости.
1: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ашаламу алейкум, хатырлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте, Анашан Анашевич, студия Бим-радио. 3 балла. Отвратительно. Мечтами затруднения. Дорожные работы на Мамадышском тракте от Интернациональной улицы до проспекта Победы. 32 минуты. Получается, проедете через Натана Рахлина. Имейте в виду там. Ну и у меня на родине Дервишляр Мечтасы, Дервишки, улица Мира, Сибирский тракт. От Парковой до журналистов 29 минут там дорожные работы. И мало того, дорожная работа, тут еще и развязка вот эта Арбузова, значит, Ямашева, компрессорный. Все там что-то стоит, там какой-то ДТП, средний ряд показывает. Куда это ДТП, что там происходит? Ну, сторона Арбузова как будто ДТП есть, я не знаю, кто там им... А теперь исчезло ДТП. Все, прибавил, убавил, нет его там. Что происходит? Скажите, ДТП есть, нет там? Больше в целом, конечно, проблем особо нет. Пушкина, Татарстан, от Чапова до Тукая 7 минут. Это самые крупные пробки. Мосты там бы свободные. Я тоже, кстати, свободен. Так что я пойду разгоню все, что осталось. Через час вернусь, ПДД соблюдайте. И сейчас будет игра, да, Андрей?
4: Да, да, да.
0: Все, давайте это. Эй, Альберт, иди садись.
1: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
5: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «КанАвто 5» «Стеннет КанАвто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стеннет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стеннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв «КанАвто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-13. 230-30-30. Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат на 03.07.2026 год. А сегодня мы с вами разыграем сертификат «Семейный парк активного отдыха». Как же сложно так разговаривать на постоянной основе. Какой-то кошмар.
4: Но довольно просто выиграть, зато наш подарок.
5: Это правда. Итак, Андрей, знакомь с игроками, кто до нас дозвонился.
4: Первым был Анас.
5: Анас? Здравствуйте, Анас.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Фу, Урлан, хоть голос другой.
5: Вы знаете, вот Анас, что такое, вы знаете?
6: Да, да, таких мы знаем.
5: Вообще, конечно, мы хотим вам сказать, что у вас прекрасное имя, во-первых, это без шуток. Вот, с учетом того, что Анас считает за моей спиной и уже держит руку буквально над моим затылком, поэтому я буду только хвалить, хотя и так планировал, как говорится. А Анас, как проходит ваше утро, чем занимаешься?
6: Все хорошо, еду на работу.
5: Все, мы тебя... Работу любишь?
6: Обязательно.
5: Ты на автомобиле?
6: Да.
5: Это тебе сегодня пригодится. Так что добро пожаловать в игру. Будем знакомиться с соперницей.
4: Гульнара. Доброе утро.
5: Хайрлирте.
7: Доброе утро, Хайрлирте.
5: Доброе утро. Гульнара, ну как вы там?
7: Замечательно.
5: На работе?
7: Нет, дома. Выходной.
5: А, вау, поздравляем вас, вообще выходной.
4: Так поэтому и замечательно.
5: Молодец. Через что нас слушаете?
7: Через станцию.
5: А, через умную колонку. Вот, а мы говорили. А вот вы нас слышите, а вы какая молодец. И дозвонились, вот пожалуйста. Ну что, в таком случае, добро пожаловать вам в игру. Гульнар, у вас есть автомобиль?
7: Есть.
5: Все, супер, тогда смотрите. Мы сегодня перечисляем слова, это слово за словом. Целую минуту перечисляем, кто будет последний, тот и победит. Сегодня я предлагаю следующее. Мы до этого перечисляли все, что касается автомобиля, не затрагивали важную тему.
4: Какую?
5: Это, давайте так, вот мы машину всячески улучшаем. Да, я сейчас дам подсказку. Мы вешаем на нее какое-то оборудование. Что-то снимает, что-то пиликает, когда видит радары. Что-то пахнет очень приятно. Какой-то тюнинг, какие-то... В общем, я предлагаю вот все такие автомобильные улучшения
8: улучшалки.
4: Допы.
8: Допы, так сказать. Мы все сейчас будем перечислять. Абсолютно все допы, которые вы можете себе только представить. Даже какие-нибудь, не знаю, вот ноги на чем стоят. Вот и думайте. Итак, у нас Анас дозвонился первым, естественно. Поэтому, Анас, тебе первое слово, и минута начнется.
6: Ева коврики.
8: О, Ева коврики. Нормально.
7: Гульнара. Полировка.
8: Это тонировка или полировка была?
7: Полировка.
8: Тонировка. Ладно, принято.
6: Спойлер.
8: Спойлер. Уф, такой мощный, красивый.
7: Ароматизатор.
8: Да. Ароматизатор такой, да. Может разный быть. Там что только не вешают, пожалуйста.
6: Обвесы.
8: Обвесы. Это такие, на бампер, да, которые?
6: Да, да, да.
8: Понял, Гульнара.
7: Видеорегистратор.
8: Видеорегистратор, конечно. 35 секунд.
6: Антирадар.
8: Естественно.
7: Сигнализация.
8: Сигнализация, да.
6: Литые диски.
8: Литые диски, конечно.
7: Чехлы.
8: Чехлы на кресло, чтобы было красиво. 20 секунд.
6: Ксенон.
8: Ксенон!
7: Полировка.
8: Полировка?
7: Да.
8: Принято?
6: Пленка. Антибронь.
8: Гульнара, тут такое дело. Анас долго вспоминал, но вспомнил вот эту бронепленку. Анас, я же правильно тебя понял?
6: Да, да.
8: Вот. И бронепленка была. Это последний был ответ. Я тебя поздравляю, Анас победил.
6: О, спасибо.
8: Да, да, у нас все по-честному, все по-честному. Гульнара!
7: Да.
8: Ты как? Ты вообще как львица боролась, если честно. Прямо как вот... Вот этот, который из Прайда льва отгоняет. Вот прямо так боролся. Я серьезно говорю, мощно. Мощно было. Просто сегодня чуть-чуть быстрее закончилось время, возможно. Хотя у нас всегда ровно минут. Просто нас повезло. Но, Гульнар, мы тебе хотим напомнить, что у нас игра продолжается. Поэтому, пожалуйста, дозванивайся. Дозванивайся, играй с нами еще. А пока привет от тебя, пожалуйста.
7: Я большой привет передаю своему сыну Руслану, Анасу. Поздравляю вас с победой. И Анасу Ананасовичу тоже.
8: Обязательно Анасу Ананасовичу. Вы поверьте, я ему все передам. Он, возможно, даже нас слышит. Гульнар, спасибо большое. Классного дня.
7: Спасибо вам.
8: И слушайте нас, и играйте обязательно. Все, до новых встреч. Пока-пока. Анас!
6: На связи.
8: Победитель! Сертификат «Семейный парк активного отдыха» твой. Привет от тебя.
6: Спасибо. Ну, в первую очередь, также Анас Анасовичу. Всем пожарным города Казани, Казанского гарнизона, ну и всем слушателям.
8: Ого! Мы спасибо тебе большое. Мы тоже присоединяемся к твоим приветам. Оставайся, пожалуйста, на линии. Андрей, за эфиром поговорите же вы?
4: Обязательно.
8: Все тогда. Оставайся на линии. Мы тебя еще раз поздравляем. Это была игра «Слово за слово», друзья. Играйте завтра и послезавтра, и послепослезавтра. Подарков полно.
1: «Слово за слово». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
9: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Многодетные семьи в Татарстане смогут рассчитывать на увеличенную денежную выплату взамен земельного участка. Ее размер повысят до 234 300 рублей. Сейчас она составляет 200 тысяч. В будущем выплату собираются корректировать каждый год пропорционально инфляции. Минпросвещение выпустило рекомендации по длительности школьных уроков. Для первоклассников первые месяцы учебы с сентября по декабрь урок не должен превышать 35 минут, а с января по май его можно продлить до 40 минут. Ученики со 2 по 11 класс занимаются по 45 минут, дети с ограниченными возможностями здоровья по 40 минут. 12 августа отмечают Международный день молодежи. Праздник, учрежденный ООН в 1999 году. Его идея проста. Молодые люди – не пассивные наследники будущего, а те, кто уже сегодня меняет мир. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
1: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Ганс». Thank you.
0: Дорогие мои, напоминаем вам о том, что вы, наверное, уже и так знаете. Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Вы не поверите, ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц». Купить ей любимому ребенку рюкзак счастья. Подарить интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5, естественно. Ну, а мы напоминаем, что ООО «Аврора К». Угрен 1-20-69-00-2750. Казань, Первому Русскому, 117. Ха! Люди ускоряют, а я так могу читать. Представляешь, Андрей? Это второй раунд нашей игры. Ответь на 5 с Аврора Канц. Мы знаем вопросы. Выбираем одного победителя. Кстати, какой по счету победит сегодня?
4: Давай 11-й.
0: 11-й победит. Это вам достаточно буквально написать нам в Макс. Еще раз напомню. И мы все вам расскажем обязательно. Итак, вопрос от Андрея. Вы пишете в Макс. Плюс 7-9-8-2-4-2-102-8. Андрей, пожалуйста, вопрос.
4: Да, достаточно нам прислать, на самом деле, 1, 2 или 3. Или А, Б, В, к примеру. 1, 2, 3. Варианты ответа, в общем, будут. Да. Итак, к вопросу. Что делали английские пастухи в 16 веке, когда находили куски графита? Варианты ответов, соответственно. Первый — рисовали углем картины, второй — метили овец, и третий — продавали художникам.
0: Спасибо большое за вопрос. Прекрасный вопрос. Вы можете писать ответ. Мы вернемся после короткого перерыва. Но, кстати говоря, мы тут задаем вопросы, но мы вам подскажем ответы и на многие другие вопросы. Вот прямо сейчас, смотрите.
1: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
10: Утромены сделают твое утро.
0: Часто спрашивают, долги давят, что делать? Специально для вас на правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромена», юриста и финансового эксперта Халиуллина Регина Рафаэлевна. Если долги давят, юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе в Макс 12+.»
10: Реклама на Бим-радио.
11: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
13: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин «Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
12: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
14: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-дог и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
15: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
16: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-5».
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
18: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
19: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
20: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
18: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
19: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море.
17: В Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
18: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
19: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
20: Если ты выжил в те 90-е, значит, проблемы ты решаешь просто.
18: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
19: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы

0: ищет проблемы, ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете. Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
2: Подробности на maximilians.ru 18+.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Итак, Андрей, надо подвести итоги, потому что три пригласительных мы хотели же отдать в нашей замечательной игре под названием... Ладно, шучу, шучу. Сейчас мы уже разыграли. Я немножко Андрея подколол. Ответь на 5 Саврора Канц. Напоминаю.
4: Да, я уже вспоминаю еще всех троих.
3: Я знал! Ну, это просто, чтобы мы с тобой не расслаблялись. Итак, а мы задавали вопрос, люди отвечали, и одного единственного человечка мы во втором раунде сейчас выберем. Во-первых, правильный ответ.
4: Уже выбрали, уже все.
3: Да-да-да. Обязательно. Давай подведем итоги. Значит, правильный ответ и победитель, пожалуйста.
4: Давай. Ну, мы спросили, что делали английские пастухи в 16 веке, когда находили куски графита. Буряты ответили. Предлагали мы следующие: рисовали углем картины, метили овец или же продавали художникам. Ну и, конечно же, правильный ответ — это вариант Б или второй вариант. Метили овец.
3: То есть не краской, как в деревне?
4: Нет.
3: А раньше метили овец?
4: Да, ну вот есть такой еще комментарий. Знаешь, пастухи использовали черные камни графита, чтобы метить своих овец. Так началась история карандаша.
3: Ага, ну я не понял.
4: Сначала появился карандаш для овец, потом уже карандаш для глаз.
3: Ну что ж, спасибо нашим овцарям за то, что вкусно пишем мы. Это очень тяжело переделать. Это очень тяжело переделать, вы зря смеетесь. Это очень тяжело. Попробуйте сами, напишите, вот попробуйте ваш вариант, пожалуйста. Итак, Андрей, кто же победил?
4: Победил у нас Резида.
3: Поздравляем от всей души, дорогая Резида. Итак, мы пока продолжим. У нас еще будет третий раунд нашей игры. Вы не пропускайте его ни в коем случае, вы его не пропустите. Мы об этом всем расскажем. Во-первых, 9 часов 15, вру, 16 минут. Только что вот как раз на 1 часах обновилось.
4: Целая минута прибавилась.
3: Да уж, и хочется вам рассказать о том, что много чего интересного происходит в нашей замечательной Казани. Например, в Казани продолжаются съемки сериала. Называется он «Ландыши». И из-за этого, говорят, перекроют в центре города, ограничат движение и стоянку автомобилей аж на 20 участках. Этот проект восстановления исполком Казани находится на независимой антикоррупционной экспертизе в данный момент. Согласно документу, будут введены ограничения с 9 утра 31 августа до часа ночи 1 сентября.
4: Ага.
3: Ну, то есть, чтобы 1 сентября, видимо, совсем коллапс не создавать в центре. Вот. И с 9 утра 2 сентября до часа ночи 5 сентября. Ого, 5 сентября, мой день рождения! Совсем скоро. Я просто заявил немножечко вам.
4: Напомню.
3: Да, если что, имейте в виду, конечно. Потому что тут, конечно, такое дело абсолютно серьезное. Вот.
4: Это, получается, из-за ландышей перекроют дорогу, да?
3: Да, из-за ландышей в центре.
4: Зато, когда дороги открывать будут, прям кто-нибудь выйдет такой пафосно скажет. Такой, ландыши.
3: О-о-о, это прямо, слушай, хорошая бы фраза была с 90-х, если честно. Ландыши. Потрясающе. Слушай, я даже не подумал с этой точки зрения. Видите, вот поэтому я Андрея люблю. У него такой нестандартный взгляд. Сейчас посмотрим на твой нестандартный взгляд на эту тему, Андрей. Вот буквально один день назад новость пришла. В Татарстане уничтожен крупный очаг дикорастущей конопли высотой до 1,6 метра.
4: Очаг? Это, может быть, семейный очаг был?
3: Во-первых, это все крайне вредит здоровью. Мы против всего наркотика. Это отвратительное наркотическое содержащее вещество. Отвратительно. Мы против этого, как и алкоголь, как и сигареты. Все это сильно вредит здоровью. Мы, конечно же, против. Естественно. А теперь внимание. Была, кажется, республиканская операция. Называлась она МАК-2026.
4: МАК?
3: Да. Где они очень...
4: Это невкусные
3: только. Они очень...
4: Шикарное название для такой операции, по-моему.
3: А я думал, они просто искали нелегально завезенные ноутбуки. МАГ-2026. Да, естественно, уничтожение произошло масштабное наркосодержащих растений в рамках этой операции. Вот с чем мы поздравляем силовиков. Молодцы, класс, поработали. Вот. Но мне кажется, когда ты столько всего находишь, у тебя только один вопрос начальству, и звучит этот вопрос примерно вот так.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Так, а вот теперь мы поговорим на серьезную тему.
2: Прям на серьезную?
1: В России выяснили причины импульсивности сладкоежек. Просто как сочетается, да, предыдущая тема и эта тема? Невероятно. Чисто случайно так получилось? Естественно. Значит так, ученые разделили добровольцев на любителей и нелюбителей сладкого и предлагали им задачи на риск и импульсивность. И оказалось, что сладкоежки избегают отложенных наград из-за страха неопределенности, а не из-за способности ждать. То есть они такие, типа, так, там непонятно, тут понятно. Что ждать, там непонятно, когда лучше синичка в руках, чем аист.
2: Это так сладкоежки решают, да?
1: Ну так, по крайней мере, так нам заявили.
2: Кислоежки, что там?
1: По кислоежкам ничего, их же в 90-х еще уже перестали все.
2: А, да?
1: Как клуб закрыли.
2: Может, что-то горькоежки, соляежки.
1: Не-не-не,
2: они в Питере, да.
1: И на всякий случай, любые запрещенные вещества, мы против этого, это вредит здоровью, это отвратительно. Значит так, исследовал, между прочим, высшая школа экономики, они выяснили, что любовь к сладкому связана с импульсивным выбором, но механизм оказался очень и очень неожиданным. Итак, что же там происходило вообще? Любители сладкого, они чаще выбирали меньшую, но гарантированную сумму, они избегали риска таким образом. Вот, и, соответственно, на импульсивность они выбирали именно так. Ну и когда исследователи еще и учли склонность каждого участника к избеганию риска, импульсивность сладкоежек практически исчезла. То есть они поняли, что как вам объяснить там? Вот не риск избегать, а неопределенности бояться, понимаешь? Ну, же логично. Там непонятно, тут понятно.
2: Ну, зачем да,
1: ходить
2: да.
1: куда-то и так далее.
2: Зачем эти риски?
1: Вот, и поэтому они решили, что в целом говорят ученые, то, что многие привыкли думать об импульсивности как о неспособности откладывать удовольствие. Угу. Вот, хотя на самом деле данные указывают на то, что механизм другой. То есть за выбором меньшего, но немедленного вознаграждения просто стремление избежать неопределенности.
2: Кстати, я это вот сформулировал по-другому. Да. Они не любят риски, они любят и риски.
1: Ну, кстати, прекрасно. Вот, понимаешь, вот высшая школа экономики не смогла сформулировать, а ты смог.
2: О.
1: Понимаешь, потому что Андрей в энергоуниверситете учился, в Казанском государстве. Я скажу другое дело.
2: Это высшая школа энергетики.
1: Вше! Как и высшая школа экономики, смотри.
2: Ладно, хоть не вши.
1: Это тогда высшая школа институт. Вши по-другому. Да, я вам... Мало того, хочу спросить, друзья мои, много ли среди нас сладкоежек?
2: Готовы ли вы признаться вот так, что вы сладкоежка, да. и поделиться прям на весь город?
1: И ваша любимая сладость, естественно. Давай, у тебя есть какая-то любимая? Ну, Андрей, насколько я помню, ты не супер сладкоежка.
2: Я сладкое в жидкостях люблю.
1: То есть напитки какие-то?
2: Напитки, газированные сладкие напитки, да.
1: Газированные, сладкие, красные этикетчатые напитки.
2: Да, черного цвета.
1: На которых написаны определенные белые буквы. Или, да, черными буквами, кстати, Андрей этикетки не берет, потому что он их презирает. У нас здесь буквально и не один иногда происходит в студии.
2: Они прям черные банки. А, ну ладно, не буду шутить.
1: Черные,
2: лучше удержусь.
1: Черные банки. Да, как у Уэсли Снайпса прям. Когда он был еще снимался в фильмах и был таким здоровым качком. Хорошо. Значит, господин Враг пишет, цитирую, «А попки люблю сладкие».
2: Огуречный, наверное.
1: Наверное, а какие еще? Я не знаю.
2: Муравьиные же там кислые.
1: Нет, не надо муравьиные, это совсем другое дело. Вот, кстати, кислоежки, вот это тоже. Да, конечно, пожалуйста. Смотрите, вот у меня самая любимая сладость, знаете, какая самая любимая?
2: Какая?
1: Я из всего больше люблю. Это вот пропитанный бисквит где-нибудь в тортике.
2: Бисквитные тортики люблю, да.
1: Вообще, это что-то невероятное. Еще крем такой, да, невероятно вкусный. Это, конечно, совсем другая история. Нам господин Серж пишет. Доброе утро. Я признаюсь, я сладкоежка, обожаю торт Татарстан и зефирки.
2: Вас можно понять.
1: Торт Татарстан, это безе. Это все... Крем масляный. Масляный крем, да, вот какой был. Кто бы подумал, что когда-то, вот я в детстве не любил масляный крем, а сейчас иногда вот так, если что-то подобное, десертик попадает где-нибудь на мероприятие, такой, как в детстве. Вот так вот делаешь вообще.
2: Ностальгия сразу, да.
1: Да, конечно. Поэтому обязательно пишите, друзья мои, ваши любимые сладости. Ну и если вы сладкоежка, тоже пишите обязательно. Ну а мы вернемся буквально через несколько минут, и как почитаем, будет очень вкусная рубрика.
3: Шоу «Утро, мэны».
4: А я думал, сова.
3: Реклама на Бим-радио.

0: Авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева 46, Парк Хаус, Ленинградская 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова 28, ТЦ Моки.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5 с Аврора Канц» ООО «Аврора К».
1: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
2: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
3: ООО «Аврора К». ОГРН 11-21-69-00-27-250. Казань, 1-я, Мурманская, 117.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
4: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что думают звезды о сегодняшнем дне. Овны, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день будет под вопросом. Тельцы, ищите встреч, любые знакомства наверняка окажутся перспективными. Близнецы, похоже, что вас кто-то захочет использовать в своих целях, будьте начеку. Раки, проявите смекалку, немного экономии и чувство юмора. Львы, вам захочется чем-то себя порадовать. Вариантов будет несколько. Девы. Все техническое и электронное будет максимально дружелюбным. Пользуйтесь моментом. Весы. Вы будете настроены по-зимнему и можете переусердствовать с количеством теплых вещей. Скорпионы. У вас появятся совершенно новые, почти авантюрные желания. Стрельцы. Что бы вы ни делали, все будет получаться с первого раза. Козероги. Медленно, но верно вы движетесь вперед. Звезды окажут дополнительную поддержку. Водолеи. Не торопитесь просить что-либо у друзей или богатых родственников. Они сами предложат вам помощь. Рыбы. Неплохо было бы повысить свой культурный уровень. Театр, музей, выставки, концерт. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный прогноз погоды нам принес Андрей. Андрей, разворачивайте, показывайте, что вы нам принесли.
7: Достаю из мешочка. Плюс 23 градуса в Казани.
6: Да вы что, тепло у вас там под мышкой?
7: Да.
6: Или где вы это несли?
7: Там и нес. Ясно сегодня. Слабый дождик нам обещают с 16 до 23.00, то есть во второй половине дня. Что касается максимальной температуры воздуха днем, то она прогреется сегодня до плюс 25. Сегодня довольно-таки теплый денечек, потому что дальше, если посмотреть, то в четверг обещают нам плюс 19 и вероятность осадков. В пятницу плюс 13 и вероятность осадков. В субботу плюс 13 и прям 3 капельки даже. То есть будет дождь, по всей видимости. В воскресенье плюс 15. И вот с понедельника начиная, опять в плюс пойдет. Там все плюс 19, плюс 24, плюс 27.
6: Даже. В плюсы! Пойдем, и все покапает трусы. Это общая проблема. Я знаю. Я проводил соцопрос.
7: Надо бороться с этим.
6: Да, маленький вентилятор можно поставить, кстати, очень удобно.
7: Подгузники помогают тоже.
6: А, нет, да, не настолько, Андрей, подождите. Ладно, друзья мои, у нас действительно большая жара, но она вот периодически то холод, то жара, ночью холодно, днем жарко и непонятно, что за погода. То ли дело на югах, то ли дело в Сочи. Давайте Сочи и будем выбирать.
8: У природы нет плохой погоды.
9: Куда едем?
10: В Сочи.
11: Куда едем?
9: В Сочи. Куда едем?
11: Куда едем?
12: В Сочи. Сочи.
13: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: С 1 по 31 августа принимаем участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Мечтаешь об отдыхе, море, горах, развлечениях? «Выбирай Сочи» – оно того стоит. И заполните форму участников в социальных сетях БИМ-радио. Ждите звонка в прямом эфире, чем мы сейчас и займемся. И на наш вопрос «Куда едем?» отвечайте строго «В Сочи» и получайте гарантированный подарок из Сочи. Если вы ответите верно и на вопрос викторины также, то в финал вы проходите, и в финале уже сможете выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопада, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов и одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну что, Андрей, давай дозвонимся, что ли, до участника?
7: Давай попробуем.
6: Все, погнали тогда. Номер уже набирается. Ждем гудочки. Музычку убираем. Сразу тихо, да, стало как?
7: Ну.
6: Алло, алло. Это Равиль?
14: Да.
6: Равиль, куда едем?
14: В Сочи.
6: И это верно! Ну ты, конечно, сразу сходу молодец. Равиль, где мы тебя застали, чем занимаешься, что делаешь?
14: Я ждал звонка, я офигел то, что вы позвонили резко так.
6: Это судьба, Равиль, она сегодня на твоей стороне. Ну смотри, ты точно выиграл наш обязательно традиционный подарок, который всем и так достается у нас. Мы тебе предлагаем еще попасть в финал, для этого ответить на вопрос. Надо. Ты готов?
14: Готов, наверное.
6: Ну, да, конечно, готов. Андрей, если у вас есть вопрос, задавайте.
7: Да, конечно, есть. Ну, все, надеюсь, Равиль там весь внимательно слушает, потому что я задаю вопрос. В парке санатория Заполярье произрастает желейная пальма. Плоды, которые съедобны. Вот, собственно, вопрос, что это за пальма? Варианты ответов. Значит, вариант А. Бутия. Вариант Б. Вашингтония. И В. Хамеропс какая.
6: Там... Мы надеемся, ты слушал нас, Равиль.
14: Чуть-чуть отвлекся.
6: Ну, давай еще раз тогда спросим быстренько.
7: Давайте. В парке санатория Заполярье произрастает желейная пальма, плоды которой съедобны. Что это за пальма? Варианты ответов. Бутия, Вашингтония и Хамеропс.
6: Так. Так. Ты можешь сказать, Равиль, что-нибудь?
14: Да, я слушаю.
6: Ну, смотри, мы задали вопрос, и три варианта тебе дали. Тебе надо один вариант выбрать. Тебе какой больше вариант нравится? Ты вообще хоть один вариант слышал, нет?
14: Не особо.
7: Смотри, Бим-радио, оно первое в Казани.
6: Так.
7: Вот это подсказка.
6: Давай еще раз.
14: Значит, первый вариант.
7: Бути, конечно!
6: Да ты что? Серьезно? Он правильно ответил. Какой молодец! Ура! О, это что за счастливчик у нас сегодня? Мы тебя поздравляем, Рамиль, гарантированный приз от Сочи тебе достается, а также ты проходишь финал, и финал состоится уже в конце августа, так что мы тебя с этим поздравляем. Давай привет передадим от тебя.
14: Ой, всем привет, отличного дня, Вася. Замечательное начало дела, настроение мне подняли, нежданчиком таким.
6: Хорош.
14: Вроде грустно был, теперь улыбаться от себя.
6: Ну, давай, ни в коем случае не грусти, впереди классный день, чего мы тебе и пожелаем. Андрей, нам стоит Рамилю оставиться за эфиром? У нас все данные есть в целом.
7: Ну, если есть данные, то я думаю, не обязательно.
6: Все, Равиль, у тебя на этом номере Макс есть у тебя?
14: Есть, есть.
6: Все, тогда можешь не оставаться на линии, мы все запишем, я все Андрею продиктую. Финал не пропусти, и мы тебе по поводу подарка напишем через 7 рабочих дней. Договорились?
14: Все, хорошо.
6: Красавчик, пока, Равиль, поздравляем. Ура! Вот такая вот игра у нас. Выбирай Сочи вообще.
7: Да, мне школьные времена напомнило, потому что когда тебе задали вопрос, и ты не то чтобы ответ, ты вопрос-то не слышал.
6: Да, ох, какие это легендарные времена, конечно. Ну, мы, знаете, что бы вам ни задавали, какие бы варианты ответа ни были, всегда выбирайте Сочи, это всегда верный ответ.
9: Куда едем?
10: В Сочи.
4: Куда едем?
9: В Сочи. Куда едем?
10: Куда едем?
12: В Сочи.
13: Уникальный проект «Выбирай Сочи».

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Дорогие друзья, иногда бывают проблемы с финансами, да, иногда какие-то долги, они могут давить. В 90-х, кстати, вопрос с долгами решали через бытовой прибор, через утюги, паяльники, там вот это все.
2: Но сейчас же не 90-е.
1: А сейчас у вас есть и защита, и 90-е давным-давно прошли. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромен», юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация. Бесплатно. А подписывайтесь на канал «Просто в законе в МАК», чтобы быть в курсе событий 12+.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, хадрлы радио, таланчлар. Каждый раз, как феникс из пепла, восстаю я, Анас Ананасович, рассказываю вам о пробках.
5: И чё, как там на дорогах?
4: Ну, более-менее нормально. 3 балла местами затруднения. Мамадышский тракт уже второй день страдает люди от Интернациональной улицы через Натана Рахлина и до проспекта Победы. 25 минут, улица Пушкина, Татарстан от Щапова. Кого-то щипали там, что ли? До Московской улицы 7 минут. Татарстан, Пушкина от Московской до улицы Островская 5 минут. И Тесовская улица от Щелюскина до Копылова 3 минуты. Мосты и дамбы свободны. Давайте смотреть. Дорожных работ полно в центре. ДТП мощное произошло что-то. До Татарстана в районе Левобулачной там 2 отметки. Одна в сторону, собственно, Московской, одна в сторону Пушкина. И там, конечно, вот этот перекресток Салимжанова, Пушкина, Левобулачная, Татарстан весь красный стоит, как будто нарыв, как прыщ, как будто выдавливать надо эту пробку. Дорожные работы на Мамадышском тракте, немножко дорожных работ по пути на, в сторону компрессорного Сдербышек, как раз в районе автодилеров. Там есть, сами поняли, наверное, кто мимо проезжает, знает. Ну, а в целом по городу относительно неплохо, конечно. Вот сейчас домой пойду наслаждаться асфальтом. На Мадлен асфальт же постелили. Там сейчас вообще идеально. Ездим, вообще кайфуем. Я туда-сюда на тачке езжу. Ну, мне мусор просто накопился. Я пока асфальта не было, мусор особо не выносил. Я под мусор-сарай прям построил.
5: А, даже так.
4: Он битком уже стал, вот увожу сейчас потихоньку.
5: Нормально.
4: Весь сарай перенесу, на площадку там есть у нас. Очень удобно сейчас.
5: А когда все перенесете, что делать будете?
4: Не знаю, придумаю. Пенсионер же, что я себе. Дел не найду, что в поликлинику буду ездить. По утрам просто сидеть в очередях. Могу в автобусах ездить, просто кругами кататься. Один круг у нас почти 50, ну, там 47 рублей, что ли, что? Удобно же это.
5: А, вы кругами измеряете сразу?
4: Конечно, что? Я же бывший спасатель, я все кругами измеряю. Так что вот для меня олимпийские кольца, это же просто... Мой рабочий реквизит спасателя разложили довольный. Ходят, олимпиада, олимпиады, говорят. Это спасательные круги же все. Вот все, давайте, так что желаю вам, чтобы спасательный круг только был из резины, вас спасал. Но если ваше тело создало этот спасательный круг вокруг вашей талии особенно, надо от этого избавляться. Да ведь?
5: Конечно.
4: Все, давайте, до завтра, я пошел домой, пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
6: Утромены сделают твое утро.
7: У нас спрашивают, а есть ли у нас Ананасыча умная колонка? Я вот посмотрю на него, да, единственная из умной колонки у него дома только газовая. Вот, ну она просто включается по кнопочке, чем он несказанно рад. Вот, а что, хотите подарить, может... Не надо, мы его скинемся. Ну, если кто-то хочет подарить, дарите еще, я передам обязательно. Очень приятно будет ему, я думаю.
5: Ну что, Ананасыч умный человек, пускай у него колонка умная тоже будет.
7: Да, в натуре. Так, а мы спросили по поводу сладкого, у нас буквально пару человек только признались. Вот Лилия одна из них. Она говорит, я люблю мармеладки, которые червячки, мишки и так далее. Кукурузные палочки в сахарной пудре. Помните на трассе вот этот огромный мешок?
5: Да.
7: Ни разу мне не покупали, хотя хотелось.
5: Я тоже ни разу на трассе не брал.
7: И мороженку пломбир еще вообще. Тоже замечательно. Еще все это вместе вот так соединить, смешать, и будет очень вкусно.
5: Думаешь?
7: А да, а что нет? Прикиньте, смотри, ты смешиваешь мармеладки, их можно мелко порубить, закинуть в мороженое, перемешать. Особенно если кисленькие такие мармеладки. Ты туда их закинул. Дальше смотри, значит, берешь кукурузную палочку, макаешь в это все мороженое и вот так раз хрустишь, заедаешь. Это
5: ну, надо попробовать.
7: Я
5: такое.
7: Вот мастер таких соединений, вы понимаете, нет вообще? И так далее. Вот, а нам Рустем пишет, уточнил по умную колонку, чтобы мы ему подарили.
5: А, чтобы мы ему?
7: Да, так что...
5: Это чтобы Ананас чему подарил.
7: Да, нет, чтобы мы подарили Ананас чему умную колонку. Потому что, Андрей, надо скидываться.
5: Придется, видимо.
7: Со всеми утроменами скинемся.
5: У меня дома в ящике лежит, на самом деле.
7: Серьезно?
5: Да.
7: Ну, подари ананас.
5: Чтобы у него в ящике лежал.
7: Теперь чтобы у него лежал. Ой, а вы знаете, что если с проспекта съезжать на Мамадышку в сторону ЖК «Весна», под мостом оставили только одну полосу для движения, крайне право. Остальное разрыли, пишет Евгений. Ничего себе.
5: Ну вот, видимо, из-за этого там тоже сложности.
7: Да, спасибо Евгению. Он, смотри, сколько полезной информации нам дал. Без шуток, кстати, спасибо. Мы что-то и не в курсе были, на самом деле. Так, я, тем не менее, тут, друзья мои, немножко собрал вам интересных сочетаний для сладкоежек. Так что, если вы сладкоежка, сейчас послушайте внимательно. Если вы голодные, то подходите поближе к приемникам, вот, чтобы вас потом с голодным обмороком не находили где-нибудь в кустах, как говорится.
5: Что там, вот. Что-то очень вкусное приготовил?
7: Ну, просто, ну, понимаешь, слушай, ну, вот это же все простые десерты, нам же не интересно, да, нас интересует, что такое мощное. Вот, например, вот мой самый любимый еще сочетание, берешь шоколадный горячий фондан, или вот, как это называется, вот это вот, брауни, и сверху шарик мороженого, чтобы был ванильный. Mm-hmm. Он тает, получается, и мороженое как бы теплее, на горло не бьет. И внизу охлаждается. И это сочетание такое молочное такое. Это вот, тянется, это такое невероятное внутри, такое шоколадное. У него такая начиночка такая горяченькая. Это все это ешь, чаечком запиваешь.
5: Там все в животе зашевелилось, заурчало. Там такое.
7: Это нормально, Андрей. Это даже хорошо. Или, ну, например, что еще? Ну, классное сочетание, мне нравится. Прям берем какое-нибудь безе нежное, как вот Анна Павлова, например. Угу. Сливочный крем и свежую малину маракуйю. Соединяем все сразу. Тю! Лед просто невероятный. Ну или просто берем, например, шоколадный мусс в один стакан. Туда крошим печенье, например, шоколадное. Кстати, вот не реклама, но вы пробовали кременкульские печенья? Реально не реклама, вам говорю, просто попробуйте как-нибудь. Я сошел с ума, если честно, особенно шоколадным которым. Так, что у нас еще есть интересное?
5: Ой, угощений много всяких, мне кажется. Даже вот что-то написали нам по этому поводу еще.
7: Память из детства. Мороженое в шариках, посыпанное шоколадной крошкой на металлической тарелочке с ложкой в парке Горького. Такие вещи вспоминали, конечно. Невероятно, да. И все правильно, да. У меня все заряжено, Андрей. Я уже вижу по твоему вопросительному взгляду, что пора задавать вопрос, чтобы люди ответили на 5. Саврора Канс, давайте этим займемся.
0: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» Саврора Канс.
7: Третий раунд игры. Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» Аврора Канс. О, Аврора Канс. Все, отстерки до альбома на Аврора Канс купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин Аврора Канс. Широкий ассортимент школьных принадлежностей. Брауберг. Выбираем, заказываем и учимся на 5. О, Аврора Канс. Играем на 11-21-69-00-27-250. Казань 1, Мурманская 117. Так, Андрей, у нас третий вопрос, финальный, поэтому предлагаю не тянуть сразу. Вы задаете. Наши слушатели пишут в Макс и побеждает номер.
5: Второй.
7: Второй, пожалуйста, Андрей, с вас вопрос срочно.
5: У простого карандаша есть маркировка. ТМ, там такая зачастую стоит маркировочка. Да. В европейской системе это HB. Что она означает?
7: Варианты.
5: Варианты ответов, конечно же. Первый твердо-мягкий. Второй тонкий-мягкий. И третий темный-мелкий. Вот такой вот.
7: Темный-мелкий?
5: Как будто про шоколад уже, да?
7: Ничего, да не про шоколад, Андрей.
5: Про карандаши мы, если что.
7: Про африканца с плохой генетикой, скорее. Я бы сказал. В общем, друзья мои, пишите ваши варианты в Макс. Мы ответим и сразу же там будем поздравлять с днем рождения и заодно расскажем, кто же из вас победил.
0: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с Аврора Канс. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили ввести единый стандарт программы «Активное долголетие». Он закрепит требования к услугам для пожилых. В программу хотят включить культуру и просвещение, в том числе университеты третьего возраста, физкультуру, туризм, обучение цифровой, финансовой и пенсионной грамотности, профилактику заболеваний, а также площадки для общения поколений. С начала 2026 года наибольший спрос среди россиян наблюдается на такие профессии, как менеджер по продажам, администратор, упаковщик и комплектовщик. При этом выбор специальности во многом зависит от возраста соискателя. Молодые люди до 30 лет чаще стремятся устроиться менеджерами по продажам, программистами, дизайнерами или маркетологами, а кандидаты старше 60 лет преимущественно ищут вакансии водителей. Татарстане зафиксировано снижение трафика в торговых центрах на 2% за полугодие. Потребительское поведение меняется, конкуренция между разными каналами продаж становится острее. При этом жизнеспособность торговых центров все сильнее определяется не просто их размером, а тем, насколько органично они встроены в привычные маршруты горожан. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
7: Ну что, дорогие мои, поговорим мы немножечко с вами о великом, о важном, о невероятном. Это, конечно же, о дне рождения раз в году. Мне в этом году, кстати, 35, представляете? 5 сентября.
5: Юбилейчик.
7: Да, юбилей у меня будет. Я, кстати, юбилей работаю, веду свадьбу, я в Альметьевске аж. Да, ну и, конечно же, возможно, буду ждать поздравления. Вот. Ну, конечно, многим не повезет, потому что я, скорее всего, буду работать и как-то это все дело отмечать, отвечать. В общем, дамы и господа, хочется, конечно, в этот день, вот я вам сам как именинник будущий расскажу, хочется, конечно, эмоций, хочется, чтобы звонили, что-то писали, поздравляли и так далее. Не хочется получать вот эти стандартные счастливые здоровья, хочется чего-нибудь классненького вообще. И если у вас с этим проблемы, если вы не думаете, как бы удивить именинника, как бы ему подарить кучу эмоций и при этом не переплатить, у нас есть платная услуга «Поздравления с днем рождения, первый тост». В прямом эфире поздравляем, либо в личные сообщения, в личку придет прямо имениннику, там придет ему аудио или видео, и там даже «Анас-Анас» честь, и любой ведущий любимой радиостанции, кто угодно вас поздравит из нас, вы это имеете в виду. Ну а еще у нас есть поздравления в прямом эфире, сами дозвонимся, в прямой эфир вызовем весь Татарстан, вся Россия, весь мир услышат, как мы поздравляем вашего дорогого любимого человечка, еще любимую песню его поставим и вообще. И можно сказать, будет ему счастье невероятное, вот что хочется сказать. Запомнит он это поздравление на всю жизнь, как и мы запоминаем слова, например, любимых песен, которые у нас в самом где-то уже в сердце просто написаны. Ну а я напоминаю о том, что вы можете всегда сказать поздравление на сайте BIM-Radio. .ру, а заказать поздравление, там огромная кнопочка оранжевого цвета, теперь наш новый фирменный стиль у нас добавляется к черно-белому оранжевый, так что пользуйтесь обязательно, либо дозванивайтесь до номера 2-930-800 по будням с 10 до 17.00. Напомню, что этот номер 2-930-800 работает и на поздравление, и на рекламу, и вдруг у вас песня есть, которую вы хотите, чтобы у нас на радио играла, все уточняйте, звоните обязательно, мы все сделаем в лучшем виде. Ну а сегодня мы с Андреем, как всегда, отправимся в группу в ВКонтакте. Вот Андрей уже довольно улыбается, потому что видит именинник сегодняшнего дня. Ну, Андрей, вам слово тогда, что ли?
5: Мне прям много слов надо, потому что именинников-то огромное количество. Ну, прям по списку. Самого лучшего желаем. Леве Пронину, Лилии Фоминой, Евгению Алексееву, Диане Олеськиной и Салахутдиновой. Через дефис пишется, да? Света Сабирова, Суфия Курмышова, Сергей Дорофеев, Роман Имамутдинов, Ирина Полубарьева, Мария Иванова, Анастасия Исхакова, Татьяна Валеева и Денис Парамонов. С днем рождения вас, дорогие наши именинники!
7: Поздравляем! Также хотим поздравить еще нашего победителя, который ответил, наверное, на 5. Расскажи правильный ответ и кто же там победил.
5: Конечно, конечно, рассказываем. Ну что, у простого карандаша есть такая маркировка TM или в европейской системе HB. Означает она, что это карандаш твердо-мягкий. Первый вариант ответа, соответственно, был верным. Ну и Анастасия была второй. А нам так и надо было. В общем, она побеждает.
7: Ах, поздравляем от всей души. Очередной пакет с канцтоварами уходит им. У нас же, друзья мои, впереди будет настоящий утро-оки. Что вам спеть, пишите обязательно. Плюс 792-724-2128. Телега, Макс, любые песни. Мы сейчас все будем рассматривать.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на БИМ-радио. Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
9: Сыр

0: драки, твое греческое настроение.
1: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН П325-169-300-021-657-0+.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Благодаря прецедентному праву в США существуют сотни странных и труднообъяснимых законов. Однако один, пожалуй, достоин особого внимания. В городе Чико в Калифорнии всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство, грозит штраф в $500.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте всем еще раз. Это «Утро-оке». Добро пожаловать в наш с вами, естественно, песнепевческий, ностальгический, иногда вспоминальческий. Сегодня он будет именно такой, дамы и господа. Поэтому всех поздравляю. Сейчас будем с вами петь.
6: Вы тоже с нами пойте, да.
5: Кто

0: вместе все.
1: Вы хотите сказать, что не поэт тот черт, я правильно понимаю?
0: Ну, да.
1: Все, я вас понял, конечно. Андрей, как вот с вами, конечно, интересно. Сегодня мы поняли, что хотим... Во-первых, мы с вами в августе существуем. Вообще, понимаете вы, нет? Что еще чуть-чуть, и получается осень какая-то.
0: Ну,
1: какая-никакая, как говорится. Да.
0: Ну, лучше уж какая-нибудь, чем не какая-то.
1: Согласен, конечно. Ну, а куда деться? По-любому у нас будет эта самая осень. Потом будет зима, потом будет весна, а потом будет...
0: После весны, что ли?
1: Да.
0: Лето опять.
1: Видал, что?
0: Ну, тут перед зимой сначала должны... отшуметь всякие дожди.
1: Вот. Именно об этом мы сейчас вам и споем. Господин Шура, его легендарчик подъехал прямо к нам в утроочь.
0: Все, вставной достаю.
1: Все, Андрей, поем! Поем! Надеюсь, сейчас все будет. И...

0: И все, можно чилить, отдыхать. Там
1: долгий проигрыш, что ли?
0: Там выигрыш, я бы сказал. Абсолютный причем. Да. У него есть интересная история у Шуры. Как он после концертов $400 000 увозил.
2: Ого. Да.
0: Скажи мне, да. Дай мой ответ. Слишком рано, да, я наверх ушел? Скажи мне, да.

0: приглашает мужчин на медленный танец. Видимо, это очень похоже на медленный танец.
1: Ну, такой неторопливый, как минимум, танец.
0: Да. Ну, я вообще всех приглашаю на белый танец. Там белые приглашают белых, получается.
1: А, да?
0: Да, это такая еще. Времен гражданской войны шутка.

0: случай.
1: Там припевчик-то будет еще?
0: Надеемся. Пока. А, нет, наверное, уже.
1: Отшумели летние дожди, получается.
0: Да, нам пишут, это гимн беззубых мальчуганов. Вполне возможно.
1: Спасибо.
0: Но именно гимном и завершается лучшее сегодня утреннее шоу на планете Земля под названием
2: «Утромэн».
0: Естественно, ребята, спасибо большое за это утро. Ну что, было приятно, на самом деле, вспомнить Шуру. Нам еще сегодня предлагали Скэтмана спеть. Но мы Скэтмана пели относительно недавно. Вот.
1: Скэтмана же нельзя слишком часто петь.
0: Да, вы что?
1: Не злоупотребляйте Скэтманом.
0: Вы знаете, сколько вылетело зубов, когда все пытались посмотреть? Эх, черт, опять вот пломба вылетела. Елки-палки.
1: Ну, у тебя неплохо получилось так-то.
0: Ну, так никто не жаловался пока. Ой, спасибо большое всем. Сообщений-то написали миллиард. За что каждое сообщение удостаивается огонечка. И где-то примерно 1.5 миллиона сообщений. Боже мой. Вот. На 30 августа нам говорят, Софию Ротар надо, вот и лето прошло.
1: Ого.
0: Словно и не бывало, вот и лето прошло. Только этого мало. Все, заявка исполнена.
1: Заранее на 30 августа вам, да.
0: Да. Пишут, у Альберта кокошки зажали. Откуда инфа? Что происходит, конечно. Так, впереди вас ожидает, естественно, друзья мои, впереди вас ожидает Сергей Белов. Он заходил, танцевал, тусил, потому что 90-е абсолютно его тема, расколбасы из 90-х он и ведет. Поэтому, дамы и господа, обязательно тусить, обязательно идти, обязательно кайфовать. Ну, а мы, а что мы? Мы вас оставим ему в надежные руки. У нас впереди рабочий полдень с 12 до 3. Сергей Белов здесь уже. Вечернее шоу «Вечерний трубим» с 17 до 20.00.
1: Все верно.
0: Тортодарительное, букет получательное. Потом букет незабирательное, букет в студии оставательное, букет выносительное, потому что лилии очень сильно пахнут. Вот. Вечернее шоу, оно такое, конечно. Передаем ребятам большой привет. А привет-привет не будем, наверное, забывать?
1: Не будем забывать.
0: Тогда не забывайте с 9 до 10 вечера.
1: Помните привет.
0: Обязательно. Мы же с вами находимся сегодня на экваторе рабочей недели, с чем я каждого из вас поздравляю. Завтра уже четверг, мы на денечек ближе к выходным. И завтра в 7 часов утра мы, как утромены, вернемся. Но я так понимаю, Андрей, завтра вы отдыхаете.
1: Нет, завтра без меня.
0: Завтра Фарид Галимов, получается.
1: Должен быть.
0: Ну, а я, ваш покорный слуга, тоже обязательно буду. Мы напомним еще раз, слушайте, Бимрадио очень удобно. У нас есть сайт bimradio.ru, у нас есть приложение на Android, на iOS. Скачайте обязательно. У нас есть, естественно, умные колонки каждого дома. Скажите, эй, умная колонка, включи Бимрадио и наслаждайтесь в любом месте, где бы не отдыхали.
1: Очень удобно.
0: Естественно. Ну и 102.8, естественно, приемнички настраиваем, потому что первая в Казани, лучшая волна во Вселенной, потому что у нас работает голос Вселенной.
1: Ну,
0: получается, лучшая волна во Вселенной, получается.
1: Получается, да.
0: Вот такая вот история, абсолютно. Ну и на соцсети обязательно подписывайтесь. На телегу нашу подписывайтесь. На канал в Максе подписывайтесь. Там же бим-болталка.
1: Обязательно, конечно.
0: Постоянно бимчане там болтают очень сильно и мощно. Мы их любим за это. Ну и на нашу соцсети тоже не забывайте подписаться. Напротив меня Андрей Дмитриев.
1: А напротив меня Альберт Хузиахметов.
0: На этом, дамы и господа, все. Счастья, любви, здоровья, хорошего денечка. Завтра до 7 часов утра. Всем пока, друзья.
2: Ку-ку!
0: Шуру послушаем.
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Это беззубое послевкусие после утроменов. Шаурат и не верь слезам. Всем доброе утро. По-прежнему 10 часов 25 минут на студийных. Всем здравствуйте, друзья мои. У микрофона Сергей Белов. Это Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
3: Яркие летние хиты на БИМ-радио.
4: Все, сейчас будет на календаре 12 августа, плюс 23, к вечеру плюс 25 и дождь. Покрытие большое, 90% занимаемой территории. Казань будет захвачена дождями. Надеюсь, пронесет как-то так мимо. Давление в норме, магнитное поле спокойное. Все отлично, все хорошо. План на вечер такой. Помыть обязательно машину, конечно же, перед дождем. Ну и пробежка на набережной Кабан. А я побежали, друзья мои. Всем хорошего настроения и отличного дня.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «SMR Engineering».
2: Бим-новости.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Beam Radio. В Госдуме предложили ввести единый стандарт программы «Активное долголетие». Он закрепит требования к услугам для пожилых. В программу хотят включить культуру и просвещение, в том числе университеты третьего возраста, физкультуру, туризм, обучение цифровой, финансовой и пенсионной грамотности, профилактику заболеваний, а также площадки для общения поколений. С начала 2026 года наибольший спрос среди россиян наблюдается на такие профессии, как менеджер по продажам, администратор, упаковщик и комплектовщик. При этом выбор специальности во многом зависит от возраста соискателя. Молодые люди до 30 лет чаще стремятся устроиться менеджерами по продажам, программистами, дизайнерами или маркетологами, а кандидаты старше 60 лет преимущественно ищут вакансии водителей. В Татарстане зафиксировано снижение трафика в торговых центрах на 2% за полугодие. Потребительское поведение меняется, конкуренция между разными каналами продаж становится острее. При этом жизнеспособность торговых центров все сильнее определяется не просто их размером, а тем, насколько органично они встроены в привычные маршруты горожан. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
5: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Мишель, к такому жесткому басте, столь миловидная моя Мишель, получился замечательный тандем с новой песней «Если я буду танцевать». А если я буду, например, это за ЗОЖ топить, насколько вы поддержите меня. Тем более есть новость соответствующая. Жители России увеличивают расходы на спорт и здоровый образ жизни. Смотрите как. По данным опроса, с января по июль россияне потратили 52 миллиарда рублей. 52 на спортивное питание, одежду и походы в спортивные клубы, при этом совершив 15 миллионов платежей на 18% больше, чем годом ранее. Ну что, как никогда актуально... Что там у нас? Лучше, выше, быстрее. Ха! Это про нас, друзья мои. Каким спортом увлекаетесь вы? Что вы любите? Что кушаете?

0: лосинах, мужчина.
1: Приготовьтесь, встаньте прямо.
0: Сейчас у вас либо эта реакция, как у меня, либо другая. Либо просто пофиг, потому что у вас свои дела, друзья мои. Пусть все получится. Это Бим Радио, Сергей Белов у микрофона. Всем здравствуйте.

0: сегодня про Джеки Чана. Недавно узнал, что он снялся в 15 тысяч фильмах. Всякого рода киноработа. 15 тысяч. Невероятно. КПД настолько, что даже уже песни о нем слагают. Причем одни из лучших. Тиесто в топ-10 лучших диджеев мира. Пост Малон. Все они здесь. Все эти сотоварищи в совместной работе на Beam Radio. Тем временем, друзья мои, уже скоро, послезавтра, у нас состоится классная вечеринка. Информация на правах рекламы. Beam Radio представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Вообще, словами не передать, будет круто. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно: участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки — харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас 14 августа в пятницу. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилинс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
5: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Beam Radio. 2-930-800.

0: Через несколько минут разыграю пригласительные билеты на предстоящую вечеринку «Расколбас» из 90-х. Это будет круто, друзья мои. Три победителя аж сразу.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.
0: Так, ну а сейчас о дорожной информации. 10.50, самое время рассказать о том, что происходит на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, в данный момент 3 балла. Местами затруднения. У меня по-другому не бывает. 3 балла. Так, хотелось бы какой-то ажиотаж, вот это вот. Но пока все спокойно. Ситуация на мостах по нулям в обе стороны. Из затруднений прям, что прям, ну вот, вспотеть, не вижу ничего такого. ДТП. Тоже, смотрите, какие вы молодцы вообще. Даже в советском даже вы все. А нет, все же, сглазил я вас в советском. Вот как раз в районе развязки Акчарлак, если двигаться по направлению к Сибирскому тракту, по Николаю Ершову, подъезжая к Акчарлаку и поворачивая налево, здесь произошло ДТП. Ну, советский, а как всегда. Не-не-не, молодцы, молодцы, держитесь там, держитесь, пожалуйста. До завтрашнего утра, до 4 хотя бы. Ничего, никто, ни в кого не брякается. Соблюдаем правила дорожного движения.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио. Полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
0: Рад всех приветствовать. Три пригласительных. По одному в руки победителей отдам с большим удовольствием в рамках игры «Расколбас из 90-х». Информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». Я только что заходил на сайт Максимилинса. Ребята, там что-то столов вообще по пальцам пересчитать. Торопитесь, пожалуйста. Я так думаю, что к завтрашнему дню вообще уже ничего не останется. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы, полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилинс». Ведущий вечера харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilins.ru для лиц старше 18 лет. Ну а задание сегодня будет следующим. Прежде назначу, кто какое сообщение под нумерацией, под какой нумерацией станет победным. Так, ну пусть будет 6, 9, далеко ходить не будем, 15. 6, 9, 15 сообщение с правильным ответом, а их авторы получат по одному пригласительному на эту крутую вечеринку. Вопрос сегодня звучит следующим образом. В эту командную игру с мячом играли на уроках физкультуры в школе. Две команды перебрасывали мяч через сетку или веревку, стараясь, чтобы он коснулся земли на половине противника. А мяч можно было ловить и делать не более 3 шагов с ним. Как называлась эта игра? Скажите мне, пожалуйста, вспоминайте. Ваше сообщение уже вижу в большом количестве. Присылать, если не помните, то я напомню вам номер. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Максе. В телеге там что-то какие-то ростки пробиваются. Ну, качните уже себе в Максе. Чего вы там? На старых дрожжах сомнения. Давайте все отбросим. У нас 1 сентября новый год начинается учебный. Готовим детей.

0: давайте подводить итоги.
1: Какого-то жука принес я с улицы, пытаюсь поймать с блокнота. Вернее, спасти его от электричества.
0: Так, сообщение под номером 6915. Победное я уже увидел. Причем, я понял только сейчас, что я вам не дал трех вариантов. Они были: колхозный баскетбол, пионербол и лапта. Но вы без этого прекрасно все справились. Вообще, молодцы, вы умнички, я вами всеми горжусь. Особенно Александр Чернов, сообщение под номером 6. Девятое сообщение, победа. Юрий Диулин, Наташа, 15-е сообщение за тобой. И по одному пригласительному билету от меня, от Сергея Белова и от Бим Радио вам полагается. Ну что, так что встретимся послезавтра. Всем хорошего дня.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане могут запустить тестирование беспилотных автобусов. Республику предлагают использовать в качестве испытательного полигона. В правительстве отметили, что в сфере общественного транспорта еще есть над чем работать, а из-за значительной нагрузки на региональные и местные бюджеты развитие пассажирских перевозок требует особого внимания. В школах могут появиться уроки вождения. Предлагается запустить двухгодичный курс автодела, начиная с 9 класса. В случае реализации инициативы выпускники смогут получать водительские права одновременно с аттестатом. В Совете Федерации идею поддержали, отметив, что такое обучение способно укрепить дисциплину на дорогах. Одна новость про дисциплину и руль, другая про драйв и ностальгию. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бимрадио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда.

0: Если гореть, то ярко сиять. Если жечь, то сжечь дотла.
1: Самый яркий звездопад.
2: Баста Полины Гагарина. Последнее время фениксы популярны. Птица в названиях некоторых исполнителей. А мне вот приглянулось значение в китайской культуре этой птицы. Она там называется Фэн Хуан. Точно не Мексика. Хуан, Фэн Хуан. А там у них это мифическое существо, объединяющее мужское и женское начало. Вот как у нас здесь в самом на старте этого музыкального часа объединило мужское начало. Опять Баста. Наш Баста и Полина Гагарина, песня «Феникс». Друзья мои, всем мое здравствуйте, всем мое хорошее настроение, всем мое приятное почтение. Скоро будем играть в игру под названием «Смотри на мир ярче».
3: Реклама на Бим-радио.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Любимое радио. Первое в Казани.
1: Вообще так получается, что в пятницу два мероприятия, и молодожены, зная меня и зная, ну, насколько они хорошо относятся к БИМ-радио, вообще даже усекли часть программы, чтобы вместе со мной успеть на расколбасы из 90-х. Прям с корабля мы на бал. Так и получится, кстати. Будем праздновать на яхте, а потом окажемся вместе с вами в Максимилианс. Команда Roxette у нас Look. Это та песня, с которой они вообще завоевали весь мир. Это прям шествие было. Все чарты. Медальки, награды, интервью. Шведы снова завоевали.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Полное имя великого Пикассо —

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Полное имя великого Пикассо состоит из

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Полное имя великого Пикассо состоит из 22 слов. Пабло, Диего, Хосе, Франциско, де ла Паула, Хуан, Непомусена, Мария, де лос Ремедиос, Киприано, де ла Сантисимо, Тринидад, Мартир, Патрисио, Руис и Пикассо.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

и считайте. До 150 падающих звезд в час на какой-то квадратный километр, метр, сантиметр вы можете насчитать. Ну а завтра у нас похолодание. С завтрашнего дня в Казани начнется резкое похолодание. Очень плохо, затяжными дождями. Но мы готовимся к тому, что скоро уже сентябрь. Самым холодным днем станет пятница. Днем температура поднимется до плюс 13, а ночью опустится до плюс 9. Это прохладненько, очень даже. Но говорят, что уже на следующей неделе какой-то пик тепла вернется в город. Плюс ко всему еще бабье лето. Надеюсь, девчата нас в этом году не подведут. В общем-то, старайтесь, пожалуйста, дорогие наши девушки, сохранять как можно дольше вот эти прекрасные летние платьица, мини-юбки на ваших летних разгоряченных телах.

Только что Гаязов Sims Babies Family, как у них там, Brothers Sweat, с ними что мне делать сегодня. И прямо сейчас пробежимся по новостным пабликам казанским, посмотрим, о чем сейчас говорят вообще в народе. Но начнем с того, что все жалуются на перебой с интернетом, как уже час, да, без объяснения причины. Испытывают люди проблемы с мобильным интернетом. Если у вас таково, то на каком сотовом операторе? Дайте, пожалуйста, знать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как хорошо, что в телефоне есть возможность переключиться с одного сотового оператора на другой. Опять-таки, при возможности оплачивать и того, и другого. Плюс ко всему, друзья мои, этой ночью над Казанью заметили первые метеоры, но пик звездопад называется Персеид, будет сегодня. Ожидается до 150 падающих звезд в час. Наблюдать можно невооруженным ничем глазом. Просто глаз вот так. Внимательно.

исполняют эту песню, он всегда встает из-за барабанной установки, кто-то там что-то где-то какой-то садится и на первых рядах исполняет эту песню. У нас же это в кавере, отлично здесь на Бим Радио, всем доброго дня. Так, что касается ваших сообщений. Да, были в спортзале в поселке Левченко, красное яйцо не ловит вообще. Что касается Йоты, Макси, тот лагает, да и без предупреждений плату задрали. Надеюсь, все это не в один день. Друзья, у нас игра «Смотри на мир ярче», мне нужен один участник. Звоните прямо сейчас, 292-102-8. Женя, давай!

0: Сбим Радио.
1: Мы будем играть в игру под названием «Смотри на мир ярче» вместе с Русланом. Он дозвонился к нам. Сюда. Добрый день, Руслан. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Да. Как дела у вас? Расскажите немного о себе.
2: Хорошо, нормально все.
1: Все, вот, все отлично, Руслан, у меня все хорошо, все отлично. Так, что на выходные будем делать?
2: Работаем.
1: Тоже?
2: Да.
1: Ну, нормально.
2: Ну, да.
1: А куда денег будем тратить?
2: Пока не знаю, посмотрим.
1: Нет плана у вас ближайшего финансового? Купить себе рубашку, ботинки там? Автомобиль новый, костюм с отливом и в Ялту, все по классике. Так, сейчас, Руслан, буду задавать вопросы, но прежде информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровью. Зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня на кону подарочный сертификат в развлекательный центр. Руслан, у вас все шансы его заполучить, цап-царап, но прежде на вопрос нужно ответить. Готовы ответить на вопрос? Все.
0: Смотри.
1: Когда вы смотрите кино или играете видеоигру, вам кажется, что картинка движется непрерывно. На самом деле, это просто быстро сменяющиеся кадры. Так вот, почему так происходит? Три варианта. Потому что экран мерцает. Это первый вариант. Второй вариант, потому что глаз сохраняет изображение около одной, там, десятой секунды. И третий вариант, потому что проектор показывает каждый кадр дважды. Потому что экран мерцает, потому что глаз сохраняет изображение около 0,1 секунды, потому что проектор показывает каждый кадр дважды.
2: Вариант номер два.
1: Вариант номер два – это то, что
2: глаз сохраняет там чего-то.
1: Да, изображение около 0,1 секунды. Ну, я могу вам сказать, что вы сегодня, да... Вы сегодня молодец. Вы сегодня с подарочным
0: смотри
1: сертификатом.
0: Смотри на мир ярче. Сбим Радио.
1: Да, потому что ощущение плавного движения в кино – это оптическая иллюзия, которая возникает благодаря особенностям работы нашего зрения и мозга. Наш глаз удерживает изображение примерно десятую долю секунды после того, как оно исчезло, поэтому сменяющиеся кадры сливаются в плавное движение. Это свойство называется инерцией зрения. Запомните, пожалуйста, где-нибудь можно будет, собственно, блеснуть. Так, Руслан. Мои поздравления, да. Все нормально, день спасибо. Хороший, все, мы движемся к полудню, можно нормально сейчас так погулять, заказать себе первое, второе компо. Да, уже чувствуете, как в кармане у вас этот потирает левый, ну вот этот мужской, вторичный половой признак, подарочный сертификат в развлекательный центр. Куда и как это мы с вами решим. Прежде не кладите трубочку, но давайте еще и приветы ваши послушаем, может кому-то привет передадим.
2: Ну, привет, во-первых, вам, Тимобим Радио.
1: Спасибо, спасибо.
2: Всей Казани.
1: Отлично.
2: Всем работникам Почты России, где работают.
1: Серьезно? Вы в Почте,
2: да,
1: России?
2: Да,
1: да, я вас поздравляю, вы в Почте России.
2: Да?
1: Да. Точно. Спасибо большое. Ну, вы же там стараетесь, я же правильно понимаю?
2: Ой, очень стараюсь.
1: Судя по вашему медленному голосу, что-то... Ну, ладно, дальше продолжайте. Не будет больше эпитетов никаких. Все? Всем добра, счастья, бобра, хорошего настроения и кучи мороженого, правильно же понимаю? Тогда трубочку, Руслан, не кладите, я объясню, как вы получите свой презент. Всем остальным еще раз пожелаю замечательного. Замечательной среды.
0: Смотри на мир ярче. Сбим Радио.
3: Реклама на Бим Радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45. Крутовская 20.
4: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года. Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
4: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
3: Один день, один визит, один белджип в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при Белджи С50 комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
7: Белджи. Надежность в движении.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
2: Наслаждайся летом с БИМ радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В Татарстане могут запустить тестирование беспилотных автобусов. Республику предлагают использовать в качестве испытательного полигона. В правительстве отметили, что в сфере общественного транспорта еще есть над чем работать, а из-за значительной нагрузки на региональные и местные бюджеты развитие пассажирских перевозок требует особого внимания. В школах могут появиться уроки вождения. Предлагается запустить двухгодичный курс автодела, начиная с 9 класса. В случае реализации инициативы выпускники смогут получать водительские права одновременно с аттестатом. В Совете Федерации идею поддержали, отметив, что такое обучение способно укрепить дисциплину на дорогах. Одна новость про дисциплину и руль, другая про драйв и ностальгию. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бимрадио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

пока у вас перебои с мобильным интернетом, я так понимаю, они продолжаются. Если продолжаются, то... Ну, что мы в этот момент делаем? Пишем, читаем, смотрим, общаемся. В общем, отвлекаемся от мобильных средств массовой информации. Хочу вспомнить, что вообще на самых первых мобильных телефонах зарядки хватало примерно на 20 минут. 20 минут, все, сразу в 220 снова эта зарядка. Вспоминаем сегодня ваш первый мобильный телефончик. Каким он был, а если фотография сохранилась, то это вообще отлично. Давайте вспомним, какой был ваш первый мобильный телефон. +7 9 2 7 2 42 102 8.

длительное время пытался найти модель своего первого мобильного сотового телефона, но что-то там ДТ, короче, 300 и дальше. Я точно помню, что он был бессимочный, это была татенкомовская мобилка, то есть со стандартом DAMS, его нужно было прошивать под номер и потом смело пользоваться. Но такая увесистая Sony Ericsson. Можно было сразу влетать в драку и потом звонить, ну и отбиваться им, а потом звонить 02. Так, вы пишите о ваших первых сотовых мобильных телефонах, какими они были. Вот Siemens A35 в армии, пишет Иван. Тот же самый у Ильи Сергеевича был первый телефон Siemens, пожалуйста. У Марселя Siemens A51 без функции вибрации, желто-черный экран, там игра еще была, говорит, типа Марио, только двигал ящики, как в Тетрисе, при заполнении целого ряда коробок линия пропадала. А музыка какая там была? Вроде бы 16-битная. Эх, были времена. Первый телефон появился у меня в 5 классе в 2004 году. А помните, мы еще полифонию эту в специальных магазинах покупали, звонки, да. Альбина пишет, первым телефоном был Sony Ericsson, тоже T68i. Это один из первых телефонов, который был с джойстиком. Помните такой? Приятный серебристый. Вот появилась Моторола. Давайте посмотрим на Помните Моторола Резер, а? Бритва вот эта раскладушка. Классика. Обожал ее. Ваш первый сотовый телефон. Плюс 792-72-102-8. Пока. Вспомним отличный командный хит от Deepest Blue. От этого проекта Give It Away называется.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
3: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
5: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: елочек, нарисуй мне небо, нарисуй мне дождь. Сделай уже что-нибудь, чтобы всем было нам хорошо. 11:50. Всем доброго дня, друзья мои. У микрофона Сергей Белов, вы слушаете Бим-радио. Сегодня в отсутствии у некоторых мобильной связи вспоминаем про наши первые мобилы, телефоны. Руслан пишет, это был Эриксон. Модель сейчас уже не вспомню, его называли кирпич. Но что-то подобное было у меня с антенкой такой, сантиметра, может быть, 2-3. Потому что весил прилично и был из металла. Из металла был, а не как сейчас многие из этого, из пластика. Так, супертелефон был у Линара, Motorola Razr B3. Но это как раз вот про раскладушку, которую я вспоминал. Единственный минус у нее был, память там вообще была, ну, чуть-чуть домоненько не хватало. Так, Artamonster. Мой первый телефон был LG. Это вот так, самый дешевый сегмент. Помните, еще Fly были, вот первые китайские пошли, Fly. Кнопочный, модель не вспомню. Первые полифонии появлялись только восьмиголосы. Была связь с Татинком, с безлимитным СМС. Вот я тогда их строчил девчонкам. Ну, понятно. До того дошло, что кнопки все стерлись. И, видимо, не только кнопки. Artamonster печатал СМС так быстро, что после нажатия «Отправить текст» на экране еще допечатывался. А потом только отправка начиналась. Блестящий СМС, блестящее сообщение. Так, Nokia 1100 со сменными чехлами, помню, и с фонариком. Это у Максима Тимофеева. Андрей вспомнил всю свою серию. Началась с Motorola T180. Помню, такая аккуратненькая, я еще своей девчонке тогда ее подарил, аккуратненькая такая серебристая трубочка с небольшой антенкой. Потом Razr B3 появился намного позже. А вообще было очень много сотовых Motorola, Siemens, Sony. Nokia 3310, ребята, она была у всех. Она была у всех. Поднимите руку, у кого не было Nokia 3310. Можно нагнать этот момент. Они сейчас где-то какие-то появляются периодически. Первый телефон с камерой была Nokia 6230. Да, потом была Nokia 6710. На Symbian уже появились операционные системы. Потом уже коммуникатор Qtech S110 на Windows. После него iPhone 4. И пошло-поехало. Так, Екатерина пишет. Мой первый сотовый телефон Nokia 1520 от Tatencom. До сих пор еще помню свой номер телефона. Такая аккуратненькая, приятная Nokia. Недорогая, но выглядела очень стильно. Nokia вообще очень классно выглядели. Да, вот мой первый телефон. Да, вот у меня такой же был. Вот у меня был такой же. Вот Рузалия сейчас прислала. У меня был абсолютно такой же. Я его искал, не мог найти. Вот абсолютно такая же цветовая гамма. Мой первый телефон Ericsson. Антенна откручивалась. Я вижу, что это модель A1018S. В классе был у меня один из самых первых. Тогда еще покупали карточки для минут. Да. Потому что стандарт DAMS был. Это был бессимочный телефон. Не было симок. Мы покупали тогда вот эти карточки для минут. Активировали их, да. A1018S, у меня такой был. Был, да. Я его купил, помню, за 600 рублей по тем временам. Рустам Мифтахов пишет. Привет, Бимка, мой первый телефон до сих пор сохранился. Сохранилась фотография, был Philips Savvy. Да, в 2001-2002 году. И связь с Antel Kite, потом МТС стал. Да, я помню, эти телефончики тоже прикольные были. Ну, они нескольких цветов были, Philips Savvy. Разноцветная линейка, и очень нравилось всем. Они, кстати, еще продавались, знаете, как продавались, помните телефоны, как сразу берешь телефон, а там уже чуть ли не 1500 минут тебе в довесок к этому телефону бросили. Какой у вас был первый мобильный телефон? Плюс 792-72-102-8. Пишите в Макс, пишите Бим Радио, а я пока расскажу о том, что происходит на казанских дорогах. Гороскоп
1: на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что думают звезды о сегодняшнем дне. Овны, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день будет под вопросом. Тельцы, ищите встреч, любые знакомства наверняка окажутся перспективными. Близнецы, похоже, что вас кто-то захочет использовать в своих целях, будьте начеку. Раки, проявите смекалку, немного экономии и чувство юмора. Львы, вам захочется чем-то себя порадовать. Вариантов будет несколько. Девы. Все техническое и электронное будет максимально дружелюбным. Пользуйтесь моментом. Весы. Вы будете настроены по-зимнему и можете переусердствовать с количеством теплых вещей. Скорпионы, у вас появятся совершенно новые, почти авантюрные желания. Стрельцы, что бы вы ни делали, все будет получаться с первого раза. Козероги, медленно, но верно, вы движетесь вперед, звезды окажут дополнительную поддержку. Водолеи, не торопитесь просить что-либо у друзей или богатых родственников, они сами предложат вам помощь. Рыбы, неплохо было бы повысить свой культурный уровень, театр, музей, выставки, концерты. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам всего самого светлого!

0: Бим Радио.
1: Друзья мои, всем доброго дня. У нас дорожная информация прямо сейчас здесь на Бим-радио. Давайте посмотрим. Обновим прежде наш портал Яндекс.Карты. 3 балла местами затруднения. Имеются где? Ну, они такие, знаете. Вообще, даже...
2: Не, 8 минут, конечно, на улице Чернышевского от улицы Нариманова до Профсоюзной улицы. Как об этом не сказать?
1: Да вообще, прекрасно, что вы в августе все в большинстве своем свалили в отпуска и за город. Так, ситуация на мостах. Ленинская дамба, мост Миллениума, Кировская дамба, третья транспортная дамба в обе стороны по нулям. А я, знаете, а я на свой день рождения поеду отдыхать в теплые края. 14 октября у меня, кстати... Ловите меня там. Пока что касается ДТП. Сегодня 12 августа. Вот я помню, в Советском районе там кто-то себя не очень хорошо вел. Столкнулся с другим автомобилем. А так, здесь новый авиастроительный район. Ай-яй-яй, я от вас вообще не ожидал. Ну, чё, ребятки, ну как так? На Копылова-то вы. Ну, это вообще даже... Ну, тут даже вообще непонятно, как вы столкнулись. Перед базой, перед въездом на базу Рубин ДТП произошло по Копылова. Сразу после вот этой развязки с Дементьева. Так, Кировский хвалю. У вас все хорошо. Прям до Зеленодольска держитесь. Вахитовский. Блестящий, ребят, Приволжский, как всегда. Ну, в Приволжском вообще никого нет. Все же свалили в Вахитовский. Если что-то я не рассказал, то дополняйте. +7 972 72 102 8.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Так, несколько ваших сообщений еще раз зачитаю. Сегодня вспоминаем ваши первые мобильные телефоны. Так, первый телефон у меня был Алинка. Да, Евгений написал. Андрей жмет мне руку, я тоже. Айрат, Nokia N95. Да, N95 Nokia. Помните, Николай, но это классика 3310. Да, у многих остался. Мой первый сотовый телефон это Motorola E398. На тот момент это была как переносная колонка. Очень теплые воспоминания у нас сегодня с первыми мобильными телефонами. Пишите, друзья. Пока для всех погромче. Команда Def Leppard, Arizona Roads.

0: доброго дня. В Казани тем временем 12:00. У нас сейчас новости, а потом традиционный гимн Бим-радио. Ну, если есть возможность, можно даже встать. Для того, чтобы хотя бы размять ножки или пойти на законный обед.
1: Бим-новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. Госдума напомнила о праве родителей отказаться от электронного дневника для ребенка. Процедура проста. Необходимо подать заявление на имя директора, где обозначить отказ от обработки персональных данных и от регистрации на цифровых платформах. Если ребенок уже числится в системе, родители вправе отозвать согласие и запросить удаление аккаунта. В первом полугодии 2026 года Россия заняла третью строчку в рейтинге востребованных направлений для пакетных туров. Рост внутреннего туризма составил 56% к аналогичному периоду прошлого года, а доля бронирований по отечественным маршрутам выросла с 9 до 10%. Исследование показало, что йога – один из лучших способов победить бессонницу. Достаточно заниматься по 30 минут дважды в неделю в течение 2 месяцев, чтобы заметить эффект. По эффективности с ней соперничают ходьба и силовые нагрузки. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
1: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года. С 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получаете скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
9: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
10: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
11: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
12: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
13: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
16: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики.
17: Тики-вики.
16: Родители и дети, приходите.
17: Тики-вики.
18: 19 августа, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба.
19: Приходи на футбол.
18: Поддержи команду.
20: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Каталова 2-0+.
21: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники. В Crazy Drift, ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
22: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-00-21-657-0+.
23: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
24: Процветай с БИМ-радио.
25: Ну, после такого массивного блока информации, честно вам скажу, я там даже вздохнуть не могу между всем этим. Дальше больше. Друзья мои, всем доброго дня. У нас рабочий полдник начался здесь на БИМ-радио. Давайте вспоминать такого замечательного диджея Спиллера. Была у него песенка такая, Groove Jet. Вот сейчас как раз и напомним здесь на частоте 102.8 прибавили.

0: закрутила, завертелась. Пошло такое дело. Ребята, ну вы как по расписанию, да. Даже напоминать не надо, но на всякий случай скажу, у нас программа «Музыкальный пересказ». Вижу уже первый телефонный звонок, а вообще нужно два участника, какие молодцы. Студийный номер, номер телефона прямого эфира 292-102-8.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: До недавнего времени считалось, что самое старое дерево на Земле – это гигантская сосна, растущая на западе Калифорнии, возраст которой превышает 4900 лет. Однако в 2008 году на западе Швеции ученые обнаружили канадскую ель, которая является новым побегом из ствола рухнувшей древней ели, которой уже больше 9500 лет. Таким образом, это сейчас самое старое дерево на нашей планете. Эта ель проросла из семечка еще во времена ледникового периода, однако до сих пор дает новые побеги.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: А нам не помешает еще один участник. Да, прямо сейчас можно набирать номер 292-102-8. Свободный. 1000 звонков принял, 1000 звонков пытался все технически устаканить, но что-то как-то, может быть, дело не только в мобильной связи. Ну вот телефонный звоночек, смотрите, вот так вот. Не беру трубку. Алло, не буду говорить, но послушать могу. Добрый. О, сбрасывает. Еще раз попробуем. 292-102-8. Но у нас есть Наталья, участник под номером 1. Она успела дозвониться. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Расскажите пока о себе немножко.
2: Так, ну что, коренная жительница Казани.
1: Прекрасно.
2: Постоянный слушатель всяких радио.
1: Не надо
2: Бим,
1: всяких,
2: радио в том
1: не
2: числе.
1: Надо всяких, да.
2: Бим-бим-радио в том числе.
1: Лишнее слово.
2: Как-то один раз участвовала у вас в каком-то конкурсе, выиграла 2 билета в кино.
1: Угу.
2: Ну, работаю.
1: Работаешь, молодец, можешь себе позволить.
2: Причем рядышком с вами, по соседству.
1: Это где это?
2: Это Казанский медико-инструментальный завод.
1: Ну вот здесь вот.
2: Через дорогу.
1: На Фаткулина, ага. Рядышком.
2: Угу. На Алексея Айдаша. Угу.
1: Вообще об этом месте лучше не говорить, да? Где вы там?
2: Ну,
1: оно же у вас какой-то там секретный.
2: Да нет.
1: Нет?
2: Это радиоприбор. Мы нет.
1: Не надо называть
2: такие. Мы медицинские инструменты.
1: Да.
2: Мы медики.
1: Медицинские инструменты делаете. Вы лично делаете? Вы лично делаете?
2: Я руковожу участком, который делает хирургические иглы.
1: Отлично. На ком испытываете? На этих...
2: Злощ... Да на самой себе.
1: На себе испытываете? Да. А что испытываете? Какие-то у вас маникюрные ножницы?
2: Нет, мы делаем хирургические иглы, которые используются, после операции.
1: Отлично, отлично. Все, я понял вас. Все, вот вы молодец. Вот все бы так представлялись и рассказывали о себе. По-прежнему жду второго участника. Представляете, 292-102-8 по-прежнему у нас с аналоговой связью какая-то беда. 292-102-8, я говорю, 1000 звонков я принял, и вот 1000 звонков они срываются. Наталья, я даже не знаю механику. Я еще не придумал, что с вами делать, потому что у меня... По, значит, тактике должно быть 2 участника. Я вам рассказываю, пересказываю песню, а вы должны по моему витиеватому рассказу догадаться, о каком произведении идет речь музыкальном. Группа наша, кстати, российская, очень известная группа. Вы, возможно, даже были однажды... Дозвониться до нас невозможно. Ребят, разберитесь, пожалуйста. Так, 292-102-8. Попробуйте. Так вот, однажды, возможно, вы даже влюблялись. Вам точно нравится исполнитель, главный вокал, голос, фронтмен этого коллектива. Вот. Да, он исполнял песенки такие забавные, разбитные композиции. И эта песня, она, в принципе, является одной из таких визитных карточек этого коллектива. Вот. Это веселый, нарочито простая песня этой группы с ироничным взглядом, внимание, на мужскую натуру. В ней с юмором обыгрывается тема увлечения женщинами. Вот как называют мужчин, которые увлекаются женщинами? Ловелас их называют, да? То есть у нас в России ловеласами их называют, да?
2: Да, конечно.
1: Да нет, в России их по-другому называют.
2: Но мы не будем ненормативную лексику сюда
1: привести. Не надо нам ненормативную. Есть нормативная лексика. Как называют мужчин, которые увлекаются многими женщинами?
2: Многими женщинами?
1: Да.
2: Любвеобильные мужчины.
1: Да что ты, батюшки, вы с вашими высшими медицинскими образованиями. Давайте хотя бы на нижний этаж, на первый спустимся. Где-то этот лексикон приветствует. Смотрите. А повторяющийся припев делает трек моментально запоминающимся. Насколько мне позволяет вообще мой музыкальный слух. Да, давай, Наташенька, давай, родненькая. Ну вот уже отгадывают, вот уже враг государства все отгадал, понимаете. Сейчас уже...
2: Все отгадал, да?
1: Да, песня родилась почти вопреки. Сначала музыкантам композиция не понравилась. Показалась странной и слабой. Но именно из-за этого ее и решили записать, сделав бодрую аранжировку. В первый год...
2: Да. Может быть, это «Нана»?
1: Про «Нана»-то это вот понятно. А какую песню-то они пели про мужчин, которые увлекаются женщинами? Трек отлично отражает фирменный подход группы. Легкость, юмор и нарочитая простоватость, которая цепляла слушателей в 90-е. Я вам сейчас последнюю подсказку даю, Наташенька. Но это муж этой, Синчуковой.
2: Муж Синчуковой,
1: ну,
2: это
1: ну,
2: Рыбин.
1: Ну, а он что исполнял? Песню-то какую? Чё? Про мужчин, чё? Которые увлекаются женщинами. Ну, как их в России у нас называют? Ну,
2: чё?
1: Давай, чё? Наташенька, чё? Давай, чё? Мы в тебя верим. Наташа! Наташа!
2: Ну,
1: ну, собралась.
2: Бабник.
1: Молодец.
2: Бабник.
1: Ну, имя, имя, сестра, бабник. Имя. Имя.
2: Имя, да, сейчас.
1: Наш, наш,
2: наш,
1: наш.
2: Васька, Толька, Петька, Сашка.
3: Наш, наш.
1: Наташа, тебе высшее образование мешает в этой жизни. Раскрывайся.
2: А у меня нет его.
1: Ну, как звали первого президента России, Наташенька?
2: Ой, господи, боже, боже мой.
1: Да что ты все забыл-то?
2: Наш Борька,
1: ну, конечно,
2: Борька,
1: ну, конечно!
2: Наш Борька-бабник, наш Борька-бабник.
1: Ты выиграла, трубочку не клади, на радостях можешь передать привет,
2: да,
1: Наташе. Я тебя, я тебя обожаю. Давай,
2: мне хочется передать привет, мне хочется передать привет такой вашей поклоннице, которая, в общем-то, меня сподвигла сегодня с утра на этот подвиг. Настенька, Анастасия Ломакина, которая у вас постоянно... И я сейчас тебе передаю привет, Настюшка, я думаю, ты слушаешь.
1: Ну так? Все, Настя Ломакиной, да. Ломакиной, да? Привет огромный.
2: Да, а вам, да, Настя Ломакиной.
1: Сотрудникам завода по изготовлению медицинских инструментов огромное спасибо. Угу. Наташа, тебя,
2: спасибо.
1: Тебя на доску почета мы сегодня. Вот.
2: Ну, спасибо.
1: Спасибо.
2: За 45 лет на заводе хорошо.
1: Все, давай, обнимаю тебя. Трубочку не клади, объясню, как получишь свой приз.
2: Хорошо. Спасибо, дорогой.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
8: «Максидом».
9: Спонсор шоу «Утромены»
10: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
9: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Купи.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: команда Imagine Dragons. Однажды я попаду на их концерт, приду сюда в студию, вам буду рассказывать. А может быть, мы вместе как-то попадем на их концерт. Песня называется «Шанс». Самое главное — в десяточку. 12.30 на студийных. Так, скоро-скоро у нас новости. Было бы нечестным не зачитать ваши сообщения о том вопросе, который я еще с того часа несу в эфире. Вспоминаем ваш первый мобильный телефон, конечно же. +7 972 72 42 128. Пишите. Товарищ по имени Н. Написал в телеге, был первым телефоном Philips серебряного цвета со светло-голубыми кнопками. Тупил после каждого звонка и требовалась перезагрузка телефона. Вот, видите, но свежо предание и тепло воспоминание. Что еще? Siemens A62, помним такой. Добрый день, любимый Бимчик, пишет Аида. У меня был первый телефон Samsung S110. Подарил мне тогда мой парень, нынешний муж, уже 22 года. Так и хочется дочитать. Хожу с этим телефоном и с этим же мужем. Но нет. Да, 22 года, так до сих пор и покупает мне телефоны. Видите, какая хорошая у вас традиция в семье. Тимур пишет, мой первый телефон был Siemens S65. После 10 класса все лето работал, чтобы его купить. А потом, да, вот эта новая коробка, вот эта распаковка, инструкция. Там же еще книжки-то были с инструкцией. Прям книжка. А там уже под ними лежал тот самый заветный телефончик. Приятно, друзья мои, вспомнить. Еще будем вспоминать, конечно же, ваш первый мобильный телефон. +7 972 42 102 8. А пока к новостям перейдем, интереснейшим на БИМ-радио.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Госдума напомнила о праве родителей отказаться от электронного дневника для ребенка. Процедура проста. Необходимо подать заявление на имя директора, где обозначить отказ от обработки персональных данных и от регистрации на цифровых платформах. Если ребенок уже числится в системе, родители вправе отозвать согласие и запросить удаление аккаунта. В первом полугодии 2026 года Россия заняла третью строчку в рейтинге востребованных направлений для пакетных туров. Рост внутреннего туризма составил 56% к аналогичному периоду прошлого года, а доля бронирований по отечественным маршрутам выросла с 9 до 10%. Исследование показало, что йога – один из лучших способов победить бессонницу. Достаточно заниматься по 30 минут дважды в неделю в течение 2 месяцев, чтобы заметить эффект. По эффективности с ней соперничают ходьба и силовые нагрузки. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
3: Яркие летние хиты на БИМ-радио.
0: Непременно скоро озвучим первый тост сегодняшнего дня, 12 августа. Но я вам дам время подготовиться и отправить к нам на номер +7 972 42 102 8 имена тех людей, которые сегодня празднуют свой день рождения, с каким-то хорошим текстом поздравительным. И в скором времени обязательно озвучу. Поехали. Поздравления. Если у кого-то сегодня из ваших близких, знакомых есть день рождения, какая-то дата приятная, то давайте будем поздравлять. Есть такая возможность. +7 972 42 102 8. Пока. Команда краски оранжевый. Хороший денек сегодня.

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Всем доброго дня. Так, везде сейчас посмотрю, во всех наших средствах связи с вами. +7 972 72 42 102.8. Телега, Макс, пишите, пока я здесь в эфире, в этом выходе. Можно будет поздравить вашего близкого, любимого человека с днем рождения. Ну и вообще это можно сделать, если воспользоваться очень классной услугой, возможностью. На нашем сайте bimradio.ru вы можете заказать поздравление для вашего родственника, друга, опять-таки. Либо связаться с нами по номеру 2-930-800. Это можно сделать по будням. Набираете 2-930-800. У нас связь наладили аналоговую. Набираете. Екатерина возьмет бодрым голосом. Скажите, Катя... Получить. Екатерина, скажите, добрый день. И мне нужно поздравить человека, и все вам объяснят. Это можно сделать прямо в эфире с розыгрышем, с пранком каким-либо придумаем сами, либо видеопоздравлением. Опять-таки, все, на что вот мы способны, каждый из ведущих Бим-радио непременно это сможет осуществить. Обращайтесь. Пока будем поздравлять именинников сегодняшнего дня, которые являются подписчиками нашей группы ВКонтакте, группы Бим-радио. Здесь среди таковых есть прекрасные имена. Анастасия Гаврилова, Лилия Софиулина, Аида Болдырева, Никита Архипов, Алина Колобова, надеюсь, правильно, Миля Мингазова, Елена Тимофеева, Татьяна Спиридонова, Анна Гаврилова, Амирка Гаязов, Юлия Бектимирова, Мария Аксимова, Анна Донскова, Денис Емельянов, Ванек Баймяшкин. Нормально. Из Казани. Татьяна Александровна, Роман Имамуддинов и многие-многие другие прекрасные люди, которые сегодня празднуют свой день рождения. Вообще, кстати, в этот день родились многие известные люди. Например, русский мореплаватель, полярный исследователь Витус Беринг. Мне, как человеку с географическим образованием, прекрасно знакома эта история. В 1681 году появился столь отважный капитан. В честь него названы, кстати, Берингов пролив и Берингово море. Очень известная личность, как говорится, в наших кругах. Всех поздравляем с днем рождения. Сегодня на календаре 12 августа. Прекрасный день. Для чего? Для того, чтобы построить планы на ближайшие выходные. У нас тут не так много остается до 1 сентября. Кстати, столкнулся с тем, но я думаю, что все знают об этом. Уже так с июля начинаешь заказывать какие-то там вещи, да, для ребенка в школу. Размеров не имеет. Такое ощущение, как будто вот именно на то, что понравилось моему ребенку, нападает и положила глаз вся Россия. Но потихонечку, если заблаговременно это делать, то к 1 сентября ваш ребенок будет стоять с бантами, с цветами, все как полагается. И это самое главное. В этом счастье 1 сентября, которое уже не за горами, меньше 3 недель осталось. Кто-то верно сегодня заметил, не 30 дней у нас в августе, а 31. Кстати, меня дочь недавно спросила: папа, а почему в июле и в августе 2 месяца, когда по 31? Обычно же чередуется. Вот как вы думаете, что я ответил на это? Какой правильный ответ? Почему в июле и в августе по 31 дню? Пишите, кстати, мне очень интересна ваша версия. +7 972 72 42 102.8. Я могу попозже озвучить свое. Мне кажется, она куда более правдивее. Но ваше тоже очень любопытно.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мне больше всего понравился вот этот ответ. День добрый, бимцы. Два фактора влияют на количество дней в июле и августе. Первый, родителям нужно больше заработать на начало учебного года. Второй, это всегда не хватает теплого лета. Отпуска как родителям, так и детям. Почему в июле и в августе два месяца не чередуются как четный и нечетный по количеству дней? А в одном должно быть 30, в другом 31. Но почему-то, чередуясь друг за другом, они держат определенно равное количество дней. 31. Есть этому четкое, в принципе, историческое объяснение. Но ваши варианты мне тоже очень интересны. Буду скоро их зачитывать. Прежде, друзья мои, я хочу напомнить о том, что для нас очень важно. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ КанАвто Тэнк КанАвто». Вот так. Тэнк 300, характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Максимальная выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в КанАвто. Равный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк выбирайте в КанАвто. Звоните 8-843, это код города, 230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта, действует до 31 августа 2026 года.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23. 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Реклама на BIM Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
6: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: нас и немного о том, что происходит, кстати, как раз под Макан на наших казанских дорогах.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Да помните, я вам про улицу Копылова говорил, да? Где там поворот на базу Рубина. Вот как раз тут три машины, да? Видно на видео. Одна другую догоняла. Вот. А впереди кто? Мадмуазель. Ну, либо мадам. Притормозил, может, что забыл. Может, о чем подумал, может, что посчитал. А вы не среагировали. Ну, бывает такое. Соблюдайте, пожалуйста, дистанцию. +7 9 2 7 2 42 102.8. Пишите, если что-то там, как говорится, рассосалось на Копылова. Если ДТП, это ушло в никуда. В остальном 3 балла по-прежнему. Ну, что-то случилось у нас. Что случилось на улице Галиаскара Камала? Астрономическая улица. Улица Лобачевского. От улицы Карима Тинчурина до Большой Красной улицы. Это вообще невероятный просто отрезок. Здесь 12 минут. И, казалось бы, тут за 12 минут это вообще отлично проехать. По ДТП. Я прям с прющером. Можно? С прищуром, наверное, вот так, да? Смотрю, ДТП все тоже на Копылова. Значок стоит. Так, Источи до Пановки вообще. Все нормально в Советском. Чекнул. +7 9 2 7 2 42 102.8. То есть все хорошо, все отлично, друзья. Мы также и продолжаем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Кстати, в субботу на Свияжских холмах всего на один день запустят канатную дорогу. Будет возможность вам прокатить с хлеба и зрелищ. Кстати, не бесплатно, но доступно в субботу на Свияжских холмах. Канатная дорога. Туда-сюда. Всем хорошо, и нам тоже, друзья мои. Слушаем «Любимое радио».
1: «Любимое радио».

0: Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
1: Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. В Госдуме высказались в пользу снижения транспортного налога для отечественных авто. Механизм предполагает введение дифференцированного понижающего коэффициента при расчете налога именно для машин российской сборки. Про моду. В осенне-зимнем сезоне 2026-27 мода говорит о комфорте, но не забывает про зрелищность. Тренды строятся на ощущении уюта и одновременно драматизме. Дизайнеры делают упор на сложные фактуры, игру слоев и благородный блеск металлов, а силуэты становятся выразительными, но не жесткими. Практичность соседствует с эффектностью. Комфортный трикотаж соседствует с шлейфами, спокойные оттенки с анималистикой, а мех с металликом. Интересный факт. В психологии существует такой феномен, как фундаментальная ошибка атрибуции. Это феномен, при котором мы склонны объяснять поступки окружающих их личными качествами, а собственные действия – обстоятельствами и внешними условиями. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: всегда с ощущением счастья. Как важно понимать, что рядом тебя окружают счастливые люди. Это, знаете ли, заряжает не меньше. Это не меньше мотивирует лично меня. Потому что вот заходишь сейчас в редакцию Бимрайта, сидит счастливая Лена Медова, сидит счастливый офис-менеджер Екатерина. Ну, это же здорово, когда рядом коллеги счастливые. И у вас тоже, надеюсь. А?
1: Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж сто.
0: Делайте других людей счастливыми. Я так думаю, вам непременно за это воздастся. Так, вернемся к июлю и августу. Почему там в этих двух месяцах по 31 дню в вашей версии? Дочь недавно спросила, папа, а почему, говорит, в июле и в августе по 31 дню? Ведь должно чередоваться. И она абсолютно права. Так, Ирина пишет, добрый день. Декабрь и январь тоже по 31 дню, полугодию. Там, смотрите, там как бы обновление года. Бабай, чтобы, говорит, лето было на один день больше. Привет, Серега. Чтобы на один день больше цены хорошие были у таксистов. Согласен. Рузеля, слушатель, не знаю, конечно, почему, но раньше считали по костяшкам на руке. Многие из вас об этом написали. Там бабушка кого-то учила по костяшкам. Косточки на руках. Вот все это дело. Самир тоже про косточки. Вот даже отрисовал схему на изображение своей руки. Ребят, ну тут все очень классно на самом деле. Это что касается народных примет, бабушка-бабушка, косточки-косточки. Вообще, чередование, порядок, где месяцы шли поочередно, закрепил Цезарь, Юлий-Цезарь. 31 и 30 дней, февраль в обычный год имел 29 дней. Вот, изначально в августе было 30 дней. Июль же он назван в честь великого Цезаря, Юлия Цезаря. А август назван был в честь кого? Октавиана Август, великого римского тоже императора. Изначально в августе было 30 дней, но август, ну человек, я имею в виду, император, не очень хотел уступать Цезарю и иметь более короткий месяц. Поэтому раз и добавил в августе еще один денечек, чтобы быть наравне с великим Юлием Цезарем. А вы про костяшки, да про костяшки. Ну, это тоже прикольно. Так, плюс 792-72-42-8. Ваше сообщение, дополнение пишите, пожалуйста, в Максе. У нас, кстати, в этом часе скоро появится замечательный Александр Батрединов. Программа «Не дай себе обмануть». Снова вас будем учить уму-разуму. Как не поддаться на разного рода мошеннические уловки. Ни в коем случае. Будьте бдительны и аккуратны. Всем желаю хорошего дня. Слушайте Бим-радио. У микрофона Сергей Белов. Здравствуйте всем.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
7: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН НП 325-169-300-021-657-0+.
8: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на Биме.
14: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Какую классную песню «Замыкая круг» называется, а? Давайте послушаем. Отличная просто композиция для вас.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Все ветряные мельницы вращаются против часовой стрелки, за исключением находящихся в Ирландии. Причина этому до сих пор никому не известна.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

свой мотив у каждого ведущего Бим-радио. Замыкая круг здесь на Бим-радио в 13:16 на студийных. Сверим часики. Чего-то с новостями я сегодня особо не работаю, потому что очень много сообщений от вас. Темы разные в голове. Интересные, прикольные, августовские. Так, но есть одна, которая мне интересна. Она добрая, позитивная. У нас вообще, кстати, здесь в редакции висит такая табличка. У нас есть миссия у Бим-радио. Там несколько направлений. Такая сферная, многосферная табличка. И вот обязательно должна быть одна общая красная линия, вызывать у вас приятные эмоции. Вот стараемся, собственно, стараемся вызывать приятные эмоции. Правда, не у всех получается. Но это... Нехорошие эмоции тоже говорят. Эмоции. Самое главное, чтобы после них отпускало. Нормально все было. Так, уходим, Сережка, от психологии. Короче, я новость хотел зачитать. Улыбаемся собакам чаще. Вспомнил сейчас свою фею у меня. Мальтеза, мальтийская болонка. Нейробиологи выяснили, что счастливое человеческое лицо активирует у собак участки мозга, связанные с системой вознаграждения. Ведь собака улыбается.

Бим-радио. В дубль ГИС есть такая возможность сама. 4-9. Хорошая. Приятно, ребят, 4-9. Вообще, я только сейчас чекнул, да, количество оценок 165, 4-9 у Бим-радио. Это очень приятно. Это спасибо большое. Сколько в Яндекс.Картах посмотрю, можно оставить из последних. Спасибо, Бим-радио, за крутые эфиры с праздником. Так, что еще? Часто слушаем ваше радио, и я не один, с праздником, отлично. Венера тоже даже тут фотографию прислал. Микрофоны включены, эфир начался, наши юные артисты театральной студии «Конфитюр». Я помню, они ко мне приходили, ребятки. Вы тоже можете оставить, нам сделать приятно, оставить хороший отзыв. Давайте так, справедливый отзыв, либо в Дубльгисе, либо в Яндекс.Картах. Очень приветствуется. Это Бим-радио, мы находимся здесь, на улице Тукаевск. Мы рядом с вами вообще, в каждом приемнике. Мы такие же здесь... Как и вы, казанцы, местные, не местные, неважно. Мы также в теме всех новостей нашего города. Также ездим по этим же колда. Ну, вы понимаете, ямам. Ну, в общем-то, в теме всего происходящего. Мы любим этот город так же, как вы. Мы 34 года вместе с вами.

0: У нас через несколько минут начнется программа «Не дай себя обмануть». Это в 13.30 вместе с профайлером Александр Батрединовой. Программа называется «Не дай себя обмануть». Еще раз повторю. И она призвана научить вас распознавать мошеннические схемы и уловки, узнавать базовые принципы информационной безопасности, цифровой гигиены и защиты персональных данных. Вот к этому готовьтесь через пару мгновений. Еще напомню, что спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО МБ «Канавто Тенкан Авто». Вот так, «Тенк 300». Характер, который видно сразу, только до 31 августа. Максимальная выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Тенк 300» в «Кан Авто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тенк» выбирайте в «Кан Авто». Звоните 8-843-230-30-30. Цены на «Тенк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта, действует до 31 августа 2026 года.
1: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62,

0: раке твое греческое настроение.
1: Один день, один визит, один белджип в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при Белджи С50 комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
2: Белджи. Надежность в движении.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Спонсор шоу «Утромены»
3: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон +7 843 212 13 18.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме высказались в пользу снижения транспортного налога для отечественных авто. Механизм предполагает введение дифференцированного понижающего коэффициента при расчете налога именно для машин российской сборки. Про моду. В осенне-зимнем сезоне 2026-27 мода говорит о комфорте, но не забывает про зрелищность. Тренды строятся на ощущении уюта и одновременно драматизме. Дизайнеры делают упор на сложные фактуры, игру слоев и благородный блеск металлов, а силуэты становятся выразительными, но не жесткими. Практичность соседствует с эффектностью. Комфортный трикотаж соседствует с шлейфами, спокойные оттенки с анималистикой, а мех с металликом. Интересный факт. В психологии существует такой феномен, как фундаментальная ошибка атрибуции. Это феномен, при котором мы склонны объяснять поступки окружающих их личными качествами, а собственные действия – обстоятельствами и внешними условиями. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
3: Не дай себя обмануть!
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Друзья мои, всем добрый день, здравствуйте. Продолжаем проект «Не дай себя обмануть», направленный на формирование навыков самозащиты личности, создание критического, спокойного и уверенного типа мышления. Вместе с профайлером Лисан Батрадиновой мы научимся распознавать все вот эти схемы и уловки. Лисан, добрый день, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
5: Это улыбка, которая так долго возникает на твоем лице.
6: Нет, ты знаешь, я просто...
5: В минуте прямо.
6: А мне так нравится, как ты быстро вот это все читаешь. Я бы, наверное, запнулась бы точно. Ты каждый раз так...
5: А я же тренируюсь.
6: Вот ты,
5: я рано встаю, тренируюсь. Уже этот эфир, как, вы знаете, часто бывает, встречаешься с заказчиками, например, там какое-то мероприятие серьезное, они там что-то рассказывают, рассказывают, в конце такое, уже как бы финал встречи, они такие, ну что? Я говорю, да нормально все, я уже ваше мероприятие провел. Так что этот эфир я уже провел. Здравствуйте, Лиса.
6: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы с вами поговорим о том, как вообще может быть связана поликлиника с майором ФСБ и госизменой.
5: Интересно.
6: Интересно, да. Ну, на самом деле, людям, которые попадали в такие ситуации, ну, совсем не интересно. Вот один из живых примеров. Одна казанская пенсионерка, это буквально там, ну, чуть больше полугода назад, после доверительного разговора с сотрудниками спецслужб подала 7 слитков золота, 50 золотых монет и валюту всего на сумму более 74 миллионов рублей.
5: Я же правильно понимаю, что все нажито непосильно?
6: Конечно, конечно.
5: Куртки замшевые.
6: Да. Но с чего вообще началось-то? Там же не сразу. Вообще мошенники сейчас эволюционируют. Мы с тобой об этом уже говорили. И сейчас они придумывают такие многоходовочки, после которых вот эту вот схему с безопасными счетами майором ФСБ прокручивают. И сегодня у нас такая медицинская, можно сказать, тема, потому что вот эти вот окрас, все оттенки поликлиники у нас сегодня будут. Итак, вот представьте, что вам звонят, представляются врачом или сотрудником лаборатории, где вы сдавали, например, анализ. Ну, все мы там мало-мальски иногда сдаем, да? И вам сообщают, что у вас обнаружили серьезную болезнь. Или пришли плохие результаты анализов. Mm-hmm. Нужно срочно начинать платное лечение, mm-hmm. да, и иногда подключают главного врача, который, собственно, просит перевести mm-hmm. деньги, да. Второй вариант. Звонят якобы от поликлиники, говорят, вам пора поменять эту страховку, полис ОМС. Да, потому что вот у него срок годности закончился. Сразу же оговорюсь, что у нас полис ОМС бессрочный, mm-hmm. и не нужно его нигде менять и так далее. Ну, естественно, они дальше просят назвать там СМС-код, типа мы вас сейчас в очередь включим. Или,
5: ну, то есть какие-то цифры, какую-то информацию
6: да,
5: получить.
6: Либо вредоносное приложение, либо перевести деньги, чтобы, ну, вот это вот все, да. Дальше, следующий вариант. Звонят также и говорят, надо обновить медицинскую карту. Поэтому срочно продиктуйте ваши паспортные данные, номер СНИЛС, будьте так любезны, код из СМС.
5: Что за медицинская карта?
6: Ну вот, ты-то здоровый человек, а люди, которые 50+...
5: Я не помню даже, какой поликлинике я. На Попова, если ошибаюсь.
6: Я надеюсь, что после 50 у тебя тоже не будет такой надобности, но обычно народ уже ходит на диспансеризацию.
5: Звучит как тост на дне рождения.
6: Ну да. Дальше. И вот насчет медицинской карты, дескать, что это надо прямо срочно, прямо вот сейчас, иначе...
5: А вот оно все всегда вот в попыхах происходит, что человек не собрался, не успел подумать. Конечно, нагоняют.
6: Я об этом дальше скажу. Дальше, следующий вариант, да, приглашают на обследование, то есть предлагают бесплатно пройти диспансеризацию, и вот там давайте выберем время, давайте выберем дату, то есть, ну, обычно с пожилыми это очень хорошо срабатывает, потому что они обожают, когда к ним внимание проявляют, да, и тут вот, дескать, сейчас вам придет смс-очка, да, с номером очереди, вот ее продиктуйте, и дальше уже вот это вот мы сейчас разберем, как это дальше идет. И есть еще такой вариант, когда звонят плачущим голосом, либо, дескать, там, мама, я попала в аварию, вот это вот все, либо представляются врачом или сотрудником скорой, причем на фоне включают звуки больницы, вот мигалки, это вот сирена, вот да, и говорит, что вот ваш близкий человек попал в серьезную аварию. Вот, например, моей тете так вот звонили и говорили, женщина, ваша родственница, и расчет на то, что вот в попыхах, в растерике, в панике, человек начнет говорить имена, и они, да, вот это вот, да.
5: И перевести там.
6: Ну вот о чем отправили. И речь. Маме моей, кстати, точно так же звонили.
5: У меня
6: звонили.
5: Бабушки, представляешь?
6: Вот, да.
5: И голос, говорит, Сережка, похож был прям вообще на тебя.
6: Да, представляешь? Вот, а когда говорили, дескать, врач, вот женщина ваша там, кто она, родственница, дочь и так далее. А мама моя, знаешь, что сказала? Говорит, ну если вы даже позвонили мне по номеру, значит, вы же знаете, кто у вас вообще. Тут она всегда с паспортом ходит, конечно. Если там... А может, это вообще не мое, с чего взяли? Ну, в общем, у меня мама в этом плане, слава богу.
5: Как сядешь, так и следишь.
6: Ну вот, да. И, конечно же, там давят опять на срочность, просят оплатить материалы, препараты, которые не входят в ОМС. В общем, важно в этом случае понимать, что настоящие врачи и медперсонал никогда не спрашивают личные данные по телефону или в мессенджерах. Так вот, что у нас с этой бабушкой произошло, которая непосильным трудом нажитые 74 миллиона, значит, отдала.
5: В Казани.
6: Да, в Казани. Что происходит дальше? То есть, когда вы диктуете СМС, вам, скорее всего, этот же мошенник скажет, что ага, вот ты, дурачина простофиля, мы тебя взломали, это ты сейчас продиктовал код от госуслуг. Да, и теперь мы на тебя тут оформим доверенность, и вообще, и кладут трубку. Ну, либо приходят смс-ки, сразу же бомбятся, что вот у вас взломаны госуслуги, пожалуйста, позвоните по этому номеру,
5: да,
6: понимаешь,
5: вот там,
6: да?
5: Там все исправят.
6: Вот
5: да.
6: О чем и речь.
5: И
6: то
5: тут...
6: есть как раз ведут на определенный номер телефона, по которому можно связаться, дескать, и чтобы вам помогли. Кстати, сразу же скажу, вот у госуслуг реально есть телефон поддержки, и у него, ну, самый простой номер 8-800-170-10. Единственный номер телефона, по которому вы можете звонить в госуслугу.
5: Ну, там у них не круглосуточно, если не ошибаюсь, они там что-то...
6: Ну, естественно. Есть? А эти же, как бы, знаешь, обрабатывают, и тут же человек перезванивает, конечно же, в панике. А у меня, знаешь, вот можно, конечно, вот так вот со стороны смотреть на эти истории и говорить, вот дураки-то, да, повелись. Но все эти истории, которые я знаю, я от своих знакомых, и в интернете я вижу эти видео, все эти истории начинаются со слов «я думал» или «я думала, что я никогда не попаду».
5: Вообще в моменте в этой ситуации может оказаться каждый человек.
6: Конечно, согласна. Абсолютно каждый может оказаться. Так вот, схемка-то дальше как развивается? То есть там уже звонят из Роскомнадзора, из там, Центрального банка, из ФСБ, майор ФСБ. Я тебе, по-моему, как-то рассказывала, что моей одной знакомой майор ФСБ позвонил.
5: Алло.
6: Через ВК.
5: Через ВК.
6: Через видео,
5: сюда,
6: понимаешь? То есть он там теребонькал свою вот эту вот порку, показывал ей, что
5: алло.
6: Я вот такой.
5: Алло, они
6: вот...
5: еще так с говором вот этим растут. Алло.
6: Ну, возможно, да. То есть, знаешь, да, то есть она-то как бы действительно на это повелась, но когда начали, причем, знаешь, как ей ведь проговаривали четко, сколько у нее, какой у нее вклад в банке. В одном из банков.
5: Любопытно.
6: То есть от ее, да, то есть ее вот это еще поразило. То есть,
5: слитая база?
6: Ну, скорее всего,
5: конечно,
6: да. И, но она поняла, что что-то не так, потому что начали говорить про вот эти безопасные счета, что, значит, они чем еще угрожают? Дескать, вот, действительно, у вас взломали госуслуги, сейчас мы вам покажем, присылают доверенность, оформленную на какого-то человека, и говорят, что это экстремист на самом деле, и вообще все, сейчас они берут на вас кредиты, и все эти деньги идут на там спонсирование всяких там нехороших людей, и все, и вот давайте сейчас мы к вам приедем, будем вас арестовывать, вязать и так далее. Человек в панике, они говорят, ну хорошо, ну у вас же есть какие-то сбережения? Да, мы можем вам помочь перенести это все на безопасные счета. И причем, знаешь, они очень уверенно и очень, знаешь, так убедительно это говорят.
5: Да. Ну, мы можем вам помочь потратить ваши деньги.
6: Конечно. Ну вот, слушай, Долина, она же точно так же повелась на вот эту вот схему, на самом деле. Точно так же. И она несколько дней была, если что...
5: Долина вообще такой прецедент в нашей истории, да?
6: Ну, там, да, создала. Там и с квартирами история,
5: что
6: и так далее.
5: Что сейчас при любом разговоре можно сказать, а вот сама Долина...
6: Ой, да, знаешь, вот... Уже... Ладно, нет, я Долину, конечно, уважаю, вот как там честно говоря, специалист уже... своего дела, да, но, елки-палки, все мы люди, и всякое бывает.
5: Согласен,
6: в жизни.
5: Уже во языцах.
6: Ну, вот как бы да. Так вот, что вообще происходит? Сейчас я с тобой сейчас поделюсь механикой, как вообще, почему люди ведутся.
5: Обожаю,
6: на
5: когда
6: это.
5: Со мной делишься,
6: ну,
5: давай.
6: Да. В общем, смотри, наш мозг состоит из трех частей. Первая часть, самая древняя, которая еще вот у наших прапращуров была, она называется рептильный мозг. Она отвечает за... ну, да, она такая маленькая, да, и она отвечает именно за безопасность. Включается именно в момент опасности. То есть она решает либо мне замереть, чтобы меня не заметили, либо бежать, либо драться.
5: Да.
6: Вот так вот, да. Следующая часть, она уже нарастилась со временем, это лимбическая система, это эмоциональный мозг. Собственно, на что могут влиять, вот на Долину, например, повлияли именно через вот этот вот мозг, то есть на эмоцию, что она почувствовала свою важность. Угу. Ну, это не только с ней, это у многих такое происходит, что она помогала спецслужбам ловить нехороших мошенников, которые выкупали ее квартиру, якобы.
5: Потому что главнее всего погода в доме.
6: Вот, погода в доме, да. И третий уровень, это кора головного мозга, это неокортекс называется. То есть она как раз самая рациональная человеческая часть, отвечает за логику и анализ. И вот задача как раз мошенников усыпить полностью вот этот вот неокортекс. И когда они вас запугивают в первую очередь, то есть вот эти вот все новомодные настройки вашего мозга отключаются от страха и включается рептильный мозг. Так вот, что интересно, вот в таком состоянии очень удобно наводить гипноз. Вот мы с тобой тоже говорили, что мы, люди, в принципе, ходят в основном в таком полутрансе, потому что мы ходим, идем там где-то по дорожечке, да, и не помним даже последние 15 минут, что вообще проходило мимо нас, или там за рулем кто-то вот так вот забывается, думает. И, а это как раз была такая трансовая история, когда человек что-то там рисовал в своем мозгу, представлял, и вот он, получается, практически полугипноз.
5: Другими словами, пробили в этот момент человека, да.
6: Так вот, самое-то интересное, понимаешь, когда это вот из сценического гипноза, я знаю, я практически все виды гипнозов изучала специально для того, чтобы понимать, как это работает. Так вот, вот когда ты смотришь вперед, у тебя периферическое зрение, ну, примерно вот это вот 180 градусов, да? Там справа, слева и так далее. Так вот, по 5% с каждой стороны справа и слева, то есть это вот, ну, 170% ты видишь в цветном формате, а то, что по краям, у тебя черно-белое. И вот это вот как раз часть твоего зрения, она и вообще часть пространства, она воспринимается как... господи, как это называется? Сейчас, погоди. Так увлеченно рассказывала, что... То есть это беспрекословное послушание. То есть восприятие без критики идет. И когда человек отвечает на телефон, что он делает? Телефон подносит к уху. Да? И у него как раз вот в эту зону, которая беспрекословно подчиняется, во-первых, напугали, и у него вот эта вот критическая штука снялась, и ему напрямую идут приказы в мозг. Все, и он уже подсел. В принципе, цыганский гипноз примерно так же происходит. Цыгане зачастую там, ну, что-то там цветное вот этими там вот, крутят перед глазами. Ритм определенный, быстрая речь, то, что вот они там вот накидывают, накидывают, накидывают, накидывают, и вот этот вот ритм тоже дополнительно к этому гипнозу, и все человек поплыл. И очухивается только тогда, когда уже все деньги куда-то перевел, передал и так далее, и так далее. Вот так вот это все работает. То есть, друзья, если вам звонит непонятный номер, можно не брать. Но если, например, вы понимаете, что там клиенты могут позвонить какие-то новые, да, мне, например, звонят там, по рекомендации. А если вы берете телефон, то лучше, вот как моя мама делает со своим кнопочным телефоном, она плохо слышит, она включает громкую связь и держит телефон перед собой. Вот эта вот громкая связь, соответственно, голос идет спереди, то есть она понимает, что там непонятный какой-то номер и так далее. И все, и вот, пожалуйста, вам выход. И не успеем, наверное, да, мы вот это вот упражнение, которое твое любимое.
5: Нет, не успеваем.
6: Ну все тогда.
5: Ну,
6: у
5: вы
6: меня
5: его запомнили, делайте дома домашнее задание вам.
6: Домашнее
5: так,
6: задание.
5: Так, выводи меня из этого, из гипноза, и я буду завершать.
6: Да, выходи, Сергей, и
5: там
6: все будет
5: нужно...
6: хорошо. 5-4-3-2-1.
5: Все,
6: да,
5: поехали.
6: Да.
5: Спасибо, Александр Батрадин. Новый наш профайлер, а это был проект «Не дай себе обмануть», друзья мои. Всем доброго дня.
3: Не дай себя обмануть.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смешбэнд». До встречи на высоте. 12+.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
14: Отдыхай с Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Всем здравствуйте, друзья, всем доброго дня. Вы слышите Бим-радио, у нас тут дорожная информация. По данным Яндекс.Карты, сейчас весь казанский трафик оценивается в 3 балла. С нами есть затруднения. Ну вот 12-10 минут. В принципе, я даже говорить об этом не буду, потому что все это в норме, в центре так часто бывает. Тут еще и ремонт местами, поэтому все нормально, все хорошо, все отлично, прекрасная маркиза. Ситуация на мостах тоже благоволит. По ДТП могу подсказать. Вот как раз новообразовавшееся ДТП, видимо, на улице Несмелого, да? На улице Несмелого, напротив Метеора. Как раз если двигаться по Кировской дамбе, поворачивать на улице Несмелого в сторону куда? В сторону Пролетарской, в сторону Эфировского кольца, в сторону улицы Вахитова, то тогда вот тут как раз произошло ДТП. Перед светофором, разумеется, где налево-направо. Тут возможны затруднения. Из-за этого в остальном все замечательно. Всем удачи, за рулем пожелаем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
5: Яркие летние хиты на Бим-радио.
4: Ну, вот тут, конечно же, вот со всех сторон Казань накроет дождь, тут у нас потоп, и ночью тоже дожди. Вот об этом вот как раз карты какие-то тут синоптические. Я не знаю, что там по ситуации с дождем. Мне вообще дождь не нужен. Давайте просто подумаем. Мне вот дождь не нужен. Я вечером хочу нормально пробежаться по кабану. Не по лужам, а пробежаться. В общем, дождь отменяется. А вот Маша и Медведи и команда Вельвет в начале Маша, потом Вельвет в завершении этого музыкального часа здесь на Бим-радио. Все это будет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Из Казани могут появиться прямые авиамаршруты в Чунцин, Пекин и Шэньчжэнь. Согласование ведется сразу с несколькими перевозчиками и отечественными, и иностранными. С 1 сентября вступит в силу запрет на навязывание платных услуг в клиниках. Медорганизации не смогут увязывать оказание бесплатной помощи с покупкой дополнительных платных сервисов. Если пациенту дают понять, что ускорить процесс можно только за деньги, нужно зафиксировать нарушение. Сохранить переписку, запись приема и рекламные уведомления. Желательно запросить официальный ответ от руководителя клиники. Психологи объяснили, почему при наплыве срочных дел человек впадает в ступор. Когда задач много и все кажутся неотложными, становится трудно определить приоритеты и приступить к работе. Возникает чувство, что успеть все невозможно, и вместо продуктивной работы человек начинает прокрастинировать, листает ленту, проверяет почту, отвлекается на мелочи. Зачастую причина – когнитивная перегрузка, а вовсе не лень или слабое владение тайм-менеджментом. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: очень скучаю по тем временам, когда Arctic Asti делали вот такие первые свои работы, шаги. Они были очень романтичные, драйвовые, под них можно было танцевать, замечтать, любить, целоваться. Потом разбежались, один поет о другом, одна, вторая поет про то, что там не так-то все хорошо у женской половины, да. И находит там отклик опять-таки. А раньше же это было, ну, круто, друзья мои. Начало этого музыкального часа с приятными воспоминаниями. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго дня. Это «Рабочий полдник». Он продолжается. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто Тэнк Канавто». Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа максимальная выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк, выбирайте в Канавто, звоните 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта, действует до 31 августа 2026 года.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. «14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
0: Давайте продолжать «Рабочий полдник». Сергей Белов у микрофона. Для меня вот как раз тот самый случай, когда смена рода занятий – это лучший отдых. Но в какой-то момент пиковый для того, чтобы собраться и провести два мероприятия в пятницу. Одно очень ответственное, называется «Расколбас из 90-х» вечером в Максимилианс. Придется, наверное, завтра, ну, все же уступить и сделать себе классное выходное. Выспаться как следует, поесть то, что мне хочется, а не то, что надо. Может быть, даже цифровой детокс. Убрать телефон куда-нибудь. В машине оставить, а? Побольше музыки, книг. И приятных мыслей. А мы вас по-прежнему зовем 14 августа в пятницу на нашу крутую вечеринку. Будет здорово.

0: Вижу цель, не вижу препятствия, друзья мои. Вместе с Бим-радио это намного круче. Что-то классное сделать сегодня, так, чтобы вас отметили, похвалили. Я вас хвалю, я всегда вами горжусь. Так, у нас в ближайшее время игра под названием «Однажды в Казани». Будет шикарная возможность выиграть сертификат в картинг-центр на 1500 рублей. Для этого нужно верно ответить на мой вопрос. Ну и послушайте прежде коллектив «Секрет». В нашем эфире будет бит-квартет «Секрет». Один из участников является иноагентом. Песня «Сидя на крыше» через пару мгновений. Ну а прежде вами любимый шоу.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Брэду Питту с 1997 года запрещен въезд в Китай из-за его роли в фильме «Семь лет в Тибете».
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лето. На любимой волне.

0: «Однажды в Казани».
1: Держи в руках сертификат в картинг-центр на 1500 рублей. Да, отличный подарок тому, кто сегодня выиграет в нашей игре под названием «Однажды в Казани». Тут связано, конечно же, с какими-то событиями историческими, важными, примечательными, с нашей любимой столицей. Конечно, надо вспомнить, что сегодня 12 августа на календаре. И, кстати, очень много прикольных событий происходило в жизни нашего города. Я отметил сегодня лишь одно, о котором стоит вспомнить, потому что еще свежо предание, это было 3 года назад. В 2023 году, 12 августа, 10 казанских атлетов установили рекорд. Они сдвинули с места в сцепке общей массой около 100 тонн. 10 казанских атлетов установили рекорд. Они сдвинули с места в сцепке общей массой около 100 тонн. Чего они сдвинули? Пишите плюс 7 9 2 7 2 42 102 8, кто помнит этот рекорд установленный. Что они сдвинули в сцепке общей массы около 100 тонн? 10 казанских атлетов. Первый, кто правильно ответит, получит сертификат в картинг-центр.
0: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
1: А все, у нас первый залетел. Все, ребята. Чак-чак, никто не двигал. Чак-чак, это святое. Не двигайте чак-чак, всего есть надо. Ренат, поздравляю. Молодец. Первое сообщение с правильным ответом. Они сдвинули КАМАЗы, грузовики КАМАЗы в сцепке весом 100 тонн. 10 атлетов установили вот такой рекорд. 12 августа это произошло, 2023 года. Рената, поздравляю, он скоро пойдет гонять. А мы с вами будем слушать Адель, потом Браво, здесь на Бим-радио. Всем доброго дня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Очень рукастый диджей и очень язычный голос в исполнении Сии и Дэвида Гетта. Работа совместная Beautiful People вам посвящена, прекрасным людям, прекрасной среды на прекрасной радиостанции. Прекрасный проект под названием «Моя любимая песня» у нас минуту на минуту состоится. А это значит, что пора звонить по номеру 292-102-8. Набирайте номер телефона прямого эфира. Будем слушать вашу песню.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Из Казани могут появиться прямые авиамаршруты в Чунцин, Пекин и Шэньчжэнь. Согласование ведется сразу с несколькими перевозчиками и отечественными, и иностранными. С 1 сентября вступит в силу запрет на навязывание платных услуг в клиниках. Медорганизации не смогут увязывать оказание бесплатной помощи с покупкой дополнительных платных сервисов. Если пациенту дают понять, что ускорить процесс можно только за деньги, нужно зафиксировать нарушение. Сохранить переписку, запись приема и рекламные уведомления. Желательно запросить официальный ответ от руководителя клиники. Психологи объяснили, почему при наплыве срочных дел человек впадает в ступор. Когда задач много и все кажутся неотложными, становится трудно определить приоритеты и приступить к работе. Возникает чувство, что успеть все невозможно, и вместо продуктивной работы человек начинает прокрастинировать, листает ленту, проверяет почту, отвлекается на мелочи. Зачастую причина – когнитивная перегрузка, а вовсе не лень или слабое владение тайм-менеджментом. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
1: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: И у нас сегодня все получится с Сабиной, которая дозвонилась в проект «Моя любимая песня» для того, чтобы послушать свою любимую песню и передать привет всем своим любимым людям. Самида, добрый день, здравствуйте, рад вас приветствовать.
2: Да, здравствуйте, Сергей, рад слышать вас тоже в эфире.
1: Взаимно, мы с вами что-то очень часто созваниваемся, это очень хорошо. Это у нас какая-то уже традиция получается,
2: Сабина. Ну, клево же.
1: Да, я согласен. Как у вас дела, что изменилось за две недели?
2: Отлично, дела хорошо. Изменилось.
1: Что купили?
2: Так, к школе ребенка собрала. Это считается.
1: Ну, молодец, конечно, это считается. Это тебе 5, прямо с восклицательным знаком. Пятюнечку держи, молодец, хорошо.
2: Спасибо,
1: а сколько детей, сколько детей собрали в школу?
2: Одного.
1: Мне вот еще, я на полпути собираю тоже.
2: Да, ну уже почти все. Почти
1: увлекательный квест прямой. такой увлекательный квест собрать ребенка в школу, да. Сабина, что
2: очень
1: вы сказали?
2: Увлекательный.
1: Да. Я что-то вот в своем порыве не услышал, что вы сказали. Какая-то умная мысль 100% у вас была.
2: У меня, да?
1: Да.
2: Спасибо.
1: Да.
2: Что еще сделала? Собрала 2 помидор, сейчас буду крутить томатный сок. Утром съездила на тренировку, потренила, потом под бимрадио, под ваш голос ехала домой. Вот такие новости, вот такие дела.
1: Слушайте, так прям вот как...
2: Как по маслу.
1: Да что вы прям, как песня. Как в песне поется. А мне никуда не надо, у меня все хорошо. Так, ну будем слушать мы Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. И настроение у нас сегодня такое с вами, да, Сабина, я понимаю?
2: Да, супер настроение, огонь.
1: Рассказывайте.
2: Все хорошо. А еще я хотел передать большой привет бим-болталке.
1: Так, вы теперь в этой секте, я так понимаю, да?
2: Я давно в этой секте, да.
1: Я обожаю эту секту. Я эту секту обожаю, на самом деле. Я тут тоже периодически...
2: Да, вы часто там с нами общаетесь.
1: Да. Я тут изучаю, значит, ваши сообщения. Бывает иногда нет-нет, вклинюсь. Нравитесь вы, ход ваших мыслей иногда нравится мне. Так, я так понимаю, для бим-болталки в том числе эта песня?
2: Конечно, да. Всем хорошего настроения, положительных эмоций. Чтоб все было хорошо.
1: Отлично. Тогда баста, моя Мишель. Все танцуют вместе со мной, Сергеем Беловым и Сабиной. Присоединяйтесь, друзья мои. Сабина, хорошего вечера вам уже перетекает.
2: Спасибо.
1: Да, день, вечер.
2: Спасибо.
1: Да. Вам там что с томатами-то? Нормально же все получится у вас?
2: Конечно.
1: Вкусненько будет, да?
2: Очень.
1: Завидую!

еще Патрисия Касс написала эту песню давненько, друзья мои. Это перепевка, это хороший кавер, замечательный коллектив. Мы его периодически вставляем в радио.

0: Я был вообще не в курсе, я вам честно скажу, а тут раз и информация в руки. Полное солнечное затмение сегодня будет, вы представляете? Сегодня, 12 августа 2026 года, начнется 18:34.
1: Рабочий полдник ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
2: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
3: Наслаждайся летом с Бим-радио.
0: Как говорил товарищ Карлсон, продолжаем разговор. 18:34, полное затмение солнца, луна полностью закроет солнечный диск для наблюдателей, оказавшихся в узкой полосе полной тени. Однако жителям Татарстана, к сожалению, не удастся увидеть это явление. Нормально начали-то, заголовок-то классный был, ну чё ж вы... Ребятки, зачем писать такие новости, если нам ни шиша не светит? Профессор Казанского федерального университета, научный руководитель астрономической обсерватории имени Энгельгарда Юрий Нефедев объяснил, почему затмение не будет видно в Казани, где его можно будет наблюдать в России. Ну, короче, уже это так. Ну, одним глазком 18:34 смотрим, а закончится она в 22 часа 58 минут. Все не спим, ждем, может, нам что-нибудь перебрать.

0: что послезавтра вечером, начиная с 8 часов, будет такая шикарная возможность в ресторане «Максимилианс» потанцевать медленный танец именно под эту композицию. Я прямо Айону обязательно. Айон, если ты меня слышишь, в Москве будет возможность для медленного танца. Прямо отбиваем от этой мошенники. Люби меня, люби. Давненько мы под нее не танцевали. Как раз информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки — харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов там вообще чуть-чуть прям осталось, друзья. Прям быстренько шагаем на maximilians.ru, все там красиво делаем. Бронируем и веселимся 14 августа с рекомендацией для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: как раз новость. Согласно опросам, у рыжих, у рыженьких, соответственно, тоже самый сильный характер. Блондинки и брюнетки остались у нас тут. Неразобранные. Неразобранные, приглашаю вас 14 августа на вечеринку. Расколбас из 90-х Максимилинс. В 20:00 начнем. Девчата, приходите.
1: Будем ждать с пацанами, если что.

Альберт Батанин уже здесь, в студии. Вот как раз девчонок свободных собираем на вечеринку 14 августа в Максимилинс на Расколбас из 90-х. Приходите. Парами тоже приходите, конечно же. Будем танцевать медленный танц. Кушать вкусную еду. Ну и проводить время вместе, друзья мои. На этом моя рабочая смена сегодня завершена. Теперь только увидимся в Максимилинсе в пятницу, а услышимся в эфире в воскресенье. Всем большое спасибо, всем аплодирую, горжусь с вами, отличного дня. Дальше эфир почти в надежных руках и ногах Альберта Батанина. Я Сергей Белов, низкий реверанс, всем пока, всем счастливо.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. 15 августа в Казани пройдет велоквест в честь 140-летия Габдуллы Тукая. К участию приглашают и новичков, и опытных велосипедистов. На маршруте экскурсоводы поделятся интересными историями о жизни Тукая, а участникам предстоит ответить на вопросы о Казани. За каждый верный ответ они получат фрагмент пазла. В финале все вместе соберут общую картину в музее. Для участия необходима регистрация. Татарстан получит около 475 миллионов рублей на создание новых общественных пространств. Сразу 5 проектов республики стали победителями на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Регион сохраняет лидерские позиции. С 2018 по 2026 год он остается в числе лидеров по количеству успешных заявок. От городских пространств к ярким вечеринкам. Внимание! 14 августа Бимрадио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: 15:04 в Казани. Альберт Батанин в студии Бим-радио. Будем с вами сегодня до вечера, до 5 часов. Вместе с Петром Нежинским еще и вечерний Трубим проведем. Ну, пока Ярослав в отпуске. Ну, а пока расскажу, что нас ожидает в ближайшие 2 часа. Совсем скоро у нас игра «Смотри на мир ярче». Там, как всегда, пригласительный в развлекательный центр разыграем. Кроме всего прочего, в этом часе нас ожидает розыгрыш билетов на вечеринку «Расколбас» из 90-х. Есть предположение, что это один из последних розыгрышей. Но это не точно. Пока ничего рассказывать точно не буду, потому что сам пока не знаю. Из музыки впереди в этом часе что нас ожидает? О, «Мистер Президент». Любимая песня моего детства.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин «Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800. I've been watching you.

0: будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Диджей Мендес только что на Бим Радио. А настоящее имя этого артиста — Леопольдо Хорхе Мендес Алькайяга. Наверное, правильно произнес.
1: Бим Радио.
0: В общем, давайте жить дружно. Так, кстати о новостях. Тут всякого разного же происходит в мире, а вы ничего не знаете. Ладно, я вот вам обо всем рассказываю. Число россиян, работающих на удаленке, сокращается. Удаленщиков в России становится все меньше. Их осталось 968 тысяч. Как бы ничего себе, почти миллион. Но говорят, что было больше на всю страну. Чаще всего на удаленке сидят руководители, ну, естественно. Начальника нет, он на совещании. А среди сфер лидирует наука, техника, IT и финансы. Все правильно, все логично. Удаленка для начальства. Работали ли вы когда-нибудь на удаленке? Понравилось ли вам или нет? Или, может быть, вы сейчас с удовольствием перешли бы на удаленный формат работы, сидя дома в мягком кресле, в тапочках, вот этот вот чаечек с печенюшками. И чтоб дети отвлекали, конечно.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Ну вот, чтобы грустно не было, можно прямо сейчас развеселиться и поучаствовать в игре «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас набирайте 292-102-8. Это телефон прямого эфира. Он свободен пока что. 292-102-8. Полноценно грядущему факт. Мы здесь с тобой.

0: Сбим Радио.
1: Ну а спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий, принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. У нас на связи Дмитрий, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: Готовы поучаствовать, побороться за приз?
2: Готов.
1: В качестве приза у нас сегодня подарочный сертификат в развлекательный центр. А, Дмитрий, а у вас какого цвета глаза?
2: Карие, наверное.
1: То есть вы не уверены?
2: Я не знаю, наверное, карие.
1: Ну, в зеркало давно смотрелись? Мужчина в зеркало не смотрится, только если побриться. Поэтому ему можно половину зеркала, так, на нижнюю часть лица только. Ну ладно, Дмитрий, у вас вот карие, у меня тоже карие. А вы какого цвета хотели бы иметь глаза? Вас устраивают карие или, может быть, там, зеленый хотели бы?
2: Меня все устраивает.
1: Все устраивает. Вот, никаких сомнений в собственной внешности у настоящего победителя, предполагаемого победителя. Ну, смотрите, у меня к вам вопрос такой. Почему люди с голубыми глазами видят в темноте немного лучше, чем люди с кариими глазами? Варианты ответа следующие. Первый. Потому что голубые глаза более чувствительны к свету. Это первый. Второй. Потому что в голубых глазах меньше пигмента и света проходит больше. Это второй вариант. Или третий вариант. Потому что это неправда вообще. Нет такого. Что это за миф? Придумали тут сказки какие-то.
2: Это миф.
1: А вы думаете, что... Третий вариант. Вы думаете, что с голубыми глазами люди видят так же, как и люди с кариими глазами? А у вас есть, кстати, в окружении кто-нибудь с голубыми глазами?
2: Ой, даже не знаю. Наверное, есть.
1: А у жены какого цвета глаза?
2: Жены карие тоже.
1: Тоже карие. Вот сразу незамедлительно ответил, потому что глаза жены смотрят постоянно, не отрывая глаз, что называется. Ну, в итоге, смотрите, еще раз вам прочитаю варианты, вы все-таки давайте выберите. Потому что голубые более чувствительны к свету, потому что в голубых глазах меньше пигмента и свет проходит больше, вот, или потому что это неправда.
2: Думайте третий.
1: Непоколебим, Дмитрий, да?
2: Да.
1: Какой настой... Ну, в общем, вас, наверное, просто не с кем нет в окружении никого, у кого были бы голубые глаза, и сравнить не с кем получается, да? Понятно. Ну, ладно, давайте еще раз. Первый, второй, третий выбираем и...
2: Третий.
1: Молодец, Дмитрий. Непоколебимость ваше все, но это неправильно. Неправильно. Ну что же, в радужке голубых глаз меньше пигмента, и она пропускает чуть больше света. Ну, там небольшая разница, конечно, там вот. Но в темноте все-таки небольшое преимущество есть у голубоглазых, у светлоглазых. Вот карие глаза, наоборот, кстати, от солнца лучше защищены, так что мы вот от солнца нормально. Ну ладно, ничего страшного, Дмитрий. Зато вы очень сильно любите свою жену с карими прекрасными глазами, да?
2: Конечно.
1: А кому приветы будут?
2: Привет, супруги. Тем, кто меня узнал. Все Казани.
1: Прекрасно. Дмитрий, в следующий раз, если ведущий всякий дурацкий вопрос наводящий начинает задавать, это такой знак, как бы, что, наверное, можно задуматься. Да, в следующий раз будет по-другому. Дмитрий, спасибо большое.
0: Смотри на мир ярче. Сбим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
4: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
8: Мое любимое радио – это Бим-радио.
9: Признание наших любимых слушателей.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. 15 августа в Казани пройдет велоквест в честь 140-летия Габдуллы Тукая. К участию приглашают и новичков, и опытных велосипедистов. На маршруте экскурсоводы поделятся интересными историями о жизни Тукая, а участникам предстоит ответить на вопросы о Казани. За каждый верный ответ они получат фрагмент пазла. В финале все вместе соберут общую картину в музее. Для участия необходима регистрация. Татарстан получит около 475 миллионов рублей на создание новых общественных пространств. Сразу 5 проектов республики стали победителями на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Регион сохраняет лидерские позиции. С 2018 по 2026 год он остается в числе лидеров по количеству успешных заявок. От городских пространств к ярким вечеринкам. Внимание! 14 августа Бим-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
4: Настроение с Бим-радио.

Time to say от Андреа Бочелли, только что на Бим-радио. Ну, кстати, а времени-то? Время у нас бежит неумолимо, и на подходе время игры под названием «Полный расколбас». Будьте наготове. Но прежде есть у нас еще одна очень интересная рубрика, называется «Память поколений». Буквально через 15 минут старт, секунд стартуем.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Рассказ Ланы. Папа, Калинкин Анатолий Николаевич, родился в селе Кинель Черкасы. После выпускного в июне 41-го года был призван и направлен в летное училище. Но через какое-то время всех стали переучивать на механиков. По распределению попал он в 3-й штурмовой авиационный корпус 308-й штурмовой авиационной дивизии. Был авиамехаником и одновременно стрелком, сделавшим 40 боевых вылетов. Награжден орденами «Красная звезда», 3 «Отечественная война» и медалями. Его воспоминания об одном бое. «Нас направили на те участки фронта, где складывалась сложная обстановка. На Брянском фронте бурлила весна 43-го. В то время штурмовики Ил-2 были еще одноместные, и наш летный состав нес значительные потери, особенно когда приходилось сталкиваться с фашистскими ассами группы Мельцера. Она насчитывала 100 самолетов, истребителей «Мессершмитт». Все самолеты были мрачного цвета с крестом, были разрисованы драконами, змеями, львиными мордами, черепами с костями, звездочками по количеству сбитых советских самолетов. Вскоре наш Ил-2 был модернизирован. Немецкие летчики-истребители, видимо, не ожидали такого новшества и, заходя как прежде в хвост штурмовикам, натыкались на очередь трассирующих пуль, посланных из задней кабины. И если вовремя не уворачивались, оказывались сбитыми. Долгое время наш летный состав не встречался с группой Мельдерса. Но вот наступило лето 44-го. Полк был переброшен в Прибалтику. Недалеко от литовского города Шауляя, на опушке леса около озера было сконцентрировано много живой силы противника и громадное количество техники. Ставилась задача уничтожить эту группировку. В погожий солнечный день 12 самолетов Ил-2 под прикрытием 4 истребителей Як-1 вылетели на выполнение боевого задания. Вел всех командир 3-й эскадрильи, герой Советского Союза капитан Святошенко. К цели подошли без особых приключений, не считая зенитного обстрела. Атака штурмовиков вызвала панику в лагере врага. Не успели закончить операцию, как с командного пункта последовало тревожное предупреждение по рации. «Будьте внимательны, в воздухе истребители группы Мельдерса». Тут и вынырнули из облаков 16 вражеских самолетов. Завязался неравный бой. Тяжелые штурмовики против маневренных истребителей. Капитан Святошенко отдал приказ встать в оборонительный круг, когда машины идут по кругу одна за другой, постепенно смещаясь в сторону своей территории. Скоротечные воздушные схватки смешались 32 машины, и трудно было понять, где свои, а где чужие. Все обозримое пространство прошивалось трассирующими пулями, казалось, шел сплошной звездопад. Сбитые самолеты исчезали в озере. 7 немецких истребителей неистово преследовали уходящую группу советских штурмовиков. И вдруг одинокий Як, выскочив из облаков, ринулся сверху на фашистскую «семерку». Не ожидая такого дерзкого нападения, фрицы бросились в рассыпную. А он настиг одного и мастерски его сбил, и опять скрылся в облаках. Тем временем замешательство немецких ассов позволило нашим уйти от преследования и благополучно приземлиться на своем аэродроме. Так советские летчики одержали безоговорочную победу над хваленными ассами группы Мельдерса. Папа, Калинкин Анатолий Николаевич, был демобилизован в 1946 году. Мы гордимся нашим героем.

0: нашему дому!
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио.
2: Ну, немного дорожной информации накидаю, тем более, что слушатели Бим-радио, как всегда, рассказывают, что же где происходит. Вот Рамиль нам написал: комиссар Габишев, в сторону Зорги, ДТП, движение затруднено. Я посмотрел по карте, все правильно, да, тут стоит отметка, так, в каком ряду это получается, левый и правый ряд даже. Ну, в общем, раз левый и правый ряд, а там всего два ряда на Габишева, по-моему, я насколько помню, в одну и в другую сторону, соответственно, движение, ну, как сказать, мягко затруднено, оно прям затруднено. Так, что еще у нас на дорогах Казани такого сложного происходит, какие это, может быть, сложности ДТП? Да нет, вроде бы ничего такого я больше не наблюдаю. 3 балла, местами затруднения. Ну, если вы где-то что-то заприметили, что-то увидели своими глазами, обязательно пишите нам, рассказывайте. Мы всем тоже расскажем, оповестим. Аккуратнее, пожалуйста, за рулем.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Сколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Полнейший, максимальный расколбас от Бим-радио. Прямо сейчас разыграем пригласитель на эту вечеринку. Но в начале информации на правах рекламы Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х, 14 августа. Уже совсем скоро, послезавтра, официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей, напомню, в 20:00, ресторан «Максимилинс». Харизматичный Сергей Белов, за вертушками диджей Айон. Ну и осторожней, пожалуйста, осторожней. Уровень расколбаса будет запредельно. Подробности на maximilians.ru. Итак, ребятушки, у меня к вам такой вопрос сегодня. Во-первых, расскажу, куда нужно отправлять свои предполагаемо правильные ответы. Ну, вы на всякий случай, конечно, и так все знаете, но вот все-таки расскажу. 92-72-42-102-8. И туда можно писать. Все вижу, все читаю, у меня все открыто. Тут вот перед глазами, чтобы ничего не пропустить. А вопрос у меня такой. Все ведь играли на Денди в эту игрушку-стрелялку, в утиную охоту. Вот очень бесючая игра, честно говоря. Не у всех был, конечно, вот этот пистолет, с которым можно было стрелять. Но у кого было, это просто весь двор собирался и сидели, стреляли, за утками охотились. Там разные были режимы. В одну утку можно было стрелять, в две. Но в случае, если ты промахивался, не попадал, над тобой очень сильно смеялись. Да, там был такой самый бесючий персонаж, кто же это был, вылезающий из-под кустов такой, и который над тобой смеется. Кто же это был? Вариант ответа следующий. Это был медведь, это была собака или это был суслик? Кто же там ржал, если ты мимо промахиваешься еще с таким противным смехом? Мне каждый раз хотел пристрелить. Думаю, ну что ты? Варианты ответов. Ну тут молодцы. Ай, молодцы. Все правильно ответили. Вообще все правильно. Давайте выберем первого и третьего правильно ответившего. Вот так вот у нас сегодня будет так. Листаю. Самым первым у нас... Так, что-то у меня тут потерялось все. Самым первым у нас оказался Самир. Самир, мы вас поздравляем. Самир, я вот вам сейчас такой вот смайлик отправлю, чтобы точно знали, что это вы победили. Самир, номер телефона ваш не вижу и фамилию вашу не вижу. Напишите, пожалуйста. И еще у нас третий оказалась Маргарита. Маргарита, фамилию только вашу не вижу, а номер телефона у вас тут показывается. Маргарита, в ответ вам тоже смайлик отправил. Итак, победители, напишите мне, пожалуйста, свои контактные данные. Внесем вас в список на вход уже совсем скоро, послезавтра. Полный расколбас из 90-х. Наша крутейшая вечеринка.

0: Бим Радио.
1: Тут из гидрометцентра звонили, говорят, через 20 минут дождь начнется в Казани. Готовьтесь, готовьтесь заранее, и до 23.00 это все будет продолжаться. Такого себя у меня ни зонта, ни галош, как же я домой пойду? Придется оставаться на работе, ну, в общем, я так и планирую, до 8 вечера как минимум точно. Завтра, зато 13 августа, днем будет уже ясно, без осадков и плюс 19. Ну, выходные, так, что у нас выходные, дожди, не будем туда смотреть, будем смотреть будущее. У нас впереди новый музыкальный час.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Жителям Татарстана разъяснили правила содержания животных на даче. За разведение кур и коз на дачном участке можно получить штраф до 20 тысяч рублей. В СНТ разрешено держать кроликов и птицу для личных нужд, но важно соблюдать еще и внутренние правила товарищества. Роскачество дало рекомендации по выбору рюкзака для первоклассника. Главное – жесткая формоустойчивая спинка. Она должна плотно прилегать к спине ребенка и равномерно распределять нагрузку. Также эксперты советуют обратить внимание на широкие лямки с возможностью регулировки и на наличие светоотражающих элементов. Для удобства организации школьных вещей лучше брать модель с двумя отделениями отдельно для учебников и для мелочей. Интересный факт. Ночные кошмары могут быть связаны с температурой в спальне. Исследования показывают, что холод повышает вероятность дурных снов. Если вас тревожат пугающие сновидения, проверьте, не слишком ли прохладно в комнате во время сна. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим радио.
1: 15, нет, не 15, уже 16.04 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Немного накидаю новостей. Ну и самая горячая новость этого часа и предыдущего, и предыдущего часа. Тут, в общем, новости Госдумы. Как всегда, депутат по фамилии Свинцов, помните такого? Так вот, он, значит, предложил сделать интернет по паспорту. Все, в Госдуме заявили, что пришло время отказаться от анонимности пользователей сети из-за проблем с модерацией и распространением всякого разного вот этого нехорошего. По словам зампред комитета Госдумы по информационной политике, а он еще зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, до 95% аккаунтов в интернете якобы являются фейковыми. Это он сам сидел, лично считал, наверное. Интересно. Такие профили, по его словам, активно используют мошенники, распространители запрещенной информации. Да вообще запретите интернет. Зачем он нужен? Раньше же без него жили. И нормально. И телевидение можно запретить. Радио только не надо, радио ставьте.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-77-00-76-850-119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
4: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да-да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сипелявых шоу-шоу, сипелявых шоу-шоу.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: Бим Радио.
1: Стараемся делиться с вами полезными новостями. Ну вот, например, я, конечно, об этом уже рассказывал, но расскажу еще разочек. И потом еще напомню вам, что, ребята, с 31 августа по 2 сентября в Казани будут перекрыты примерно 20 участков дорог из-за съемок сериала. Полный список всех участков, которые будут перекрыты, ищите в интернетах, там все есть. Легко и просто можно найти перекрытие дорог с 31 августа по 2 сентября. Вот так забейте, и там вам все подскажут. Значит, 31 августа с 9 утра это все начнется. Как раз после 30 августа вот как раз только улицы подметут, приберут и сразу закроют. Это все в основном в центре. Тут и Миславского, и Дзержинского, и Кремлевская, Сибгат-Хакима. Значит, Лево-Право-Булачный, Татарстан, Астрономическая, Чернышевского, Фатых-Карима. Ну, в общем, в основном центр и немножечко Новосавиновского все это затронет. Вот, я вас предупредил. Периодически буду об этом еще напоминать. Времени, конечно, еще много, но лучше на всякий случай напомнить. А еще, совсем всем рядышком у нас игра под названием «Выбирай Сочи». Да-да-да, уже совсем скоро сыграем. Так что все те, кто оставляли свои заявки, будьте наготове, кому-то позвоним.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Ну что, мечтаешь о море, отдыхе, горах и развлечениях? Тогда выбирай в Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» нужно ответить «В Сочи». Все очень просто. Ну и, естественно, тут же получить гарантированный приз. Вот до этого будет достаточно, просто даже ответа. А потом, если еще ответить на вопрос, то в финал можно попасть. А там можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. В общем, все подробности на нашем сайте bimradio.ru, 18+, естественно. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопада, высота скайпарка, скорость автодромов, свежесть лесов, мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну и давайте наберем кому-нибудь из тех, кто оставлял заявки. Вот у нас тут Динар, например, оставил свою заявочку. Сейчас мы попробуем позвонить. Если он трубку возьмет, конечно. Динар, мы вам звоним, имейте в виду. Все Динары сейчас встрепенулись, переполошились. Итак, тихо, главное не спугнуть. Гудки пошли. Ну, я гудки слышу. А вы? Динар, ну берите трубку. Ну, что такое?
8: Алло?
7: Куда едем?
8: Подскажете, по какому поводу вы звоните?
7: Как я люблю вот этих вот роботов, бесполезных совершенно. Понятно, ладно. Динар идет у нас, к сожалению, пролетает Динар. Сейчас мы вот тут его отметим. Поехали дальше. Так, на очереди у нас пусть будет Гульнас. Гульнас, мы сейчас попробуем позвонить. Гульназы, барышни, все встрепенулись, переполошились. Сейчас кому-то из вас позвоним. Гульназ не одна просто у нас тут в списке, наверное. Так, Гульназ, ну-ка. Гудочки пошли. У нее какой интересный робот? Ну, наверное, с женским голосом должен быть робот, нет? Алло.
8: Алло.
7: А, тут тоже мужской голос, да? Угу. Да, сейчас послушаем, что он скажет. Ну-ка, алло, да. Чё? Кто? Такой себе робот, он даже не долго соображает. Ладно, пусть тогда у нас будет вот Диляра, например. Диляре давайте позвоним. Но не может быть такого, что у всех роботы отвечают вместо человека. Что за это самое вы придумали себе легкую жизнь какую-то устроили? Ну, давайте, Диляра, возьмите трубку. Диляра? Диляра? Ну что такое?
8: Продолжаем дозваниваться. Ага. Оставайтесь на линии.
7: Не, спасибо. Мы пока не планируем оставаться на линии. Так, тогда у нас пусть будет Светлана. Так, сейчас нужно будет вот еще вот этот номер набрать. Так, я до кого-нибудь дозвонюсь прям. Вот я такой непоколебимый. Мне надо это все сделать. Так, ну-ка. И у нас Светлана сейчас должна быть на связи. Так, гудки пошли. И... Светлана, возьмите трубку, пожалуйста.
9: Алло.
7: Куда едем?
9: Алло.
7: Куда едем? Ну? Куда едем? Светлана? Светлана?
9: Алло.
7: Куда едем, говорю, Светлана?
9: А кто говорит?
7: Это говорит БИМ-радио, Светлана. Вы же оставляли заявочку. На участие в игре. Ай, Светлана, а надо было ответить. Надо было, как
9: Сочи.
7: Нужно. Да, все, уже
9: плохо.
7: Да,
9: а
7: Сочи.
9: Да,
7: Светлана, мы кое-как до кого-то дозвонились, а тут трубки еще не берут, какие-то роботы отвечают. Ну, что такое? Ну, Светлана, ну мы же репетируем.
9: Перезвоните.
7: А, перезвонить, да? Какая вы хитрая.
9: Да.
7: Нет, Светлана, мы дадим кому-нибудь другому возможность поучаствовать. Ну, раз уж дозвонились до вас, давайте привет передавать, если есть кому.
9: Ну, я передаю привет, кто меня узнал. Ну, и все, и хватит.
7: Ну, и все, и хватит, да, действительно. Вот, в следующий раз, Светлана, будьте начеку. Ну, а это игра «Выбирай Сочи» здесь на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
6: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
7: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
8: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
9: Один день, один визит, один белджип в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на Белджи АСПИ в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Жителям Татарстана разъяснили правила содержания животных на даче. За разведение кур и коз на дачном участке можно получить штраф до 20 тысяч рублей. В СНТ разрешено держать кроликов и птицу для личных нужд, но важно соблюдать еще и внутренние правила товарищества. Роскачество дало рекомендации по выбору рюкзака для первоклассника. Главное – жесткая формоустойчивая спинка. Она должна плотно прилегать к спине ребенка и равномерно распределять нагрузку. Также эксперты советуют обратить внимание на широкие лямки с возможностью регулировки и на наличие светоотражающих элементов. Для удобства организации школьных вещей лучше брать модель с двумя отделениями отдельно для учебников и для мелочей. Интересный факт. Ночные кошмары могут быть связаны с температурой в спальне. Исследования показывают, что холод повышает вероятность дурных снов. Если вас тревожат пугающие сновидения, проверьте, не слишком ли прохладно в комнате во время сна. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
4: Лето на любимой волне.

0: Бим Радио.
1: Новостная заметочка из системы образования. Напомню, что с нового учебного года систему протестируют в школах для учеников от вторых до восьмых классов, так называемую оценку за недопустимое поведение. Ну, то есть, в общем, если ребенок прям хулиганит, там что-то такое творит, могут поставить 2 за поведение, вот что-то вот, или 3 за поведение. Ну, как бы он похулиганил, но, наверное, не очень дохулиганил. А 4 это такой, он как бы молодец. А если 5, ну, вообще умничка. Ути-путечки. Но, естественно, родители смогут оспорить оценку за недопустимое поведение. Вот, и с нового учебного года, значит, если семья будет не согласна с такой отметкой, она сможет обратиться в школьную комиссию по урегулированию споров. Вот такие вот нововведения. Что думаете, уважаемые родители, по этому поводу? По поводу новой оценки за недопустимое поведение. Оценку за поведение. Надо, не надо? Как оно вообще?

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: За открытие пчелиного языка австрийскому зоологу Карлу фон Фришу в 1973 году была присуждена Нобелевская премия. Оказалось, что пчелы общаются друг с другом с помощью сложнейшего языка танца. Посредством множества замысловатых движений пчела-разведчица сообщает не только о расстоянии до ближайшего нектароносного участка, но и с удивительной точностью указывает направление к нему.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим Радио.
1: Так, шах и мат, жаворонки. Информация для вас, да и для нас, для сов тоже. Значит, привычка поздно ложиться спать говорит о более высоком интеллекте. Выяснили ученые из Лондона. Ох, эти британские ученые. Значит, в ходе масштабного исследования они установили, что люди с IQ выше 125 обычно укладываются спать ближе к часу 44 ночи. А по выходным встают не раньше 11. Вот, обладатели средних показателей засыпают в районе 12. Вот, а люди с IQ ниже 75 в среднем в 23-41. Как бы ни на что не намекаю, вот. Но ученые связывают это с тем, что высокоинтеллектуальным людям проще преодолевать древние инстинкты и отходить от традиционного режима сна. Так вот, жаворонки, которые все время, вот эти бодрые с утра люди, да, которые прям вот в 6 утра они встали, уже сделали зарядку там, покушали себе какой-то завтрак, приготовили, сходили на пробежку. Как вот эти свои утренней бодростью всех вот прям... Это же весь мир под жаворонок заточен вообще-то как-то, вот. А мы, совы, тихонечко... Вообще тихонечко себя ведем. По утрам не шумим, потому что спим. А вечером просто тихо делаем свои дела. Вот. Ну, ладно, это британские ученые. Им как бы не очень сильно можно доверять.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
0: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
6: А вы продаете рекламу?
7: Нет, просто даем послушать.
6: Красивая. 2-930-800.
8: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Yo, my heart, yo, my soul. Нетленочка от Modern Talking только что на Beam Radio. Ну а далее и не менее постоянная, не менее регулярная и приободряющая вечерняя программа. Вечерний Трубим уже совсем скоро. Петр Нежинский подоспел. Я составлю ему компанию. Совсем скоро увидимся, услышимся. Но и в завершении своей смены есть у меня тут где-то была для вас новость. Сейчас найду.
1: Beam Radio.
0: Так, нет, ладно, не найду. Тем более, надо уже почти... Все, уже осталось-то по каких-то 5 минут до начала вечернего Трубима. Так что все, заканчивайте, давайте свою работу, отпрашивайтесь у начальства. Тем более, что там дождик, говорят, начинается. Нужно успеть хотя бы до первых капель добежать до автомобиля или до автобуса. Ну, а меня зовут Альберт Ботанин, и прощаюсь. Вечерний Трубим через 5 минут.

0: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, а как говорится, здравствуйте.
5: Бонжорнушка, бонжорнушка.
4: 17:02 на часах в студии Бибрадио.
5: Это какая из твоих личностей?
6: Вообще не знаю. Вообще не знаю.
5: Какая-то смесь кота Матроскина и
6: кого-то еще.
5: Ельцина, по-моему, что-то
6: всем
5: такое.
6: Пламенный привет. В общем, Петр Нежинский, Альберт Ботанин сегодня вместе с вами. Одинаково с лица, двое из ларца. Вот. Обычно по средам у нас тройничок, чтобы ты заплакала. В общем-то, но сегодня мы вдвоем, поэтому у нас наша очаровательная громкоголосая коллега отдыхает. И пущай отдыхает, набирает сил. Потом ого-го, она нам всем задаст.
5: Еще устанете, да?
6: Да, мы вчера с ней на эту тему поговорили. Она говорит, я набираю как бы это энергию, а потом как...
5: А где она набирает, интересно, энергию? Вот есть эти рыбные места энергетические?
6: Есть,
5: да?
6: Это, наверное, найдет везде.
5: Да?
6: Ты что ты там?
5: У кого-то отберет ее?
6: Ой, там можно просто телефон к человеку подкладывать, вот так и он заряжаться будет. Это как беспроводная зарядка. Вот, посему мы будем с вами сегодня что-нибудь опять обсуждать. Плюс 792-72-42-8. Присоединяйтесь к нашим разговорам. Вот в обеи мессенджеры можно. В обеи говорят, что так правильно?
5: Мы можем говорить, что нет.
6: Да, да.
5: Вот. Кто нам запретит? Ну что, господа, а ты, кстати, вообще следишь там за новостной повесткой?
6: Вообще ни за чем не слежу.
5: Даже не заходишь?
6: Я не слежу и не осторожен, я не знаю, вообще все это может плохо кончиться.
5: Ну да, Виктор Робертович предупреждает об этом. Значит, смотрите, ребята, я как-то стараюсь смотреть вообще, что в мире происходит, всегда быть в курсе происходящих событий, трендов и вот этого всего. Ну и на прошлой неделе, напомню, развернулась прям целая драма вокруг отечественного кинематографа.
6: Да?
5: Да, ну, коротко расскажу.
6: Что там разворачивалось-то?
5: Новый фильм вышел, отечественный «Колобок». Ну, там про богатыря, да, вот эта вся история.
6: «Колобок» — это новый отечественный фильм?
5: Ну, как да.
6: Обалдеть. Вот это кинематограф у нас, конечно, всем на зависть.
5: Ну, это ладно, сейчас ты начнешь. Подожди, мы не будем на этом топтаться, просто расскажем, что обрушили рейтинг сразу ему, этому фильму, потому что из-за него пришлось отложить, кинотеатры заставили отложить выход другого очень популярного фильма, на котором хотели заработать кинотеатры. Ну, вот марвеловский вот этот вот «Человек-насекомое». Значит. А у них там, кстати, много насекомых-то там.
6: А
5: там
6: как,
5: и муравей
6: как
5: есть,
6: паук
5: там и
6: оса,
5: паук, а я не знаю как.
6: Человек-таук.
5: Напишите нам, пожалуйста, как паук.
6: Человек-таук, это курица, по-моему.
5: Это курица, да. Ну так вот, ладно.
6: Это было смешно, человек-таук.
5: Молодежь, зумеры, сказали, ах так, да не только зумеры, миллениалы тоже. Я вот как бы же тоже миллениал получаюсь. Я и туда, и сюда, я как бы и старый, и молодой одновременно.
6: Вообще его не понимаю, о чем он говорит. Какие-то слова для меня новые.
5: Ну да ладно.
6: Зумеры, бумеры, миллениалы.
5: Ну там еще другая история.
6: Так.
5: Суть в чем? Там самое главное, это драма в чем? В комментарии к фильму зашел, на страничку к режиссеру зашел московский электрик, не помню, как его зовут, и сказал, а что, говорит, у вас графика-то какая плохая? Миллиард стоит фильм, а графика не очень.
6: Это электрик, да? Да-да-да. Разбирается.
5: Да-да-да. Вот, причем он не ругал фильм, он ничего не сказал, просто, ну, графика в трейлере так себе. Ну, и, естественно, ему ответили, а что ты не смотрел уже, та-та-та-та. В итоге зашли к нему на канал,
6: так.
5: Режиссер и вот исполнитель главной роли Журавлев Дмитрий, и накидали ему там вот полную панамку, и говорит, и штробы у тебя никакие, электрик ты так себе, и вообще, в общем. И тут общественность встрепенулась, сказала, а что это вы? Что вы себе позволяете? Человек вас не оскорблял, ничего, просто задал вопрос, а вы тут накидали ему полную панамку. Ну и начали отменять фильм. Ладно, нас это не особо касается, ну, побалагурили, подумаешь. В принципе, все, так сказать, кроме некролога, все пиар, кроме некролога.
6: Некролога.
5: Да-да-да. Так что про «Колобка» мы теперь все знаем. Не знаю, как у него там со сборами.
6: Ну, мы об этом еще поговорим, я думаю. У нас просто немножечко как бы
5: тайм-зап. Да, все-все-все, я понял. Я решил о фильмах поговорить. Наверняка же у вас есть какие-то любимые фильмы, которые вы можете смотреть бесконечно. Вот много раз, сколько ни включи, вот буду смотреть, никогда не надоест.
6: Ну уж не каждый день, наверное. Пересматривать с удовольствием.
5: Пересматривать с удовольствием. Давайте повспоминаем любимые фильмы, которые можно всегда пересматривать.
6: Слушай, неплохо. Плюс 792-72-42-128. Любимые фильмы, которые вы с удовольствием пересматриваете. Но можно что-то в противовес еще придумать. Может, фильм, который вы терпеть не можете?
5: Марс написал, нельзя топтаться на колобке, это хлеб.
6: Вот именно, правильно. Хлеб всему, понимаешь, голова. Вот, спасибо, что поддержали, коллега. Я, конечно, хотел, чтобы вы как-то поддержали, но вы не посмеялись. Ну да ладно. Любимый фильм, значит, вспоминаем, да?
5: Да, да, да.
6: Который вы хотите пересматривать.
5: Да, который никогда не надоедают.
6: Ладно.
0: Это «Вечерний Трубим».
7: Реклама на Бим-радио.

0: Service, bro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-7768-50. 119-021 Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. Горе плюс.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
2: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7-41. 16+.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: стреляйте, не стреляйте, пожалуйста, в меня.
1: И Хуан Антонио Замаранчо
2: в новом телесериале «Замаранчо Заранчо». Встречать.
1: Короче, вот так вот. Короче, вот такие вот шутки-прибаутки у нас сегодня в эфире с Альбертом Александровичем Батальным.
2: В общем, такие уж шутки.
1: Мы сегодня говорим о киношках.
2: О киношечках, о фильмах, которые вы можете смотреть много раз, и они вам не надоедают. Ну и вот нам накидали наши слушатели. Значит, смотри, Александр пишет, 1+1 смотрел 20 раз.
1: Ого!
2: Ты смотрел, кстати, этот фильм?
1: Ого!
2: Я не смотрел, я только
1: плюс,
2: по
1: скажем,
2: мемам
1: ладно.
2: Знаю. 18+, по мемам только его знаю. Но
1: я
2: говорят,
1: смотрел,
2: хороший, да.
1: Смотрел.
2: Так, еще один раз.
1: Один раз. Нет, достаточно.
2: Один раз, один плюс один.
1: Да, да, так, получаешь два, это акция специальная.
2: Александр, другой уже теперь на этом пишет, значит, тут тоже все 18+, брат два и жмурки.
1: А-а-а.
2: Ну, жмурки, это прикольно, да. Я не эфиоп, я русский. Там очень много этих, таких моментов. Это откуда у нас Харрисон Форд?
1: Да.
2: Да, прикольно.
1: Индиана Джонс.
2: Да-да-да. Так, Марс пишет, сериал «Друзья», готов каждый день смотреть. Марс, так смотрите.
1: Про сериалы, кстати, тоже, да, можете накидать.
2: Мальчики. А и мультики, кстати, тоже можете.
1: Мультики.
2: Пожалуйста, любимые мультики.
1: На фоне?
2: В том числе, да-да-да. Марат пишет, «Форест Гамп». Поддерживаю полностью, полностью поддерживаю «Форест Гамп». Вообще мой любимый фильм. И «Властелин колец», и «1+1». Опять же, все 18+, на всякий случай,
1: ну,
2: скажем.
1: Мы сегодня, напомню, говорим о том, какой фильм вы можете пересматривать там до бесконечности. Ну, прям вот не надоедает он вам, и все, понимаешь ли, смотрите, и какие-то новые все время акценты находите. «Облачный атлас», например, у меня такой фильм.
2: 18+, кстати, тоже хороший
1: скажу.
2: Фильм, да. Но его надо не один раз смотреть.
1: Не один
2: раз.
1: Раз смотреть надо, да.
2: Там минимум раза три.
1: Там это надо понимать, что смотришь.
2: Чем больше смотришь, тем больше...
1: Тем больше не понимаешь, что смотришь.
2: Слоев. А, так, Бабай тут, значит, проснулся вечер в хату, добрейшего Иван тоже. Я бы «Приключения электроника» посмотрел бы.
1: Нормально.
2: Да, тоже классно. Или «Спрут» про Катани, комиссар Катани.
1: Ну, неплохой был сериал, ты знаешь, мы с удовольствием смотрели.
2: Здесь поддерживаем. Так, Регина пишет, «Зеленая миля». Ну, это там грустно, там прям это, надо это, вот это, начальник, я не виноват. А, начальник же он его называл.
1: Я не помню.
2: Я тоже не помню.
1: Не, фильм хороший.
2: Очень хороший. «1 плюс один» прям лидирует, смотри.
1: Смотри-ка, да? Может, мы рейтинг прям составим, да? Сегодня, случайный.
2: Пока
1: такой.
2: Пока в топе. «Любовь и голуби. Приключения Шурика».
1: Супер. Вот «Любовь Огонь. И голуби», прям это прям великолепно. Это вот.
2: Так, чего у нас тут еще есть?
1: Что характерно, обнаглели.
2: «Бим Радио» пишет нам Кортес. «Один дома, обе части». Классика, говорит, классика. Ну, это под Новый год, да, почему бы и нет, согласен. Вам примерно тоже до 40, да, Кортес, я так предполагаю, раз вы любите «Один дома». Димка пишет, добрый вечер, я диспетчер. Добрый вечер. Сериал «Лихие». Последнюю серию 10 раз смотрел. А что это за сериал «Лихие»?
1: Я не смотрел, такой не знаю.
2: 18+, интересно?
1: Как же иначе?
2: Там же «Лихие». Так, ну-ка, это об чем? А какая там девушка симпатичная? Это, значит, криминальная драма?
1: Да, ты что?
2: Да, в 90-е в Хабаровском крае что-то ОПГ, тут что-то такое. Ой-ой-ой. Ну, в общем, что-то про бандитов. Что-то про бандитов такое, да. Интересно,
1: какой
2: интересно.
1: Кошмар.
2: Ну, почему кошмар? Кошмарно интересно. Так.
1: Какой кошмар на улице Вязов, я хотел сказать.
2: А, ну, тоже можно, да.
1: Да.
2: Ну, кстати, вот Фредди Крюгер что-то мне никогда не привлекал. Не знаю, такой он какой-то себе
1: он
2: очень.
1: Не должен был привлекать, ты должен был его бояться.
2: Мне кошмары не снятся. «Пятый элемент», Альфия вот вспомнила. Здесь я вообще полностью с вами согласен. «Пятый элемент» — это просто огнище. Там такие все персонажи прикольные, и костюмы классные. И, ну, сюжет как бы, он такой, как бы немножечко детско-сказочный, конечно. Вот
0: мультипаспорт.
2: Да, Лилу мультипаспорт, значит, Руби Роуд. Он, кстати, коллега наш, не забывай.
1: Руби Роуд?
2: Да, галактический радиоведущий.
1: Да-да-да-да-да.
2: Дурачок. Корбан, детка. Так, ну, у нас на всякий случай в стране это запрещено. Так, значит, что еще? Спектральный анализ неплохо.
1: Это я так, это сам собой смеюсь иногда.
2: А, вот смотри, значит, офицеры, в бой идут одни старики.
1: Хороший фильм.
2: Не могу сказать, современный такого. Все один на один раз, второй раз уже неинтересно смотреть.
1: Кто это «Золотой человек» написал?
2: «Золотой человек» не подписан, он подписан как 00. 260, да.
1: Молодец, золотой ты наш человек с цифрами вот этими вот. Вот прям я с тобой согласен. Вот точно.
2: Кирюх пишет. Добрый вечер, Альберт и Петр. Я не люблю фильмы. Просто раньше фильмы были лучше и интереснее. И деревья больше, и еда вкуснее, и женщины...
1: А вот я фильм, кстати, вспомнил, да? Мне напомнили. Вот про женщин сказали. И на камнях растут деревья. Вот, да? Кстати, старый такой тоже фильм про викингов.
2: Про викингов это мы любим, да.
1: Кирюха... Интересный фильм, кстати. Вот кто постарше смотрел, наверняка этот фильм, я уверен.
2: Кирюха продолжает. Мои любимые фильмы это «Хищник 1» и «2». Обе части, да, значит. А там еще и третья, по-моему, была. Что-то «Хищник против еще кого-то» там дальше уже посыпалось. «Терминатор» и «Робокоп» здесь, я с вами согласен. Сейчас я люблю сериалы. В этом году посмотрел сериал «Молодежка», «След Чикатило», «Дети перемен». Тоже все 18+. Я думаю, про Чикатило точно 18+. Сейчас смотрю сериал «Холод». Это я пока не в курсе. Очень жду сериал «Айда». «Айда» или «Айда». Айда, наверное, да?
1: Не знаю, это татарский сериал, наверное.
2: Вот, если, айда! Если Айда, то да, по-татарски.
1: Айда!
2: Этот сериал будет похож на слово «пацана». А, вон оно об чем.
1: Ну, значит, угадали мы.
2: Но будет намного интереснее. Я, кстати, не смотрел слово «пацана». Чё-то не добрался я до него и думаю, что уже теперь не доберусь. Осенью выйдет этот сериал, наберет бешеный хайп у школьников, пишет Кирюха.
1: Кирюх в курсе, что-то ну, там, что мы не знаем. Видимо, он это там как-то особо приближен к императорской династии, кинематографической.
2: Киновед, специалист.
1: А я, знаете, еще какой хороший фильм вспомнил? Те, кто постарше, тоже вспомнит. «Герои Шипки» называется.
2: Нет, тут я вот, тут
1: про
2: я мимо.
1: Про русско-турецкую войну.
2: Да?
1: Про генерала Скобелева.
2: А, ну ты любишь такое.
1: Я люблю такое,
2: это
1: да.
2: Тебе с Махмудом надо смотреть, он тоже любит вот. Исторические фильмы. Так, значит, Дамир пишет. Привет, рубимцы, любимый сериал «Штрафбат». Ух ты ж, елки-палки, фильм плюс один. Один плюс один, пожалуйста.
1: Смотри, опять уже Ну, в общем-то, сегодня говорим о том, какой фильм вы можете бесконечно пересматривать, который вам не надоедает. Пишите плюс 792-72-42-102.8, а я пока для вас еще и полезную информацию расскажу. Информация, конечно, на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67, вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Тэнк Канавта».
7: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. «Тэнк». Выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
8: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин «Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
9: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+. Я ротели!

0: Это вечерний Трубин.
1: Компания Paramount Pictures и Light Cinema представляют научно-популярный фильм от кинорежиссера Доминика Фрэнсиса Форд Коппола Кэмерона.
2: При участии Фрэнсиса Коппола. Поехали.
1: В далеком 39-м королевстве и царстве деревни Гадюкина...
3: Бабу вашу! Что вы тут делаете?
4: Не стреляй!

0: длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325 169 300 021 657. 0+.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
3: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
4: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
5: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
6: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297.
7: Рекламодатель ИП Иштрякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
8: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что, дожди в Казани сейчас, 20 градусов, дождь, говорят, закончится примерно часов 6-7, но все-таки до 11 часов вечера будет все равно моросить. Это погода у нас на сегодня, на 12 августа. Завтра, 13 августа, без осадков. Днем плюс 19, и будет даже ясная солнечная погода. К вечеру плюс 16, в пятницу 12 градусов, в субботу, воскресенье тоже прохладно, 13-14 и дождливо. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Это вечерний ТРУ-БИМ.
8: О кино, как вы понимаете, мы сегодня с вами разговариваем, а вернее о кино, которое вы с удовольствием пересматриваете.
6: Кино, которое не надоедает.
8: Совершенно верно, совершенно верно. Плюс 792-72-42-102-8, наши мессенджеры, совершенно верно. Вот туда вы можете писать свои любимые кинокартины.
6: И не только сериалы, мультфильмы.
8: Можно, да, можно даже какие-то любимые цитаты, которые вы из кино используете. А наверняка такие тоже имеют место.
6: О, любимые цитаты сейчас тебя накидают. Сергей пишет: привет, рубинцы, и Виктор Степанович Табуретко.
8: Здравствуйте. Вот, да, Виктор Степанович Табуретко на симпозиуме у нас пока.
6: Да, отъехались. Там по новым космическим технологиям.
8: Отъехались.
6: Любимый фильм «1+1» опять.
8: О, поехали. Что такому всем нравится?
6: Я не знаю. Лопухи еще, пожалуйста. Это, по-моему, комедия, да, какая-то?
8: Наверное.
6: Так, что тут у нас еще Пергюн пишет.
8: Ты представляешь фильм-боевик с названием «Лопухи»?
6: «Лопухи». «Лопухи».
8: Про ушастых супергероев.
6: «Лопухи. Нападение». В молодости обожал творчество Тин... Пергюн тут свое... Мы тоже это... Чуть я не попался.
8: Плавать, брасом спорить, басом дрова рубить.
6: Сейчас из европейских режиссеров нравится... Вот я не знаю этого режиссера. Можно его называть? Нельзя. Что он снимает-то? Его последний...
8: А вы сначала проверьте.
6: Очень жизненный.
8: Особенно, если это Пергюн вам написал.
6: Да?
8: А я пока вам, знаете, напомню про отечественный кинематограф. Дюж замечательный, невероятно душевный. Какой всегда вот ностальгический. Когда смотришь прям, душка, какая красота. Ну что, где же эти люди-то? Вот, ну вот, и песни какие. Вот это вот. Помните «Формула любви»? Помните фильм?
6: А, ну

0: петь-то будем?
1: Набор слов же.
2: Донна Белла Маре, Фредерик Антаре, дамми il momento, che mi piace più.

0: А в этой песне поется несчастье любви. Ну, как обычно, о чем еще нам петь?
1: Ну да. Так, я посмотрел, значит, фильм «Граф Жанин Мститель». Это что-то боевичок какой-то, пока не смотрел. Очень жизненный, пишет Пергюнд. Из мультиков «Чешский крот». А, это вот кротик-то этот, который... «Приключения кротика». Да-да-да, я им сына отпугивал, чтобы дал отдохнуть. Удобно. Молодец, молодец. Так, ой, сколько сообщений. Надо читать. Читайте. Альбина пишет. Добрый вечер, читайте. Любимый фильм «Холоп». Первый фильм. А вот, кстати говоря, мне мама тоже говорит, первый «Холоп» хороший, а дальше что-то там уже они
0: наворотили. Бояре рассуждаете.
1: Да?
0: Первый «Холоп» хороший.
1: А второго казнить.
0: А дальше уже все. Начинается наглеть. Зерна, говорит, выдай мне побольше, малин. Вот тебе! За трещину.
1: Так, Рамиль пишет. Любой фильм, любой боевик из 90-х, вот, его устраивает. Если из 90-х все подходит, включайте. Я буду смотреть. А, Ирина пишет. Добрейшего вечерочка. Обожаю «Пиратов Карибского моря» и сериал «Острые козырьки». И то, и другое 4 минимум раза пересматривал.
0: Что ты?
1: Так, ну, «Острые козырьки» я пока не добрался. Обещаю, посмотрю как-нибудь. А «Пиратов»? Ну да, да, «Пираты» прикольно. Классно, согласен. Дэвид Джонс, вот это все дела. О, ты смотри, что вспомнил, Макс. Сериал «Альф». Ну, «Альф» — это же чудесно. Это же вообще пригода. Как-то так у него происходило это все. Да.
0: Вот так это происходило.
1: Дайте мне Лаки. Где Лаки? Но он так его и не съел. Сдружился он с этим котиком. Вообще хороший персонаж был. 9 желудков у него было, насколько я помню, у этого Альфа там.
0: Не прокормишь.
1: Да, и не соскучишься. Рустем тут вспоминает «Три мушкетера» с Боярским. Ну, это вообще...
0: это великолепие, великолепие.
1: Констанция.
0: Опять скрипит потертое седло, понимаешь, вот это вот.
1: Так, а еще ДМБМ вспоминает. Это тоже 18+. Там прям 18+.
0: Пока, Ихтиандры.
1: Добрый вечер. Я очень люблю фильм «По семейным обстоятельствам». 100 раз смотрел, пишет Диляра. По семейным.
2: Смекаешь, о чем это я? Я тут собираю команду. Смекаешь, о чем это я?
1: Да. Жалко, что из последующих «Пиратов»-то его убрали.
0: Может, обратно возьмут.
1: Да, куда они денутся? Да,
0: это же такой персонаж вообще невероятный получился.
1: О, смотри, Эдуард вспомнил «Назад в будущее».
0: Ага, хороший.
1: Классно вообще.
0: Фильмец.
1: Ну, почти
0: как
1: сериал.
0: Как там молодежь
1: сейчас
0: говорит? Кинчик.
1: Кинчик? Да, а я просто даже кинчик, не в курсе. Чего ты меня говоришь, молодежь? Какая я молодежь? Ну, хочется быть молодежью, конечно. Молодюсь еще пока.
0: Смекаешь?
1: Смекаю, да. Денис говорит, «Бригада» — лучший сериал на все случаи жизни. «Бригада». Че ты так на меня смотришь? Я думал, ты «Бригаду» сейчас включишь, нет?
3: Мы с первого класса вместе. И все, что мы делаем, будем вместе.
0: Да.
1: Такой только у меня и у Майкла Джексона. Да. Так, Олеся вспомнила. Ну, я не удивлен, Олеся, как бы, что вот именно барышня вспомнила про сериал «Великолепный век».
0: Ну, Шрем.
1: Как там «Алмаз моего сердца»?
0: Чокгзель.
1: Или чего они там говорят? Ну, девушкам нравится вот это все. Да. Вы еще сериал «Клон» вспомните.
0: Ой, меня начинает разрывать сейчас на все это. Да.
1: Так.
0: Я думаю, азербайджанского чая попью.
1: Еще тут пишут «Терминатор 1 и 2». Это вот «Терминатора» вспомнили. Если по телеку идет, по-любому буду смотреть. Да все будут.
0: Нормально.
1: «Ликвидация» — сериал 5 раз уже смотрел. Огонь, пишет нам человек под ником Акбарс. «Приключения Шурика» и все из этой серии прям можно его пересматривать. А мы так и делаем, собственно, каждый Новый год.
0: Пересматриваем? Да, нас даже не спрашивают, мы просто пересматриваем.
1: Салатики рубим и это все пересматриваем. Венера пишет. «Добрый вечер, очень нравится «Девчата», «Королева бензоколонки».
0: Правильно, молодец.
1: И еще «Последний богатырь» смотрю, всегда очень нравится. А какой «Последний богатырь»? Первый, второй, третий, десятый, их там же это самое.
0: Ну-ка, сейчас проверим, вот у нас слушатели. Или как с саундтреками? Угадайте, из какого этого фильма?
1: Ну-ка, все.
0: Ну, напишите вот. +7 9 8 2 42 102 8. Небольшой какого? Фрагмент саундтрека вам. Не подсказывай!
1: Какой фильм?
0: Не подсказывай! Это интересно, кто-нибудь отгадает?
1: Да, отгадают, конечно.
0: Артур,
1: Артурчик. Молодец,
0: да, это «Гладиатор», совершенно верно. Да.
1: Крутейший фильм, молодцы, вот этот момент, вот эта рожь или пшеница там.
0: Ну на самом деле, с исторической точки зрения, сплошное вранье.
1: Да?
0: Да.
1: Ну красиво.
0: Ну красиво, но это же кино.
4: Да, вот такие дела.
1: Как там его звали? Брут?
4: Бруклин, конечно, да. Брайтон Бич его звали. Максимус его звали.
1: Нет, этого-то второго.
4: Какого?
1: Ну, господи, которого играл...
4: Хоакин Феникс?
1: Хоакин Феникс.
4: Ну, вот есть трюмо, а есть комод.
1: А он комод. Да, все понятно.
4: Не, ну такой, на самом деле, исторический персонаж был действительно. Вот.
1: Ну ладно, мы сейчас не про историю. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Эльнар вспомнил. Привет, «Страсти Христовы». О, это,
4: мощный
1: наверное, точно 18+.
4: Да. 100% там, ох, как снял Мел Гибсон в свое время. Я помню, я ходил, кстати, на этот фильм в кинотеатр.
1: Да?
4: Да, и когда начались вот эти вот те самые «Страсти Христовы», там несколько женщин просто прям это вышли из кинозала, потому что им стало плохо.
1: Ну, я понимаю, да.
4: Очень серьезное кино.
1: Реалистично.
4: Дядька Мел снял. Ну, там, опять же, да, если мы вспомним «Апокалипсис», по-моему, или как называется, это про индейцев. Май, это у него тоже, где он режиссерская работа тоже. 18+.
1: Там не то, что 18+, там ой-ой. 35+.
4: Вот это серьезное кино, я понимаю. Вот, а вы тут все каких-то робокопов.
1: Вот смотри, о серьезных фильмах пишет нам Игорь. 12 стульев, «Москва слезам не верит». «Москва слезам не верит» стопудово могу пересматривать. Здесь, да, без...
4: Ну,
1: да,
4: кстати, 12 стульев тоже классика, да. Конечно, вы что.
1: Причем и в исполнении и того, и другого.
4: Так. Хорошо, что мы друг друга поняли.
1: И того, и другого, и можно без хлеба. Значит, всем... А, все, уже, да? Время.
4: Давайте мы просто напомним наши мессенджеры. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Сегодня говорим о фильмах, которые вы с удовольствием пересматриваете еще и еще раз.
5: Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
9: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Спонсор шоу «Утромены»
13: – юрист и финансовый эксперт Халиулина Регина Рафаэлевна.
14: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
15: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
16: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800.
5: 0+.
17: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.
18: Счастье есть.

плодить ненависть.

0: хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
2: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
3: Гороскоп на Бим-радио.
4: Без возрастных ограничений.
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что думают звезды о сегодняшнем дне. Овны, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день будет под вопросом. Тельцы, ищите встреч, любые знакомства наверняка окажутся перспективными. Близнецы, похоже, что вас кто-то захочет использовать в своих целях, будьте начеку. Раки, проявите смекалку, немного экономии и чувство юмора. Львы, вам захочется чем-то себя порадовать. Вариантов будет несколько. Девы, все техническое и электронное будет максимально дружелюбным. Пользуйтесь моментом. Весы, вы будете настроены по-зимнему и можете переусердствовать с количеством теплых вещей. Скорпионы, у вас появятся совершенно новые, почти авантюрные желания. Стрельцы, что бы вы ни делали, все будет получаться с первого раза. Козероги, медленно, но верно, вы движетесь вперед, звезды окажут дополнительную поддержку. Водолеи, не торопитесь просить что-либо у друзей или богатых родственников, они сами предложат вам помощь. Рыбы, неплохо было бы повысить свой культурный уровень, театр, музей, выставки, концерт. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

0: Хабиб Радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добро пожаловать на Казанские дороги. Тем временем 6 баллов. Движение затруднено, сообщают нам Яндекс.Карты. Крупные пробки рассказывают, где расположились. Улица Туфана Минулина от Айвазовского до Марселя Сельмижанова 15 минут. Также 15 минут на комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская от Дудинской до моста через железную дорогу 11 минут. И также по 11 минут на Кировской дамбе от Кремлевской набережной до Несмелого и Тихомирного от Туфана Минулина до Бутина. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна, так же как... мост Миллениум из центра 1 балл. Кировская дамба в центр 3 балла, из центра 8. И третья транспортная дамба в центр 5 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. И всем желаем, конечно же, удачи в пути. Скоро услышимся в новом часе.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Доктор, вам подать овсянку?
1: 18:01. На часах в студии Бибрадио.
0: Овсянка остывает, Батсон.
1: Какая овсянка? Дорогой Тимой, я предпочитаю перловку.
0: А, вон оно что. Да ладно. Ну что, да, господа, Петр Нежинский, Альберт Ботанин здесь, вечерний Трубим, вместе с вами. Следующий музыкально-развлекательный, поздравительно-дарительный час. У нас все прям намеребешено. А кроме всего прочего, у нас такая же вотрепешущая тема для обсуждения. Ваши любимые фильмы, которые вы можете пересматривать бесконечно, которые вам не надоедают. Накидывайте, тут столько вариантов нам написали.
1: Давайте же зачитаем!
0: Давайте зачитаем. Так, значит, добрый вечер. Еще вроде как назывались классные комедии «Особенно национальная охота». Не называли? Да, здесь, да.
2: Был,
0: да,
2: такой.
0: Там,
2: да,
0: цитат-то сколько.
2: Даша, там рыбы нет, я там не подкармливал.
0: Ну, за дружбу.
2: Да, да.
0: Особенно национальной рыбалки, да, это все туда же.
2: Михалыч, это же пельмени.
0: Ну, это же равиоли.
2: Ну, это же пельмени.
0: Равиоли, да. Так, Александр пишет: добрый вечер. Много из перечисленных уже сегодня фильмов и сериалов могу смотреть всегда. Постараюсь просто дополнить. Так, фильм «Бумер», ага, «Жмурки», «Сестры», а также цикл фильмов «Особенно национальная охота». Ага, ну это все 18+, это мы знаем. «Бандитский Петербург 2», «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила», «Дальнобойщики» и «Участок». Вот такая вот история. А еще понравились сериалы «Жуки» и «Праздники».
2: «Жуки»?
0: «Жуки»...
2: Про Битлов, что ли?
0: Возможно. А вот «Праздники», кстати, классный сериал наш, российский. Ты посмотри.
2: Что-то не смотрел.
0: Очень смешной. Там, ну, как-то так, во-первых, там актерская игра классная.
2: Ну, а вот как написать про свой любимый фильм, это элементарно. +7 927 242 102.8. Рассказывайте, какой фильм вам вообще не надоедает. Вы смотрите его и смотрите, и смотрите, и смотрите, и смотрите. Уже 45-й годок пошел, а вы все смотрите и смотрите. Что там еще нам пишут?
0: Ой, тут много чего написали. Сериалы «Глухарь» и «Карпов», «28 панфиловцев», «Астрал» и «Астрал 2». Это Алекс, видимо, по жести любит. «Астрал» там это. Я по ужастикам, честно говоря, не очень. Мне потом кошмары снятся. «Терминатор 2» это мы еще вспоминали. «Зеленая миля». Можно этот сериал называть, нет? Вот этот,
2: я не знаю, может быть, вам нельзя.
0: Там много матерятся.
2: Много матерятся?
0: Там всякого разного в этом сериале. Мультик такой есть, иностранный.
2: Тогда скажите 18+.
0: 18+, там 4 друга, Картман, там вот этот.
2: Они убили Кенни?
0: Да, вот про него. «Последний самурай», кстати, тоже классный фильм.
2: Фильм отличный, да. Фильм отличный, есть о чем подумать.
0: Так, кто тут у нас еще, значит, есть «Назад в будущее», это мы вспоминали уже.
2: «Солдаты» пишутся через «О». А, ну все, исправил, молодец.
0: А так, фильмы, говорит, 18+, никогда не надоедают, вот, известных студий. Это да, «Женитесь», «Жениться вам пора, барин», «Жениться».
2: А вот «Шматко» там самое интересное, говорит Вол. «Соколов, ё-моё!»
0: Да. Так, что тут у нас еще? Марат пишет: «Любимый, вы лучше, спасибо большое». Я посмотрел «Они сражались за родину».
2: Классный фильм.
0: Да. Да. И «Тень исчезает в полдень».
2: Отличный
0: вот
2: фильм.
0: Так вот.
2: Да.
0: Так.
2: Это же Бондарчук снимал, кстати говоря, старший.
0: Старший, да.
2: «Они сражались за родину». Mm-hmm. Так же, как и «Война и мир».
0: Ну, там вот такие вот батальные сцены.
2: Да, ты что там?
0: Все на натуре. Привет, рубинцы. Мои любимые фильмы — наши старые добрые советские. «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная, привлекательная», «Любовь и голуби» и «Служебный роман». Вот все, что в новогодние праздники показывают.
2: Ну что, Юли, давайте делимся. Мы, кстати, в этом часе еще поиграем с вами в игрушку «Ты мне зубы не заговаривай». Сейчас накидаем словец про кино. А пока я вам расскажу полезную информацию на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на Бим-радио.

0: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211 20 73 6+.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-4-1, 16+.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Куда едем?
6: В Сочи.
7: Куда едем?
5: В Сочи. Куда едем?
7: Куда едем?
8: В Сочи.
3: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
9: Ну что, мечтаешь о море, Сочи, горах и развлечениях? Тогда выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участников в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. А на вопрос ведущего «Куда едем?» нужно отвечать «В Сочи». Все очень просто. Ну и получить гарантированный приз из Сочи – подарок. А если еще и верно ответить на вопрос викторины, то тогда в финале можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru.
4: Стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману. Цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Куда едем?
6: В Сочи.
7: Куда едем?
5: В Сочи. Куда едем?
7: Куда едем?
8: В Сочи.
3: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
9: Ну что, мечтаешь о море, Сочи, горах и развлечениях? Тогда выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участников в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. А на вопрос ведущего «Куда едем?» нужно отвечать «В Сочи». Все очень просто. Ну и получить гарантированный приз из Сочи – подарок. А если еще и верно ответить на вопрос викторины, то тогда в финале можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.

0: Полни форм участников в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. А на вопрос ведущего «Куда едем?» нужно отвечать «В Сочи». Все очень просто. Ну и получить гарантированный приз из Сочи. Подарок. А если еще и верно ответить на вопрос викторины, то тогда в финале можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+ и информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома. Свежесть лесов, мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум, выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что, звоним?
1: Давайте непременно это сделаем.
0: Итак, значит, напомню, что когда вам звонит вдруг какой-то, значит...
1: Любимый ведущий?
0: Не-не-не, смотри, мы же не просто с обычного номера.
1: Да, я понял тебя.
0: Люди иногда пугаются. Мы заранее предупреждаем, что мы информационной системы. Вот есть что, это мы.
1: Вот так на телефоне у вас высветится, это мы звоним.
0: Альбине мы звоним, да, сейчас. Ну-ка, узнаем. Готова ли Альбина с нами поболтать? Альбина! Алло?
2: Алло?
0: Куда едем? Ну?
2: А?
0: Куда едем? Все угадано.
1: Конечно, отлично. Мы прям слышим, как вы едете, ведь в Сочи такой шум у вас.
0: Выбирай Сочи, оно того стоит, да.
1: Мы сейчас в прямом эфире Бимрадио, если что. Не пугайтесь и не материтесь. Альбина.
2: Да-да-да.
1: Полдела-то уже сделано, осталось еще вопросец ответить. Вы готовы?
2: Готова.
1: Отличненько, тогда слушайте внимательно. В начале лета в Сочи созревает уникальный суперфуд.
0: Еда, еда.
1: Сочная желтая ягода с изысканным кисло-сладким вкусом, с нотками персика, манго и цитрусовых. Как называется эта экзотика? Вот такой вопрос для вас, Альбина. Три варианта ответа могу предоставить. Надо или вы так знаете?
2: Надо.
1: Хорошо. Тогда первый вариант – это обычный дикий ранет. Второй вариант – это полезная и редкая мушмула. И третий вариант – это зеленый крыжовник.
2: Первый.
1: Обычный дикий ранет, считаете вы?
0: А что такое ранет, вы знаете?
2: Ну, наверное...
1: Песня такая яблоко. Даже была. Мы ранетки, суперница, черепашки. Яблоко, да, все-таки ранет?
2: Да.
1: А это вот ягода. А яблоко ягода, интересно?
2: Нет.
1: Нет, то а логическим мышлением обладаем мы хорошо.
0: Ну давай сейчас мы как будто подсказываем. Ты давай, просто еще раз зачитай
1: я
0: варианты.
1: Я просто еще зачитываю варианты. Смотрите, это обычный дикий ранет. Это полезная и редкая мушмула. Или просто зеленый крыжовник. Вот как вы думаете?
2: Видимо, второй.
1: А то есть полезная и редкая мушмула. Совершенно верно, так оно и есть. Альбина, поздравляем вас.
0: Как вы справились с этим?
1: Невероятно. Вы, наверное, любите ягодки просто кушать.
2: Да, да, люблю.
1: Супер-пупер, как говорит Альберт Вячеславович. Кому хотите еще и приветики передать?
2: Хочу привет передать сыну, который со мной сидит. Сыну гордо Ознакаеву. Вам большой привет. Спасибо. И все, кто меня узнал.
1: Супер, отлично. Трубочку не кладите, Альбин, сейчас за эфиром поподробнее все расскажем, как вы заберете свой подарок. Ну, а наша замечательная игра...
0: Обязательно вернется. Главное, оставляйте свои заявки, не пугайтесь. Мы информационная система, это мы звоним.
1: Вот-вот-вот. А пока Робби Уильямс вместе с нами будет.
3: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Куда едем?
3: В Сочи. Куда едем?
5: Куда едем?
3: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».

0: трубим.
1: А я не помню, из какого фильма этот саундтрек. Очень знакомый, но Тарантино, что ли?
2: Конечно.
1: А, ну да, ладно.
2: Конечно, он очень любит музыку серф.
1: Да-да-да. Ну что, ребята, мы обсуждаем сегодня вечером фильмы, которые вы можете смотреть бесконечно, которые вам не надоедают. Пока в топе у нас 1+1 получается.
2: Да-да-да, так оно и есть. Прям. Так,
1: «Достучаться до небес», вот Георгий
2: отличный
1: вспомнил,
2: фильм, кстати, да.
1: Да, наши любимые советские комедии «Операции», «Бриллиантовая рука», вот это все, что «Ирония судьбы», новогодние фильмы, мы их называем, мы их любим, обожаем. Роман пишет: «Привет, Бим, последние 2 года смотрю фильмы, основанные на реальных событиях или биографические.
2: Класс.
1: Мой любимый топ, рекомендую просмотру.
2: Класс.
1: По соображениям совести или «Звук свободы».
2: Класс.
1: Вот Петр поддерживает. Петр
2: я
1: поддерживает.
2: Тоже люблю такие, знаешь, автобиографические фильмы. Это очень интересно. Очень интересно.
1: Вместо того, чтобы читать много фильмов, да, это я лучше посмотрю фильм. «Крепкий орешек», Федор вспомнил. Йо-хо-хо, да.
2: О, ты смотри, к чему вспомнил. Ну-ка. Бывший командир спецотряда, полковник в отставке Джон Матрикс. Это же фильм «Команда».
1: А, да, да.
2: Да-да-да-да-да. Так, живет в большом доме вдали от города вместе со своей 11-летней дочерью Дженни. Кстати говоря, дочь Дженни — это, не соврать, забыл, совру. Сериал-то был эти, «Зачарованные» или как?
1: А, Фиби? Или как там ее?
2: Итальянская фамилия у нее.
1: Я понял. А Мишель, Алиса Милана?
2: Да, это Алиса Милана, кстати, в детстве вот эта Дженни играла. Вот такие дела вот.
1: Так, что тут у нас еще? Марина пишет: «Каждый год пересматриваем «Братство кольца», «Хоббита» и «Гарри Поттера». Ну, смотрите, Марин, «Братство кольца», «Хоббита»...
2: Хальца.
1: Хальца, да.
2: «Братство кольца».
1: И, значит, «Властелин колец» здесь, да. «Гарри Поттер» я все-таки староват.
2: Не найдется ли у вас немножко сальца?
1: Хальца. Так, тут смотрите, что. О, тут целый список от Павла.
2: Давай про целый список от Павла. Мы потом попозже немножко к нему вернемся, потому что, да, у нас еще есть интересненькая рубричка «Слова», после чего мы продолжим.
0: Бим Радио.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: В Финляндии диагноз «интернет-зависимость» является причиной для освобождения от службы в армии.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вам напомню, такая есть у нас замечательная информация на правах рекламы на том, что Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно: участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки — харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас». 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет.
3: Реклама на Бим-радио.
7: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
3: ТТС.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин «Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
9: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Котлова 2-0+.
11: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.
9: 0+.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц», ООО «Аврора К».
15: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
16: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
17: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
18: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
19: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
20: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
2: Вот еще один номер телефончика, но уже в студии. 292-102-8. На подходе игра «Ты мне зубы не заговаривай». Значит, нам нужно два игрока. Мальчик и девочка, звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Пока с неба капает, но, говорят, около 0 часов все это прекратится. Ну, по крайней мере, не так сильно, как до этого было. Вроде бы, как будто бы я вот в окошко посмотрел, нормально. Можно даже быстренько добежать до дома. Сегодня ночью плюс 15, завтра 13 августа плюс 19. А, вот все-таки завтра дождь уже обещают днем. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, ладно. Что у нас в пятницу? В пятницу плюс 13 и тоже немного дождливо. Суббота, воскресенье дождливые. 12, 16, выше 0. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Спонсор «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5». «Тенет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет 7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получайте спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. На кону у нас сертификат. Не является офертой, кстати. В кафе «Национальной кухни».
6: Еда.
8: Вот так вот. Еда – это всегда хорошо. Давайте знакомимся с нашими игроками. Первой до нас дозвонилась Елена. Здравствуйте, Елена.
9: Добрый вечер.
8: У вас дебют сегодня будет, да? Я так понимаю.
9: Да.
6: А вы никогда на радио не дозванивались?
8: Не играли в наши игры?
9: Первый раз.
8: Елена, а какой у вас любимый фильм?
9: Не знаю. «Джентльмен удачи».
8: Ух ты.
6: Поддерживаем.
8: Вот
6: поддерживаем.
8: Это вообще интересно. А то я хотел вам одной фразой из одного кино сказать. Но, наверное, вы этот фильм не смотрели.
6: Ты про «Матрицу», что ли, опять?
8: Нет, я, знаешь, я хотел сказать. Елена, давай сыграем в игру. Ну вот, познакомимся давайте с вашим оппонентом. Это Федор. Здравствуйте, Федор.
10: Добрый вечер всем.
8: Федор у нас большой поклонник творчества Арнольда Шварценеггера, насколько мы поняли. Правильно?
10: Да, и Брюса Уиллиса.
8: И Брюса Уиллиса. То есть все вот это вот боевички, короче, это про вас, да, Федор, любите посмотреть?
10: Да, да.
8: А Джеки Чан как вам?
10: О, ну это вообще шедевр, еще Брюс Уиллис.
8: Еще Брюс Уиллис. Ну вы Брюс Уиллис два раза аж сказали, вот.
6: Брюс Ли же?
10: Нет, не Брюс, это Брюс Ли.
8: А, Брюс Ли, Брюс Ли. Ну слушай, вообще отлично. One inch punch, понимаешь, Федор, да? Мы же понимаем, о чем мы говорим. Здорово. Давайте напомним правила игры. Ровно по одной минуте у каждого игрока. За это время вы должны отгадать больше слов. Конечно, они будут связаны с темой кино. Чем ваш оппонент? У нас их по 10. 10 у меня, 10 у Альберта. А, Елена, вы дозвонились первой, поэтому можете выбрать в пару, с кем будете играть. Ну, в смысле, вот Альберт или Петр?
9: Давайте Петр.
6: Тебя выбирают. Выбирают тебя. Ты такой, смотри.
8: Спасибо, Елена, такой. Мне это прямо очень приятно. Ну что, вы готовы?
9: Да.
8: Хорошо, я желаю нам удачи. Наша минута начинается прямо сейчас.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: В киношку, чтобы пойти, его купить надо.
9: Билет.
8: Правильно. А вот как раз вот жанр фильмов, который Федор у нас любит, где там стреляет постоянно, накачанные мужики бегают.
9: Бомбастер или там блокбастер.
8: Не-не-нет, ну проще, проще. Вот есть
9: боевик?
8: Боевик, конечно же. Совершенно верно. А когда на кино снимает, режиссер кричит «Камера!» и следующее слово.
9: Мотор. Камера-мотор.
8: Абсолютно верно. Человек, когда вот в кинотеатр приходит, вот он становится им сразу же.
9: Зрителям.
8: Совершенно верно. А этот как раз вот дяденька съемками в кино и занимается. У него прям профессия так называется.
9: Оператор.
8: Правильно, абсолютно верно. Это фильм отечественный, да, где Харатьян снимался, там, «Не вешать нос!» Вот они вот.
9: «Три мушкетера».
8: «Не вешать!»
9: «Три, это Гардемарина».
8: «Гардемарина», конечно же. А фильм с Джимом Керри, где он на физиономии себе прилеплял такую зеленую штуку. В ковид ее еще все носили на физиономии.
9: Маска?
8: Конечно же. И акула, такой фильм ужасов, про акулу был.
9: «Челюсти».
8: Молодец.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Все?
8: Все, да. Еще не все. Завершено.
6: 8.
8: Но на последнем там вообще секунде, в принципе, Елена «Челюсти» вспомнила. Немножко вот с мушкетерами как-то вы с гардемаринами перепутались. А так прям хорошо шли. Хорошо шли.
6: Но одни французы, другие русские. Гардемарин же русские.
9: Русский.
6: Да. Ну, Харатьян-то.
8: А что это, боярский стопа? Француз, по-твоему, что ли?
6: Ну, по сюжету, да. Он Д'Артаньян.
8: По сюжету, да. Хорошо. Ладно. Отличненько. 8 из 10 – это неплохой результат. Сейчас у нас в игру вступает Федор и Альберт.
6: Федор, все, собрались. Сейчас мы победим. Все, поехали.
8: Поехали.
7: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Вот у Харатьяна, у Джонни Деппа эта профессия какая у них?
10: Актер.
6: Отлично. Это такой жанр, где смеются.
10: Комедия.
6: Ага. Это вот такая штука, ее включают и на нее снимают. Вот.
10: Камера.
6: Отлично. Это такой постер, он обычно висит, и там рассказывается, что за фильм.
10: Аншлаг.
6: На первое слово, да, на первую букву. Почти как аншлаг на эту же букву. Ну все, поехали.
10: Анонс.
6: Ну это вот мы смотрим на нее и там прям
10: афиша.
6: Все, отлично. Это человек, который добавляет немножко пудры, вот, чтобы не блестел человек в кадре. Кто это? Создает.
10: Гример.
6: Ага. Д'Артаньян. Он кто? По сюжету.
10: Мушкетер.
6: Отлично.
10: Мушкетер.
6: Вот пятиконечный бывает, шестиконечный.
10: Звезда.
6: Солнце. Отлично. По-другому, вот этот вот штуку, куда мы вставляли кассеты и смотрели, как называется?
10: Магнитофон.
6: А попроще? Как...
10: Видеомагнитофон.
6: А еще проще, как мы его коротко назвали?
10: Видак.
6: Еще. Это почти похоже. Не видак, а по-другому. И... Ну!
7: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Прям рядом.
6: Слушай, ну видак и видик это прям рядом.
8: Федор, да, видик.
6: Видик.
8: Ну видак тоже называют.
6: Подожди. Я вот сейчас в защиту Федора выступлю. Смотри,
8: не надо никаких защит устраивать. Не надо никаких защит устраивать. Я считаю так, что у нас боевая ничья. Вы...
6: А, вот так.
8: Вот так вот. Вы дайте сказать-то
6: поначалу. Все, молчу. Тогда
8: что?
6: Мы согласны.
8: Ничья у нас будет. Давайте, 8-8. Потому что видак и видик действительно очень рядом. А говорили и так, и так.
6: Ну да.
8: И так и говорили.
6: В моем дворе так.
8: Ваше слово будет крайним, я понимаю. Как север и... Вот, Федор, Елена.
10: Да.
8: Сейчас у нас боевая ничья. Стало быть, одно единственное словечко мы вам готовы объяснить, которое также будет связано с индустрией кино. Кто первый отгадает, о чем идет речь, выкрикнет это слово и окажется прав, тот и получит сертификат в кафе национальной кухни. Всем все понятно?
10: Да, понятно.
9: Понятно.
8: Отличненько. Ну что ж, слушаем внимательно. Это музыкальное сопровождение фильма. Мультфильма.
9: Озвучка.
8: Сериала. Или видеоигры. Проще говоря, это некая звуковая дорожка.
6: Ну.
9: Трек.
10: Мюзикл.
8: Для кино. Ну, как называется?
6: Ну как для кино это называется?
8: Звуковая дорожка для кино.
6: Ну вы чего, ребята?
10: Это музыкальный фильм.
6: Мы сегодня включали...
9: Саундтрек.
8: Молодец! Леночка, я болел за вас.
9: Спасибо.
8: Конечно, это саундтрек. Нужно было просто звуковая дорожка перевести на английский, и делов-то. В общем-то, ну что, Елена у нас стала победительницей сегодняшней игры, а Федор у нас передает приветы.
10: Хотел привет передать всем, кто меня знает.
8: Арнольду Шварценеггеру, Брюсу Чану.
10: И вам за то, что делаете такие игры.
8: Спасибо. Спасибо большое, Федор. Вам ответный пламенный привет от любимой радиостанции. И хорошего вечера, конечно же, в компании с ней же. Дозванивайтесь еще. Будем с вами играть. Классный игрок. Ну и поздравления для нашей Елены. Браво!
6: Лена,
8: мы вас поздравляем.
9: Спасибо большое.
8: Вот видите, как вот говорят, новичкам везет. Так, видимо, всегда и выходит. С почином, как говорится, вас поздравляем. За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Пока также можете передать привет.
9: Передаю привет всем, кто меня знает. А знает меня много. А в частности, своему любимому коллективу Центр спортивной подготовки.
8: О, как. Шикардос.
9: Да.
8: Физкульт, привет всем от нас. В общем-то, игра «Ты мне зубы не заговаривай» к нам обязательно вернется. Ну, скорее всего, завтра.
7: Ты мне зубы не заговаривай!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
2: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений. Без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-06-8-5-0-119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+. Я ротель!

0: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом!
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Вечерний Трубин.
1: Моргалы выколю!
2: Помогите! Честному хулигану моргалы пытаются выколоть.
3: Какая отвратительная рожа.
1: Альберт, ты что, ботаник?
4: И Петр Викторович Нижинский.
1: Да, о кино мы говорим сегодня с вами. Какие фильмы вы не устаете пересматривать? Сообщений невероятное количество. Давайте быстренько по ним пробежимся.
4: Много, давайте, Павел, списком тут сразу. «Три мушкетера», «Гардемарины», «С легким паром», «Приключения Шурика», все, что мы смотрим. Так, Голливуд, значит, «Терминатор», «Хищник», «Чужие», «Крепкий орешек», «Рембо» мы вот ни разу не вспоминали.
1: О, «Рембо» сегодня не вспоминали.
4: Да, «Индиана Джонс», «Назад в будущее», «Пираты Карибского моря», все фильмы с Ван Даммом. Ван Дамм и Дора, это мы тоже, вот это все. Шварценеггер и все туда же. Привет, болталки. Так, поехали
1: привет,
4: дальше.
1: Привет, привет. «Интерстеллар» вспомнил у нас Макс.
4: Нет, что-то не очень.
1: Не зашел тебе?
4: Не зашел.
1: А вот это «Бригада», «Плюс один», «Один плюс один» опять вот.
4: А, да.
1: Вот. А «Вторая жизнь Уве», кстати, неплохой фильм, я смотрел. «Зеленая книга». «Зеленая книга».
4: Это про путешествие музыканта чернокожего и его телохранителя. Прикольный фильм.
1: Да?
4: Так, значит, «И Арнольд» мультик. Круто, да.
1: Полнометражный, кстати, я смотрел. Прикинь, как-то случайно попал. Да, да, он есть! Он есть!
4: Фига себе.
1: Представляете?
4: «Острые козырьки». Это мы же вспоминали «Девятая рота», «С легким паром», «Полет над гнездом кукушки». О, какие фильмы. Оскароносные.
1: «Полет навигатора», чего тогда никто не вспомнил, вообще древнючий фильм.
4: Есть такой?
1: Есть.
4: Да, ладно. «Титаник», значит, фильм «Человек-амфибия». О, это этот, Педро Зурито.
1: Не ругайтесь.
4: Да-да-да.
1: В моем доме попрошу не выражаться.
4: Это же какой-то волюнтаризм. «Гладиатор», вот, пожалуйста, еще мы помним тоже про это. А вот «Ханс Циммер», «Гладиатор», «Тра-та-та», «Остров проклятых». «Остров проклятых» тоже классно. «Что лучше, жить монстром или умереть человеком?» Ну, там такая фраза была, да, Артура вспоминает. «Добрый день», пишет Надежда. «Топ-3. Любовь и голуби», «Гардемарины» и «Красотка». «Красотка», там такие, такая музыка.
1: Что характерно, обнаглели.
4: 2 плюс 1, это тоже о Марси, но с дочкой уже, шикарный фильм, но это продолжение вот от Светланы. «Рэмбо. Все части», это Ренат нам пишет, и «Братья про оружие». Так, от Алексея, «Побег из Шоушенка», шикарный фильм, здесь вообще поддерживаю. Там, кстати, там молодой, этот, господи, как его звать-то, актер, забыл, из головы вылетело, сейчас... Из «Шоушенка» актеры, как его, не могу вспомнить. Морган Фриман. Там молодой, ты видел?
1: А молодой Морган Фриман, такое разве возможно? Вы что?
4: Ну как молодой, средних лет.
1: Понятно, он, мне кажется, сразу родился седым.
4: Вот я удивлен. А «Любовь и голуби» это от Алексея.
1: Что характерно, любили друг друга, знаешь, как она меня назвала?
4: Так, Алиса говорит, «Красотка», «Гладиатор», это мы уже вспоминали. Альбина пишет, «Бриллиантовая рука», у вас ус отклеился.
1: Да.
4: Все прочитали, Альбин, мы просто только-только добрались до сообщения, не переживайте.
1: Судьба по пьянке закрутилась.
4: «Ликвидация девчат». Это от Ольги. Что еще мы не забыли? Что мы еще забыли? Давайте сейчас будем читать только то, что мы не вспоминали.
1: Давай.
4: Значит, «Няньки». Да, здесь.
1: Ну, два близнеца вот этих. Да.
4: Иван Васильевич, это мы вспоминали. По-моему, «Кавказскую пленницу», по-моему, тоже. «Собак на сене». Классный фильм.
1: А еще, знаешь, пишет, вот правильно нам пишет, да, какие там песни были. Ну, замечательные, действительно, там и голоса какие.
4: Огонь просто. Так,
1: батарея.
4: Что еще? Что? Огонь, батарея. Марат пишет. Еще есть фильм, который можно назвать шедеврами, но больше одного раза не посмотришь. «Реквием по мечте», например.
1: Соглашусь. 18+, скажем. Да, действительно, фильм очень такой, прямо такой. Но вот, может быть, каждый раз ты не будешь его пересматривать.
4: Вот смотри, «Легенда номер 17». Здесь классный фильм. Да, я тоже могу. «Грозовые ворота» и «Девятая рота». Но это тяжело. Это от Лили такое сообщение. «Добрый вечер, бой тут одни старики». Песня там обожаю от Олеси. Это сообщение.
1: А какая песня там, вы помните?
4: Про... Подожди.
1: «Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад». Молодец, смотри.
4: «Звездные войны», «Властелин колец». Так, это мы тоже все вспоминали. Сериал «Голяк». Это мы что-то мимо проходили.
1: Это про голых что-то.
4: Наверное. «Зеленая миля», «Побег Шоушенка». Это все 18+, на всякий случай. Черт, напоминаем. «Шматко».
1: Так, было уже.
4: «Соколов», да.
1: Было, вспоминали.
4: Так, «Няньки», это мы тоже вспоминали. Что еще мы забыли? «Добрый вечер», нас назвали эти фильмы или нет? «Убрать перископ».
1: Да что, знакомое.
4: Что-то не припомню такой.
1: Что-то знакомое.
4: Сериал «Последний мент» очень зашел. Это от Сергея.
1: Так. А что вспоминаем, вопрошает Эльнур. Фильмы вспоминаем, которые вы с удовольствием пересматриваете.
4: Не раз смотрел сериал «Бородач». Вот такое вот еще нам написали, не знаю. «Санта-Барбара»,
1: «Бородач», «Бородач».
4: Палки, «Санта-Барбара».
1: «Остров проклятых», суперфильм.
4: Сколько раз вы подряд можете посмотреть все серии «Санта-Барбары»? Это очень интересно.
1: «Ёкарный бабай». Вспомнил бабай легенду. Конечно же, «Белый солнце пустыни». Да.
4: Это классно.
1: «Я мзду не беру, мне за державу обидно».
5: Бим-радио.
0: на Бим-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Итак, на данный момент 3 балла. Местами есть затруднения. Вот где они, рассказываю. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали. 18 минут затруднения вот это. Также улица Кулгали от Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева. 16 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до Закива. 11 минут. Улица Академика Губкина от журналистов до Академика Арбузова. 7 минут. И Левобулачная от Тайзиги Зад до Татарстан. 7 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Что могу сказать? Все мосты и дамбы свободны. Желаем всем, конечно же, хорошего пути, зеленых светофоров и благодарим Яндекс.Карты.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: А тем временем это третий час вечерний Трубим здесь на 102.8 FM. Здесь сегодня с вами Альберт Батанин и Петр Нежинский. Здравствуйте.
2: Ты немножко с американским или австралийским акцентом?
1: Я пока не понимаю, но understand.
2: Oh, yes, I understand you.
3: I don't understand you.
2: So, what's the problem? Они там много снимают.
1: Это да, да. И не только фильмы. О кино мы сегодня с вами разговаривали. Ну, еще вот поговорим, потому что сообщений достаточно много осталось. +7 972 72 42 128. Какой фильм вы готовы пересматривать? Прям вообще, вот знаете, вот хоть каждый день. Хоть каждый день. Вот, люблю Гардемаринов. Несовременный российский диверсант. Фильм вспомнила у нас Айгуль. Добрый вечер. В субботу участвовал. Ага, понятно. Сейчас все это мы вам это куда-нибудь вам это пере... Ага, ага.
2: That's the way. Ага, ага.
1: Like you. Ага, ага, отлично, спасибо, коллега. Бригаду вспоминают. Также, добрый вечер, к сожалению, понятно, не туда. В общем-то, что это такое? Как три кота любимый мультик.
2: А, Дима. Миу, Дима.
3: Это кошечка.
1: Вот, хорошо, особенность национальной рыбалки и охоты. Вспоминали, зеленые мили, кстати, вот у нас на как 1+1 и зеленые мили прям вот много встречался, да? Так, предлагают посмотреть фильм «Дом, который построил Джек».
2: Ой, это тяжело. Это прям...
1: Хэви-метал фильм,
2: не,
1: да?
2: Там не то, что там у вас мозг взорвется, не
1: 18+,
2: надо.
1: 18+,
2: тогда. Там 45+.
1: Сериал «Сверхъестественное». Вспомнил у нас еще Эльфат. Спасибо большое. Кстати говоря, в этом часе мы будем играть в игрушечку «Расколбас» из 90-х. Отправим вас на вечеринку, которая, напомню, состоится вообще совсем скоро на этой неделе. Но это что не все. Мы еще с вами будем сейчас играть. Знаете, во что? Знаете, во что?
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ-радио.
4: Это игра за бабушка.
2: Кто за бабушкой последний? Я за ней.
4: Я буду
2: занимал.
4: За бабушку.
2: Ну что, ребят, очень классная игра «За бабушка». За бабушка. Мы предлагаем вам какую-то фразу, вы ее, в общем, продолжайте как-то необычно.
1: До 19.40,
2: да.
1: Самое главное, мы принимаем ваши варианты в наши мессенджеры. +7 972 72 42 102.8. На кону. Что у нас на кону? На кону у нас подашь сертификат в ирландский паб.
2: Вкуснятина, в общем.
1: А вот так, да.
2: Еда. А какая фраза сегодня? Какая фраза сегодня? Петр Нежинский смотрит на меня, Петр Викторович, думает, что он там опять придумал?
1: Что он там опять придумал?
2: Что он там... В общем, смотрите, фраза
1: Давай.
2: Такая.
1: Запоминайте!
2: В сценарии этого точно не было, подумал Боярский после того, как...
1: Ах!
2: Ну, мы любим Боярского.
1: Михаил Сергеевич.
2: Михаил Сергеевич, да-да-да.
1: Михаил Сергеевич.
2: В общем, в сценарии Хорошо. Этого точно не было, подумал Боярский, после того, как... Что могло бы приключиться с... Мне кажется, с ним все, что могло, уже приключилось. Он уже все там это самое... Ну, я имею в виду... Пережил на съемочной площадке и на футбольном стадионе в том числе.
1: Переживет еще все.
2: А, ну это да-да-да.
5: Когда твой друг в крови...
2: В сценарии этого точно не было, подумал Боярский после того, как... Накидывайте ваши варианты, давайте, пусть фантазия...
1: Ну, чем самый неожиданный вариант будет, тем лучше для вас, конечно же. Того самого вот этого нежданчика, уж простите за такое выражение, мы в ирландский паб отправим, кстати говоря. До 19.40 принимаем ваше сообщение, давайте еще раз повторим фразу.
2: В сценарии этого точно не было, подумал Боярский после того, как...
6: БИМ-радио.
7: Реклама на БИМ-радио.
8: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Амикро».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: атаке твое греческое настроение.
1: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай». ООО «Канавто 5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерк, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на! Слушай, Пилявых!
3: Давай.
1: Game over.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что там у нас в народном творчестве, как
2: оно все процветает.
1: Напомним, фраза у нас такая. В сценарии этого точно не было.
3: Не-не, там, знаешь, так.
1: В сценарии этого точно не было! Подумал Боярский, а после того,
4: экспрессивно.
1: Как... Нормально, так и нужно, да. Примерно так у него все это происходит. Итак, значит,
4: приятного аппетита.
1: После того, как «Спартак» забил победный гол в финале Кубка в ворота «Зенита». Да, это была бы трагедия.
4: После того, как прорвало каналью на 9 этаже.
1: Это хорошо, да.
4: Прям очень неплохо.
1: Так, значит, что тут у нас еще? Когда вместо шляпы дали сомбреро?
4: Это да.
1: Тоже неплохо. Так, после того, как выиграл 100 рублей в Утромане. Ну, как бы да, обидненько будет для
4: После того, как попросили показать, что под шляпой.
1: Не за 100! Этого не будет никогда.
4: А батюшки.
1: Да. А после того, как из угла выбежало на одного черта больше. Ну, в смысле, это уже...
3: Тысячи чертей!
1: Еще один?
4: Да.
1: Куда столько? А после того, как на съемках Шерлока Холмса вместо Игоря Петренко на площадку вышел Камбербэтч.
4: Вот вы выговариваете.
1: Камберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберберб расколбас из 90-х. Неплохо, неплохо, хорошо. Так, значит, после того, ну, про канале на 9-м этаже, это кажется...
4: А, слушай, заклеили шляпу на голове клеем.
1: Обидненько, обидненько. Ну, в общем, давайте, развлекайтесь, господа. Напомним, фраза еще такая. А ну-ка, будьте добры.
4: А ну-ка, давай-ка. Сюда. Как поет ультрасы.
1: Ну, повтори-ка фразу-то. А у тебя помню. Хорошо получается, я Боярский.
4: Помню. Я не помню.
1: Ну, ты же первую фразу.
4: Подожди,
1: сценарий этого
4: точно. Играешь за «Спартак»?
1: Ты... Давай, ты первую...
4: Ты ее куда-нибудь записал вообще?
1: Нет, она у меня в голове. В сценарии, вот сценарии этого точно не было. Ну, у тебя лучше получается.
2: В сценарии этого точно не было!
1: Подумал Боярский после того, как... Пишите. 92-72-42-100... Мы еще с вами увидимся, написал Никита.
2: I'll be back!
1: А, Никита, это вы... Это звучит как угроза.
4: Ай-яй, Никитос.
1: Никита, что-то как-то это...
4: Ай-яй-яй.
1: Вы нас будете поджидать где-то. В сценарии этого точно не было, подумал Боярский после того, как... Пишите. 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. Ну и напомню, у вас до 19:40 еще есть возможность побороться. Еще примерно 22 минуты.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Самая крупная кость в организме человека – бедренная. Она крепче бетона и может выдержать вес более 1,5 тонн.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Один день, один визит, один белджип в Канавто и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
1: Белджи. Надежность в движении.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Ровно 10 минут осталось до отправления нашего поезда к призам. А это я к чему-то. 19.40 мы принимаем ваши варианты в нашем мессенджере. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это игра «Забавушка». Ну и фразу у нас сегодня давайте, коллега, напомним.
2: Этого в сценарии точно не было!
3: Подумал Боярский после того, как... И вот ваши варианты. Значит, что имеется к этой секунде после того, как Белочка начала с ним говорить...
1: Нормально.
3: Ну, рановато ему еще.
1: И снял шляпу. Вот такой есть вариант. Вот.
3: Никита пишет «Гардемарины вперед». Ну, видимо, видишь, кто за мушкетеров, кто за гардемарин. Тут разделились, кто за «Зенит», кто за «Рубин».
1: Куклопа мы еще споем с вами вместе. Про какого клопа?
3: Куклопа.
1: Кукла Маша, куклопа.
3: А может, это девочка по вот этой, или как там?
2: Просто-просто шпаги подросли.
3: Да-да-да.
2: А сколько у нас мушкетов?
3: Нисколько. В сценарии этого точно не было, подумал Боярский после того, как прорвавшая каналья с 9 этажа еще им в морду дала.
1: В морду дала.
3: Да, это хорошо.
1: Неплохо, неплохо.
3: Ну, еще варианты накидаем. Смотри, в сценарии этого точно не было, подумал Боярский после того, как Атос, Портос и Арамис стали трусом, балбесом и бывалым.
1: Ай-яй. Этого точно в сценарии не было, сказал Боярский после того, как упала шляпа на коня.
3: После того, как ус отклеился. Да. А у него ведь... Нет, у него свои. После того, как Миледи приготовила ему треугольники на ужин. А вот я бы не стал, Миледи, она такая, она ведь может и что-то
1: имя,
3: подсыпать.
1: Имя, сестра, имя! Подсыпать. Буквально осталось 8 минут, чтобы еще что-нибудь насочинять. Давайте напомним фразу.
3: Этого в сценарии точно не было, подумал Боярский после того, как...
1: Дерзайте.
4: Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Ну, пока дождливо. В Казани 18 градусов. Синоптики говорят, что в 21.10 примерно закончится этот дождь. Завтра у нас без осадков. Завтра какое число? 13? Да, 13. А, нет, вру. Днем все-таки будет небольшой дождь. Плюс 19 завтра обещают. Что у нас на пятницу? Плюс 13 и тоже дождливо. Суббота, воскресенье. Плюс 13, плюс 16 тоже с дождями.
1: Что-то задождило, я смотрю.
3: Ну, а вот
1: задождило.
3: Как-то вот так вот. А потом будет солнце. Во вторник, все как обычно, или в понедельник, по традиции. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
9: У природы нет плохой погоды.
4: Программа для именинников «Первый тост».
1: Время поздравлять наших дорогих именинников, которые отмечают сегодня рождение именно сегодня, 12 августа. Мы обычно заходим в нашу группу «Бим-радио Казань ВКонтакте».
3: Но прежде хотим напомнить, что у вас есть тоже возможность поздравить с наших родных и близких, с ваших родных и близких, да и наших
1: с
3: тоже.
1: С нашей помощью.
3: Да, с нашей помощью. 2-930-800, телефон прямого эфира, в будний день звоните, ну или на сайте bimradio.ru в разделе «Услуги» есть вся информация. А пока вот они, именинники сегодняшнего дня. Лёва Пронин, мы вас поздравляем. Альфредка Мутагаров тоже отмечает свой день рождения. Никита Архипов, Лилия Фомина, Мария Аксимова, Дмитрий Блинчиков, Ильнур Сидиков, тоже именинник, Крошка.ру, Марат Мустакимов, Артем Трофимов, Вероника Гараева, Анна Гаврилова, мы вас поздравляем, Амир Кагаязов, Алексей Смолкин и Анна Донскова. Вот эти именинники, которые получают сегодня, наверное, подарки, едят что-нибудь вкусненькое. Мы вас поздравляем.
1: Ура, ура, принимайте наше поздравление. Я расскажу еще, с кем знаменитости вы родились в один день. Таких немало, люди интересные. Вот смотрите, например, начнем, да, сразу, как говорится, не в бровь, а в глаз. Борис Годунов появился на свет 12.
3: По которому по-моему, оперу написали.
1: А, да, именно. Джордж Сорос, а этого знаете?
3: Ну, человек не бедный, скажем так.
1: Не бедный, ой, да, ой, не бедный. Карма, наверное, ну, не знаю, ладно, не будем ничего говорить. Елена Блаватская.
3: А тут что-то как-то я это где?
1: Не в курсе вы?
3: Нет.
1: «Тайная доктрина». Вот такая книжоночка есть у нее.
3: А, нет.
1: Актриса Матлюба Алимова. Вот про Будулай смотрели сериал?
3: Припоминаю.
1: Она там играла. А еще, по-моему, в «Формуле любви», кстати говоря, она тоже Галатею вот эту изображала, которую оживляли. Оживляли. Вот. Актер Евгений Воскресенский, боксер Тайсон, но не Майк, а Фьюри, потому что Майк Тайсон рак по гороскопу. Понимаешь? Такой любвеобильный кулаками. Шлеп-шлеп, я любя. Ну вот, Фьюри, видимо, тоже такой же. Супермодель Кара Делевинь. Ну, это вы знаете.
3: Еще киноактриса.
1: Вы тут да. Меня сразу... Да, Карочка, что ж я ее сегодня никак не поздравил-то. Актриса Валерия Федорович.
3: Угу.
1: Ничего бы не сказал?
3: Нет.
1: Евгений ну-ка. Воскресенский.
3: Знакомо, что-то очень сильно.
1: Знаете, российский актер театра и кино, шоумен, радиотелеведущий. Ну, собственно, наш коллега. Я скажу вам, откуда вы могли его знать. Если вы смотрели такой замечательный советский фильм «Республика Шкитд».
3: А, все,
1: вот
3: понял.
1: Вот песенка
3: понял.
1: «У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги за ее малый рост». Это он пел, но он там маленький.
3: Понятно.
1: А также Георг IV. Король Великобритании родился в этот день. Ну и Христос с ними, как говорится.
3: А этот, как его?
1: Сергей Захаров. Я не всех еще рассказал.
3: А, давай, давай.
1: Сергей Захаров, бас-гитарист панк-группы «Король и Шут». Исполняется ему сегодня 51 год. Я вот смотрю, не ошибаюсь ли я, не сказать ли, если неправда, что это наш земляк Евгений Борец. Российский джазовый пианист, руководитель трио. А трио, я помню, у нас было в Казани. Бо-на-со. Борец, Нафиков и Солодовников. Вот Нафиков — это мой преподаватель по ударной установке, кстати. Вот, если
3: а у него прям так ударение делается в фамилии?
1: А может, неправильное ударение
3: может,
1: я делал. Может и так. Ну вот, в общем-то, у Евгения Борца сегодня день рождения. Ну, я так понимаю, это он и есть. Ромарио сегодня тоже отмечает свой день рождения. Певец, композитор, лидер группы, не поверите, как она называется, Ромарио.
3: Молодец какой.
1: Ну, нет, скромненько, конечно же. А также в 1949 году родился Марк Нопфлер. Один из основателей, гитарист и основной автор песен группешечки под названием «Dire Straits».

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: не было, и вот опять.
1: 19:40 на часах студия, это значит стоп-игра. Теперь уже ответы не будут идти в зачет.
2: Ну, вы все равно можете присылать.
1: Ну, можете пошутить немножечко, да, в общем-то. А напомню, что на кону у нас в игре «Забавушка» подарочный сертификат в ирландский паб.
2: Мам, ну можно его в паб?
1: Можно, если выиграешь. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 это наши мессенджеры. Пожалуйста, фразу напомним сегодня у нас какая?
2: В сценарии этого точно не было, подумал Боярский после того, как... После того, как понял, что на потертое седло намазали клей-момент. Ну, хотя бы смазали, теперь не скрипит, теперь уже точно. Этого сценария точно не было, подумал Боярский после того, как съел чак-чак и выпил айран. Приятного аппетита.
1: Да, вот еще есть такое. И пошел на Серова на дискотеку после того, как устал от скуки.
2: А что там на Серова? Веселые дискотеки?
1: Я не знаю, да. Ты меня
2: вещь, а, я думал, это улица Серова. Я думал, там на Серова. Ты меня любишь. Денис пишет, после того, как сбрил усы и снял шляпу, этого вы точно никогда не дождетесь, я думаю, вряд ли, и после того, как Зенит обыграл Реал.
1: О, это,
2: а вот это может быть.
1: Это вот, да, это вот, это да, это вот, это что такое, ты такая, это, каналья. Ты такая. Ты одна, ты такая. Каналья.
2: Я тебя знаю.
1: Каналья.
2: Такого сценария точно не было, подумал Д'Артаньян после того, как Атос, Портос и Арамис позвали его в ЗАГС. И за... Не, Андрей,
1: Андрюша, и чего?
2: Так, и еще после того, как его сыграл Камбербэтч. Ну, когда же, кто-то же когда-нибудь сыграет, наверное, Боярского в каком-нибудь фильме, да?
1: Безруков?
2: А, все, тогда вопросов нет, все понятно, да-да-да.
1: Дядя Сережа,
2: только Безруков может сыграть, да. Такого сценария точно не было. Курилка картонная, подумал Михаил Боярский, заходя в комнату с приглушенным светом, увидев Шарапова и полный состав банды «Черная кошка».
1: И бог ты,
2: слава богу, ты пришел, мил человек. Это прям, ну, это прям отсылка. Это прям отсылка.
1: Отсылка.
2: Так, ну все, вроде как будто бы все прочитали.
1: Кабуто!
2: Да?
1: Что-то кабуто. На японском говорит мой коллега.
2: Кабуто!
1: Кабуто! Прочитали, скоро будем подводить итоги. Кстати говоря, мы еще успеем сыграть в игрушечку мы из 90-х, поэтому будьте рядом.
3: Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
7: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800
5: 0+.

0: Колбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну что, давайте расколбасимся по полной программе, но прежде информация о правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и, конечно же, он самый наш любимый полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилиан». С ведущим вечера расколбасный и харизматичный Сергей Белов. За вертушками диджей Айон. Ну и подробности на «Максимилиан». Миленс.ру, 18+, есть у нас задание, ребята.
2: Да-да-да, давайте мы немножечко вспомним игры из 90-х. Я вот лично сам в эту игрушечку играл, когда вопрос увидел, как-то думаю, ностальгия даже. Ответ будем принимать в Макс же, правильно, коллега?
1: Ну и туда, и туда можно.
2: Плюс 792-72-42-102-8. Давайте первому, да, с правильным ответом задарим пригласительный. Ну, чтобы далеко не ходить, как говорится.
1: Ну, потому что легкий ответ.
2: Ну, потому что вот так вот, да.
1: Потому.
2: Вот так. И давайте к вопросу. Это популярная дворовая игра с мячом. Не с двуручным, не с катаной, а с мячом, которым футбол играет. Которая была распространена на постсоветском пространстве. Она помогает развивать координацию, ловкость и умение работать в команде. Каждый из четырех игроков занимает свою часть геометрической фигуры. Принимающий игрок должен отбить мяч любой частью тела, кроме рук, ногами, коленями, головой, соседом, и направить его в зону соперника. Назовите нам эту игру. Три варианта ответа. Квадрат, треугольник, параллелепипед.
1: Ну, тут были варианты, и вот есть самое первое сообщение от Радика.
2: Совершенно верно, Радик написал. Это квадрат. Квадрат. Игра начинается с подачи мяча. Игрок руками бросает мяч в центральный круг так, чтобы он отскочил по диагонали к сопернику. Ну и принимающий игрок должен отбить мяч любой частью тела, кроме рук, и направить его на квадрат другого соперника. Я вот сейчас даже не вспомню правила действительно этой
1: игры.
2: Ты
1: не играл в квадрат,
2: нет,
1: что ли?
2: Нет, я говорю, я же играл в квадрат. Вы где? Куда вы опять отходили, Альберт Вячеславович?
1: Я немножко
2: почему?
1: В окошко
2: что
1: выглядывал.
2: Такое происходит? О чем вы думаете? Поздравляем нашего победителя, Радик, да?
1: Да, все верно, это Радик.
2: Радик, мы сейчас с вами свяжемся, расскажем, как забрать этот подарок. Ну и не забывайте, конечно, в прямом эфире всегда вылавливать вот такие замечательные возможности выиграть отличные призы на Бим-радио.
3: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что думают звезды о сегодняшнем дне. Овны, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день будет под вопросом. Тельцы, ищите встреч, любые знакомства наверняка окажутся перспективными. Близнецы, похоже, что вас кто-то захочет использовать в своих целях, будьте начеку. Раки, проявите смекалку, немного экономии и чувство юмора. Львы, вам захочется чем-то себя порадовать. Радовать. Вариантов будет несколько. Девы. Все техническое и электронное будет максимально дружелюбным. Пользуйтесь моментом. Весы. Вы будете настроены по-зимнему и можете переусердствовать с количеством теплых вещей. Скорпионы. У вас появятся совершенно новые, почти авантюрные желания. Стрельцы. Что бы вы ни делали, все будет получаться с первого раза. Козероги. Медленно, но верно вы движетесь вперед. Звезды окажут дополнительную поддержку. Водолеи. Не торопитесь просить что-либо у друзей или богатых родственников. Они сами предложат вам помощь. Рыбы. Неплохо было бы повысить свой культурный уровень. Театр, музей, выставки, концерт. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Во-первых, в строках нашего письма
5: разлюбезные
4: я хочу, этим, конечно, сначала, да, всех поблагодарить за то, что они с нами вот все 3 часа сегодня провели.
5: Все, его уже, в общем, штырит. Это уже какая-то третья личность, четвертая личность сегодня проснулась.
4: Это один из замков во «Властелине колец». Меня штырит.
5: Меня штырит? Это какая-то фамилия какая-то очень сложная.
4: Помните, там битва была около вот этой вот.
5: Экстрасенсов?
4: Меня штырит.
5: Я только «Битву бесконечности» знаю и «Экстрасенсов».
4: Молодец. Что я
5: могу
4: тебе
5: сказать? Давайте объявлять победителя в нашей игре за бабушка. Напомню, у нас сегодня была такая... Все, это не туда, это не туда. Все нормально, читаем. Итак, сегодняшняя фраза у нас звучала следующим образом. Этого в сценарии точно не было, подумал Боярский после того, как... После того, как прорвало каналью на 9-м этаже.
4: Вот, каналья!
5: В общем, Сергей, мы вас поздравляем. Вы у нас победили.
4: Там потом уже вариации были, опять же, с каналией, которая пришла, потом еще и морду набила. Но Сергей был первым. С каналией! За что и получает сегодняшний подарок. Сергей, вы у нас отправляетесь в ирландский паб.
5: Так, я до сих пор не знаю, что такое каналья.
4: И не надо.
5: Да? Это что-то нехорошее.
4: Подрастешь,
5: да?
4: Узнаешь.
5: Ладно.
4: А с нами уже задумчивый, молодой, ну, где-то молодой человек.
5: Местами.
4: Игорь Никитин. Игорь, прошу вас.
6: Ай, добрый вечер.
5: Ты с какой стороны молодой?
4: Здравствуйте.
6: Я с какой стороны молодой?
5: С левой, с правой.
6: Да вот сейчас подумать, наверное, в руке только.
4: Даже молодость только в профиль. В общем, да, прошу любить и жаловать сразу после нас. Не только «Хоть потоп», но и Игорь Никитин и программа «Привет, приветов».
6: Да, подожди, и... ты меня «Укротителем потопов» сейчас назвал, получается?
4: «Укротитель потопов!»
5: Встречайте.
4: Ну да, мы с Альбертом Вячеславовичем говорим вам до свидания, конечно же. Альберт Вячеславович, всем хорошего вечера, пока.

0: I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.
1: Ну, конечно, иногда ты рок-звезда, иногда ты что-то из ретро, иногда и в рэп-формате современном тоже существуем. Ну, а я буду желать всем доброго, прекрасного вечера. Игорь Никитин у микрофона уже здесь, где-то рядышком, как и обещали ребята. Но, в общем-то, наш прекрасный вечер 12 августа будет продолжаться. Ну, и среда, глядишь, как будто бы как какая-то пятница маленькая, может быть. Но и это тоже не точно. А у меня для вас информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбасы» из 90-х. 14 августа, заметьте, что уже очень-очень скоро, мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айо. Это будет полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00, ресторан Максимилианс. Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
4: для детей. Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
5: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-00-21-657-0+.
6: 19 августа, 18:30. Стадион Акбарс Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
7: О, футбольный клуб Рубин. УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
8: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
9: Летнее настроение с Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Продаю грабли с кривой ручкой. Наступашь ты, а полбу получат идущие рядом.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: С любовью от слушателей.
6: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Процветай! С Бим Радио!
1: Ну что, пока мы тут процветаем вместе с Бим-радио, режиссер Павел Лунгин заявил, что российское кино пока не способно конкурировать с экранизациями сказок. По его мнению, успех таких картин, как «Чебурашка» 6+, связан с доверием аудитории, знакомым сюжетом и экономикой киноиндустрии. Мы пока не в состоянии сопротивляться «Чебурашке» и «Колобку», кстати, тоже 6+. Я вспоминаю «Чебурашку», по-моему, он как раз после Нового года в январе вышел. И все семьями ринулись в кинотеатр смотреть. Далее цитата. «Сказки делают вместе с большими телеканалами, когда огромное дело дуло пушка, политическая реклама медленно со скрипом разворачивается в сторону одного фильма, а люди доверяют телевидению. Зрители берут бабушку, дедушку, пап, маму, детей, собачек и покорно идут смотреть эту сказку». При этом режиссер считает, что у авторского кино остается возможность существовать даже в независимых проектах, которые можно создавать за сравнительно небольшие деньги. Ну да, иногда у нас, по-моему, даже фестиваль кино проходят разнообразные со всех уголков нашего мира и даже получают премии. Очень-таки здорово. Ну, а про «Колобка» еще не могу ничего рассказать вам. Видимо, нужно просто посмотреть. Хотя, если брать афишу, он уж давненько, с 6 августа должен быть в кино, как «Последний богатырь». В общем, ладно, сюжет рассказывать не буду, а то вдруг получится, что спойлер.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
3: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ну а наше сегодняшнее оружие — это облачность. В первую очередь, сегодня, оказывается, очень много событий будет происходить на небе. Звездопад, Персиды, пик метеорного потока придется на сегодняшнюю ночь. В восточном направлении можно будет увидеть 100-120 метров в час. Расчетный максимум ожидается около 5 утра. Но там, наверное, уже все, солнышко должно случиться. Еще обещали пару планет. До самого рассвета можно будет увидеть сразу 6 планет. Нептун в 21:30, Сатурн в 21:45, Уран в 23:00, Марс в 00:30, Меркурий в 3:30, Юпитер в 3:55. Сегодня, конечно, кому-то, может быть, и повезет, но не будет такой большой облачности. Но погодка такая уж себе, честно скажу, немного влажноватенько было. Ну, а про ночь пока вот сложно сказать, что планируется там. Может быть, часам к 23-м-то все обойдется, раскроется. Глядишь, вроде как эта дождливая штуковина улетает в сторону богатых садов. По крайней мере, сейчас вижу это именно так. Но не знаю, насколько это правда. В общем, завтра, видимо, будете делиться красивыми кадрами, если у вас есть такая возможность звездопадная.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

так вот и следишь ночь напролет, как улетает лето куда-то далеко-далеко. Надеюсь, что вы успели захватить все летние дни, ваши отпускные, и не только. Очень надеюсь, что все-таки все у вас случилось в плане того, чем бы вы хотели заняться этим летом. Ну, а уже буквально минут через 25 у нас будет данный старт. Приветом вашим, да, сообщением. Может быть, какие-то особенные события случились в вашей жизни, праздники, может быть, дни рождения или какие-то особенные покупки. Ну, мало ли, тоже, я думаю, можно будет рассказать всей Республике Татарстан. Ну, а я, Игорь Никитин, буду читать ваши сообщения с удовольствием, конечно, да. Вот. По песням, как всегда, вечно ничего обещать не буду. Будем делать все по мере возможного. Ну, а пока что давайте еще немного понаслаждаемся музыкой, полезной информацией. Еще будет впереди гороскоп на Бимрадио и не только. Еще наверняка что-нибудь интересненькое я вам расскажу.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
0: БИМ-радио.
4: Как красиво.

0: Не знаю, насколько доступен сейчас вообще океан, но если еще и самолеты будут задерживать, то я думаю, тут можно несколько дней с отпуска срезать точно. Ну, хотя ради океана, я думаю, оно того в любом случае стоит. Так, Бабай пишет: привет, Игорю, хорошего вечера, взаимно. Неделю отдыхал в Питере, там у них другое радио на 102.8. Бабай, надо было приложение брать или сайт, хотя вот единственное, не знаю, насколько там в Питере глушит интернет вообще, работает ли он. Вот. А так всегда можно было быть с нами. Я точно знаю, что в США нас даже слушают наверняка с помощью интернет-ресурсов в виде приложения или сайта. Там, кстати, тоже можно передать привет. Это я заранее вас начинаю готовить. Но еще пока рано, еще пока рано. Я думаю, все контакты объявлю буквально вот-вот после гороскопа и песенки, композиции музыкальные. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений. Звездная пауза.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что думают звезды о сегодняшнем дне. Овны, комфортное и размеренное существование, которое вам так нравится, в этот день будет под вопросом. Тельцы, ищите встреч, любые знакомства наверняка окажутся перспективными. Близнецы, похоже, что вас кто-то захочет использовать в своих целях, будьте начеку. Раки, проявите смекалку, немного экономии и чувство юмора. Львы, вам захочется чем-то себя порадовать. Вариантов будет несколько. Девы. Все техническое и электронное будет максимально дружелюбным. Пользуйтесь моментом. Весы. Вы будете настроены по-зимнему и можете переусердствовать с количеством теплых вещей. Скорпионы. У вас появятся совершенно новые, почти авантюрные желания. Стрельцы. Что бы вы ни делали, все будет получаться с первого раза. Козероги. Медленно, но верно вы движетесь вперед. Звезды окажут дополнительную поддержку. Водолеи. Не торопитесь просить что-либо у друзей или богатых родственников. Они сами предложат вам помощь. Рыбы. Неплохо было бы повысить свой культурный уровень. Театр, музей, выставки, концерты. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

Из дома, конечно, в сказочные миры. Просто так тоже не уходят. Значит, есть какая-то наверняка причина. Ну, а я, в свою очередь, буду зазывать вас. Видимо, уже тихонечко пора начинать. Но учитывайте, да, все в порядке очереди, соответственно, будет. Уже потому, как налетело 6 сообщений. Вот. Чтобы вы не удивлялись, а то некоторые пишут: а я, пожалуйста, прочитайте. Да читаю я все, читаю. Просто вас действительно очень много, что от чего мне и приятно, что вы пишете, общаетесь, передаете друг другу приветы, нам передаете большие приветы, а еще делитесь своими эмоциями сегодняшнего прошедшего дня, что тоже не может не радовать меня. Пишите в Макс плюс 7 927 242 102 8. Также на этот номер буду принимать смс-сообщения. Такая возможность у меня есть точно. Но если кому-то нравится другой мессенджер, иногда просматриваю вот тот самый синий, хотя Макс тоже какой-то, да, такого же цвета примерно. В общем, ну, вы поняли, да? Еще можно напечатать сообщение с помощью сайта и приложения BIM-радио. Также буду стараться все эти важные особенные дела просматривать. Ну и, конечно, да, час начнется с гимна BIM-радио. И, в общем-то, я буду выходить в эфир. Доброго прекрасного вечера. Игорь Никитин, микрофона. Здравствуйте.

утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, давайте начинать. Давайте гнать вперед и только вперед. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Туда, куда нужно отправлять ваше сообщение. Хотите, пишите смс. Хотите, пишите в Макс, куда проще. Если вдруг через сайт передать привет или приложение, также есть кнопка приветов, кликайте, набирайте, отдавайте, отправляйте. В общем-то, наговорил вам тут всего. Хотите, да, мессенджерами воспользуйтесь, которые вроде как периодически мы заходим, смотрим все вместе. Ну, а сейчас, я так полагаю, начну тот, кто ждет уже, наверное, целый час. Надеюсь, дождались. Итак, добрый вечер, любимый Бимчик. Передаю всем большой привет. Бим-болталки от Бим-читалки. Я так полагаю, тот, кто не пишет, а просто читает сообщения, такие есть, да? Ну да, я, наверное, тоже иногда к ним отношусь. Самому доброму, милому админу Ксении всем-всем из этой большой БИМ-семьи. Ребята, вы все молодцы. Давайте жить дружно. Поставьте, пожалуйста, Феникс. Благодарю. Но подписан как DSDS. Может, я еще и неправильно читаю. Я люблю иногда английские буквы читать неправильно. Обожаю просто. Добрый вечер, БИМ. Любим. Да, да, да. Передаю привет. Пламенный. Просто очень много запятых. Иногда их вообще не бывает. Так еще веселей. Привет Аделине Хафизовой. Видимо, да, который пригласил меня в гости. Так, подожди, Леодель Хафизов. Вот сейчас у меня качели случились в жизни. Сегодня также передаю чат-болталки и всем слушателям Бим-радио, и клуба «Крылья», и всем, кто там работает. Еще привет для Эльзы, которая Сандугач находится. Господи, Юлечки, Лапочки, Солнышки, большой привет. Ох, сейчас бы мне не сойти с ума от иногда ваших сообщений, которые бывает очень сложно читать. Но, благо, есть хоть какой-то шрифт, уже хорошо. Так, Валентин Юрьевич, вы что-то тут не о политике, да, пишете? Мы тут приветы передаем. Вам точно не сюда и точно не сегодня. Вот что я очень могу вам сказать. Доброго вечера, Игорь, приятного вам эфира. Всем сотрудникам, слушателям Бим-радио, любимым радио. Большой-большой привет, Бим-болталки. Ребята, вы замечательные. Поставьте, пожалуйста, Кузьмина. Ксения, вот, да, такие вот сообщения. Есть еще, но пока что давайте что-нибудь послушаем, и еще будет полезная информация.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Привет, приветов на Бим-радио.

Официальная группа Бим Радио ВКонтакте. Тема обсуждения. Прямой эфир. Привет, приветов.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, будем двигаться дальше. +7 9 2 7 2 42 2 8. Пишите ваше послание. Особенные, не особенные, просто приветы. В общем, я так полагаю, что я сегодня горазд на всех и вся. Игорь Никитин, микрофон. 12 августа, среда. И движемся дальше тогда, да? Рауф пишет нам, наш слушатель постоянный. Игорь, приветики. Любимые ведущие, красавцам, красоткам болталки. Любимый радиостанция. Всем тем, кто меня узнал. Привет, любимый Казань. Еще огромный привет водителям такси, железных нервов, жирных заказов. И спасибо большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера, суперского настроения. Нелли Фуртадо. Я тут одну песенку старую вспомнил. Я думаю, что вы все зацените точно. Так, что мы тут имеем? Ох ты, большой обнимающийся смайлик. Это приятно. Здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу. Я насвистел чуть-чуть. Я немножко просто. Любимым детям всей Казани отдельно большой привет бим-болталке от Светланы. Поставьте, что снова седую ночь и снова седая ночь. Будем петь, видимо, все вместе. Так, движемся дальше. Так, Олег пишет: привет бим-радио, привет всем диджеям-слушателям. Или-или, да, две песни. Ладно, я все посмотрю обязательно, Олег, хорошо. Постараюсь запустить. Я надеюсь, что в течение этого времени вы будете здесь со мной точно, чтобы услышать свою песню. Здравствуйте, любимки! Здравствуйте, уважаемый ведущий. Хорошего вам вечера, хорошего эфира. Ну, благодаря вам все, конечно, будет особенно прекрасный. Привет всей Казани! Кто меня знает и слышит? Это пишет Павел, между прочим. Привет всему коллективу бим-болталки, не скучайте там. Ну, слушайте, вам там никогда скучно вообще не бывает, насколько я понимаю. Танцуйте, будьте на волне, 102.8 FM. Привет, вишенки. Если можно, трек группы... Ого, какая. Ладно, вроде как будто была, да? Такое ощущение, что мы воспроизводили. А что зеленые кружочки означают? Это вы отмечаетесь так просто, да? Просто интересно. Так, «Сказка моя жизнь» впереди, также обещана мной. Нашел... Запускаю, танцуйте, кайфуйте, получайте удовольствие. Благодаря вам все, конечно, будет особенно прекрасный. Привет всей Казани! Кто меня знает и слышит? Это пишет Павел, между прочим. Привет всему коллективу бим-болталки, не скучайте там. Ну, слушайте, вам там никогда скучно вообще не бывает, насколько я понимаю. Танцуйте, будьте на волне, 102.8 FM. Привет, вишенки. Если можно, трек группы... Ого, какая. Ладно, вроде как будто была, да? Такое ощущение, что мы воспроизводили. А что зеленые кружочки означают? Это вы отмечаетесь так просто, да? Просто интересно. Так, «Сказка моя жизнь» впереди, также обещана мной. Нашел, запускаю, танцуйте, кайфуйте, получайте удовольствие.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, давайте двигаться дальше. Я тут что-то все в поисках ваших песен. Надеюсь, что мы найдем решение точно. Чего-то у нас? Технические шоколадки или что? С сайта из приложений ничего не приходит, поэтому, если вы меня сейчас слушаете оттуда, пишите в другом где-нибудь месте, возможно. Может быть, что-то не то. Обычно всегда хоть несколько сообщений да есть. Я даже целый выход им посвящаю, чтобы никого не обижать. Но, в общем, имейте это в виду. На всякий случай я вам об этом говорю. Так, Бимчик любит. Бимчик, поставьте, если можно, песню для моих богинь Дины Марсовны и Сабины Валентиновны. Так, для них построил суперэлитный трехэтажный позолоченный коттедж ого-гошенечки с суперсадом. Я цифры даже не буду называть, мне страшно, если честно. Вот, песню посмотрю, поищу, если что, мы это запустим. Передайте, пожалуйста, привет Ксении Сергеевне, она самая красивая женщина на свете. Вот. Ну и Светлана тут тоже, видимо, по пути. Вот Дим такое послание. Добрый вечер, я диспетчер. Вот он, диспетчер. Передаю привет элитному чату такси Казани. Бугру, негодяйчу и всем остальным бедолагам. А что это они бедолаги-то? Ну, живые, здоровые, утром проснулись, значит, все хорошо. Отдельный привет всем, кто меня узнал. Привет передает Виталий Дмитриевич, между прочим. Заказать песню «Геопика» ведущему. Я чего, змея? Нет? А, это респект просто, уважение. Все. Премия вкусная и хорошая, повышение зарплаты и уменьшение графика. Но это для всех, я так полагаю. Все хотят меньше работать, больше получать. А еще привет моей соседке по квартире Карине ТТ. Вот. Ей можете постучать в дверь, сказать, я тут привет на радио передал. Вот. Если вдруг не будет соли, не дам. Ну, Виталий Дмитриевич, вы суровый прям человек. Очень суровый. Так, Рауф с песней угадали. Красота. Это тоже меня радует. С Цоем разберемся, посмотрим. Ну, я на связи, по крайней мере, мне вообще приятно, когда я могу в ответ вам еще напечатать сообщение, что чего-то нет, чего-то есть, или слушайте привет, вот он скоро прозвучит, вот сейчас будет обязательно. Назаказывали. Так, «Седая ночь» впереди по плану, в общем, обещанного иногда ждут 3 года, действительно, потому что это, ну, как бы оно, да? Ну, где-то 3 минуты одна песня и еще 2, другая и так далее и тому подобное.
2: Телефон рекламной службы Бим Радио 2-930-800. Бим Радио, первое в Казани.
0: Привет, приветов на Бим Радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим Радио.

0: Бим-радио. Официальная группа Бим-радио ВКонтакте. Тема обсуждения. Прямой эфир. Привет, привета.
1: Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки, вместо точки смайл. Папа

0: самолета.
1: Сейчас вот так слушаешь песню, думаешь, сколько мессенджеров уже запрещено вовсе. Но ладно, в общем, у нас есть наш Макс, есть ВК, и, кстати, там тоже можно писать сообщения.
2: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А там же есть обсуждение, написано прямой эфир, привет, приветов. Да, как я иностранно заговорил, что ли, получается. Добрый вечер, Бим, поздравляем всех с днем военно-воздушных сил, всем мирного неба и счастья. Челябинска, от Сухоруковых, с любовью, поставьте Чиж Фантом. Ох, я бегу, буду тоже с вами вместе петь, видимо. Что происходит на Верхнеуслонском кольце? Больше часа уже стоим на Честно. Не могу даже сказать, не могу знать. Если только открыть Яндекс.Карты, у нас есть всемогущественные. Вау, да, действительно, тут чего-то прямо происходит. Но машинки с авариями нарисованы, вот что я вам могу сказать. Да, но ничего не подписано, авария, ДТП. И в другую сторону, собственно, тоже где-то есть. Левый ряд стоит фура. В общем, господа, хорошие, кто в пробке, слушайте Бим-радио, передавайте привет. И немножечко скоротать наше с вами времечко, собственно говоря. Пусть оно будет такое. Так, что еще в ВК на всякий случай загляну, обновлю. А то, мало ли, вдруг здесь тоже нужно обновлять. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Алина пишет: добрый вечер, жарим шашлыки, радуемся последним денькам лета. Ну, слушайте, еще лето пока продолжается. Это я тут немножко душню. Вам не положено душнить. Ни в коем случае. Поставьте песню «Ты мое счастье» для моего любимого мужа Максима и дочки Вари. Ох, мне тут штучки скидывают, подсолнухи. Красота-то какая, красота! А вот исполнители бы написали, Алин, я бы вот, может быть, что-то поискал бы, подумал бы и написал бы вам ответ. Да, нет, не знаю, есть или нет. Так, добрый вечер, любимый радиоведущий. Уай, приятное. От всей души передаю привет всей болталке. Любимки, всем сладких снов. Ну, видимо, Слана заранее передает. Ой, Юрьевна, простите, пожалуйста, простите, чего-то я тут решил как-то это иначе, чтобы все было. Все, мир я уже приготовил для кого-то, да? А кто просил мир? Тот просил мир, так что оно будет. Привет, Бим-радио, привет всей болталке, Диме Чанскому. Можно песню послушать, группа «Вирус». Да должна быть, наверное, такая-то уж точно. Думаю, что все-таки да. Не пропущу этот момент. Из эротика что-нибудь подвигаться. Да, Павел, сейчас послушаю я, что есть подвижное. Запущу. Я вам давно уже обещал, и все никак не могу.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Сегодня у нас прям отжигательный, я бы даже сказал, эфир по полной программе. Плюс 7, если кто еще не успел передать привет, 927-242-1028. Пишите в Макс, можно СМС написать. Да, вот несколько сообщений тоже пришло в СМС. Ну и ВКонтакте есть обсуждение. Прямой эфир, привет, приветов. Я вот просматриваю этот момент. Я так понял, что все-таки продолжаются, да, технические шоколадки, как говорится, у нас с приложением и сайтом, но, в общем, как-то так вот, как есть, так нет. Поэтому без всяких пишите в другие возможные способы. Я знаю, что вы любите зашифроваться там тихонечко с приложения, напечатать и все. И здорово у вас. Так, Кристина. Кристина, мир же был, да? Да, надеюсь, вы счастливы, довольны. Но все-таки она хочет передать привет всем, пожелать хорошего вечера. Еще передать привет своему любимому Виталию Дмитриевичу, сказать, я очень его люблю и скучаю. Всем хорошего настроения. Ну, слушайте, сейчас самое время через мессенджеры кружочек записать. Скучаю, любимый, дорогой. А он в ответ, не скучай, я скоро буду. Ну, это так, чисто наше мужское. Вот. Так. Что не так? Не пойму я никак. Ах, звучало, что не очень, да, что-то... А, ну ладно, да, кстати, звучало бы не очень. Согласен, эту песню комментируют от Басты. Спасибо большое. Так, привет, у меня не работает ВК, что такое? Привет, Бимрадио, передаю привет вам, Игорь Никитин, Бимболталки, маме, папе, всей Казани. Мы с вирусом, кстати, другую песню, вот не про счастье, а искать не будем, да, я тут просто ее уже приготовил, поэтому... Ну, вот так случилось, два раза не смогу запустить, Самир. Но привет большой все равно от меня лично улетает именно вам. Ну, со связью беда в последнее время. Хорошо, что у нас есть вот, да. Вот. А Юля Прокликовой, кстати, одну песню только, по-моему, нашел, и то в дуэте. Алин, давайте что-нибудь еще попросите. Может быть, запустится. Так, спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Юрин пишет. Ну, давайте еще проверим на всякий случай. Мессенджеры и ВК, которые говорят, не работает. Ну, у кого-то, может быть, и работает. СМС тоже проверю. Но вы, если что, там пишите, да? Плюс +7 927 242 102 8.

0: плакать не буду.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
9: Привет, приветов на Бим-радио. Звони в прямой эфир. 2-92-102-8.

0: Такое ощущение, как будто песня про мессенджер прям, да? Он работает, да, еще. Ох, ну и шутки я дошучу, конечно, да уж. Так, ну что, осталось-то немножечко времени. Кто не успел что-то попросить?
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Кто там в пробке, расскажите вообще, как у вас дела, да? Если, может, проехали уже, просто скажите, на сколько это минут, вот и все. У кого заняты руки, вот в последний вагон, наверное, 8-8-4-3-2-9-2-2-8, можете позвонить, пообщаемся в прямом эфире. Ну и так, чего? Ага, песня. Нет, не песня, а привет от Елены. Привет, Бим Радио. Передаю привет ведущим Бим Радио, Болталке, Татарстану, Малмыжу и Настюхе. Мы заканчиваем смену и скоро домой. Ура! Пятерочка вручает. Ну, слушайте, да, когда зарплату дают, наверное, еще свежий продукт привозят. Ну и вообще, когда друзья там появляются. Вот это да! Вот это я считаю прекрасным, самым особенным. Так, Павел пишет, благодарю, пожалуйста, да, наконец-то сообразили мы с песней. Но, видимо, мне надо ваше пожелание собирать, действительно, да, чтобы потом в будущем, может быть, все-таки ваши песни появлялись, ну, хотя бы для приветов и приветов. Ну, еще напомню, что есть ВКонтакте тема обсуждений, прямой эфир, привет приветов, там можно писать ваше сообщение. Ну, как я говорю, действительно, последний вагон. Елена пишет, да-да, спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что, давайте Киркоров тогда с аварии послушаем, что ли, вот чего. А если кто-то что-то не успел, вот успевайте, я успею еще прочитать.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну все, я так полагаю, что пора заканчивать, сворачиваться. Но ненадолго, конечно, да, потому как мы с вами периодически слышимся в прямом эфире, иногда на коробках передач, что тоже интересно видеть наших слушателей в глаза, в лицо. Те, кто успевает, те, кто иногда, возможно, не успевает. Так, здравствуйте, в районе Никольского, в сторону города, сильный ДТП, простояли около полутора часа, сейчас вроде лучше. Ой, спасибо большое, берегите, пожалуйста, себя, да, там уж, как говорится, иногда та самая дистанция решает вообще все вопросы, все проблемы. Я вот сейчас на крайняк все обновлю, так сказать. Ксения пишет, спасибо за позитивный эфир. Да, пожалуйста, я всегда рад вам, особенно, когда вы пишете, особенно, когда есть что пошутить, особенно, когда есть чего подколоть. Так, ВК обновили, надо посмотреть еще смс-сообщение на всякий случай, да. Ну и, в общем-то, все, я так полагаю. Что вам включить на финал? Я даже не знаю. Не подготовился я как-то. Если бы был подготовленный, то тоже было бы интересно. Я бы что-нибудь прям, наверное, из старенького, но сейчас вот сложно искать. Ага. То самое чувство, когда не должно быть вообще ничего тихого. Но оно иногда присутствует. А, интересно, это первое... Так, сейчас. Что я нашел? Да, сейчас попробую запустить. Все тогда, буду говорить вам до свидания, буду прощаться и пока-пока. В общем-то, как-то так. Хорошего всем вечера, ночи, прекрасной. Вот, и спасибо, добраться до дома мне желают. Да, вот за это отдельное тоже. Вам спасибо. Спасибо.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Мы из 90-х.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
5: Мы из 90-х.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
1: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
0: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
3: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио – первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
3: Наслаждайся летом с Бим-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем...

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.